0: А ныне я возвещаю тебе новое сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот, я знал это». Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. То есть здесь говорится о состоянии людей. Как Иисус говорил, они не слышат и они не видят. И мы часто боимся будущего, беспокоимся, держимся за настоящее, все критикуем, ворчим, недовольны. И нам очень сложно меняться, потому что у людей всегда был страх перед неизвестностью, что приготовило нам будущее. Но если мы люди верующие, если мы доверяем Богу, если Он руководит нашей жизнью, то это совершенно другое дело. Что бы Господь нам ни приготовил, мы можем успокоиться в Нем. И пусть Он ведет нас и использует нас, и проводит через те испытания, которые Он приготовил для нас, и дает нам благословения, которые Он приготовил для нас. Потому что наш Бог — это Бог чего-то нового. Это Бог изменения, это Бог-творец, Бог творения. И Он постоянно делает что-то новое, новые возможности, дает новые идеи, технологии. Это наш Господь. Но мы должны помнить, что есть вещи, которые неизменны. Сам Бог не меняется, это люди меняются. Истина неизменна, и это тоже мы хорошо понимаем, мы должны помнить об этом. То есть есть истины и вещи, которые не меняются, а вот одежда или даже методы коммуникации, передвижения меняются. Мы уже не живем, как в Средневековье. Мы уже не живем, как в первые века, и не одеваемся так. Сейчас можно переместиться на другой конец Европы и даже перелететь в Америку за несколько часов. Или можно позвонить по телефону и говорить практически в то же самое время, и человек на другой стороне может ответить. Это удивительные времена. А вот теперь обратимся к книге «Деяний святых апостолов», к 11 главе. Очень интересные главы. Это 10 и 11 главы книги «Деяния святых апостолов», или, как иногда называют эту книгу, «Деяния Святого Духа». Потому что со дня Пятидесятницы, как появилась церковь, мы видим проявление Святого Духа, как Он касается людей, как обращается после проповеди Евангелия, после проповеди об Иисусе Христе, когда говорит апостол Петр, и в день Пятидесятницы каются 3000 человек. И потом мы видим, как люди начинают собираться, молиться, общаться, пребывать в учении апостолов. И Церковь Божия, которая рождается в день Пятидесятницы, начинает развиваться. Появляются первые проблемы, поэтому избирают диаконов. Потом там есть нюансы, когда Господь начинает использовать, и мы читаем об этом в 10 главе Деяний апостолов, апостола Петра, чтобы Евангелие принести язычникам. У каждого из нас есть корни, и мы привыкли думать так, как нас воспитали, и нелегко меняться. Но прочитаем, что произошло с апостолом Петром, потому что сам он был закоренелый иудей, но Господь его посылает в языческий район Кесарию. Он был воспитан, знал хорошо закон, он был в школе Господа Иисуса Христа, и вот он, который был законником, Господь дает задание. Проповедовать Евангелие, но проповедовать язычникам. В Деяниях апостолов, 10 главе, 44 стихе мы читаем. Когда Петр еще продолжал эту речь, Святой Дух сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Вот это было удивительно. Дух Святой сошел на кого? На язычников. На тех, кого иудеи не считали за людей. Иногда даже называли их собаки, псы. Вот мы чистые, святые. И все иудеи, которые пришли с Петром, были очень удивлены. Потому что язычники — те люди, которые могли только крошки есть, падавшие со стола иудеев. Для иудеев происходившее было очень удивительно. Они не хотели делиться с язычниками благой вестью. Но это Бог побудил Петра сделать то, что он сделал. Он начал проповедовать, рассказал им о Господе Иисусе Христе. Ну, читаем дальше текст. Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали их говорящими языками и возвеличивающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа. Вот апостол Петр стоит в окружении язычников. Но он вспоминает, что такое же происходило и с ним в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них самих. Он вспомнил, как он и небольшая группа других последователей Христа собрались в комнате и неожиданно услышали шум, словно от сильного ветра. И это был Дух Святой, наполнивший комнату. И он полностью изменил их жизнь. Они вышли из этой комнаты и начали благовествовать, прежде всего иудеям. И вот благовесть достигает язычников. Читаем дальше. 10 глава Деяния апостолов, 48 стих. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». И эти язычники приняли крещение. Началось большое пробуждение среди язычников. Представляете, изменение. Рухнула стена старых принципов, привычек, понятий. Бог знал, кого выбрать для этой работы. Он выбрал самого упрямого, самого закоренелого иудея. И вот апостол Петр перешагнул через свои традиции, и благодаря этому произошло большое пробуждение среди язычников. Ну, читаем последние слова 10 главы Деяния апостолов. «Потом они просили его, то есть апостола Петра, пробыть у них несколько дней. И Петр еще остался у них. Возможно, Петр впервые в своей жизни пробовал греческую кухню, а не только ел кошерное». И вот следующая глава, 11, начинается такими словами Деяния апостолов. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. С одной стороны, они были рады, но с другой стороны, они были возмущены. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты же общался с язычниками. Ты стал нечистым. Ну, проповедовать — это одно, но провести у них несколько дней — ну, конечно, ты вкушал пищу, это совсем другое. Они даже не задают ему вопрос, они обвиняют его. Они как бы говорят, да как ты посмел остаться с ними? Ты что, не знал, что они не обрезаны? Ты же еврей. Ты что, не знаешь правил? Как ты мог провести столько времени с язычниками?» Обличает его. И что делает апостол Петр? Петр, мы читаем дальше, в 11 главе Деяния апостолов, в 4 стихе, он начал пересказывать им все по порядку. Рассказывал им и объяснял. Он говорит, в городе Иопе я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, спустилось ко мне. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланы из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Вот это рассказ, свидетельство. Он свидетельствует своим братьям, он пришел обратно в Иерусалим, пришел в Иудею. Он дает отчет о своем миссионерском путешествии, что Господь сделал с ним. Слушатели понимают, что это не был безумный, необдуманный поступок Петра. Это не было предательство, что все было правильно, и он сейчас говорит истину. Инициаторы, любители нового, могут иногда поступать необдуманно, поэтому их просят рассказать все детально, подробно. И апостол Петр именно это и делает. Мы читаем Деяния апостолов, 11 главу, 13 стих. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, то есть вот язычнику, «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же я начал говорить, это уже говорит апостол Петр, «сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Апостол Петр вспомнил события дня Пятидесятницы. И вот то же самое он видит, что происходит в Иопии, в этом языческом месте. Апостол Петр был послушен Господу. Конечно, он сделал что-то новое. Сделал ли что-то он неправильное? Нет. Большинство людей часто воспринимают все новое как что-то неправильное. И им нужно показать, подробно объяснить, что есть доказательства, есть подтверждения, доводы, и стоит попробовать, ничего страшного не произойдет. Всегда есть 10% консерваторов, которые совсем не приемлют перемены. И надо жить, как жили в прошлом. Это старообрядцы. Они легко могут потушить искру, воодушевление и остановить рост. Если мы будем читать 11 главу книги «Деяний святых апостолов», далее то увидим некие изменения. Вот послушайте внимательно. В 17 стихе Петр показывает, в чем проблема тех, кто не приемлет изменения. Мы читаем «Деяния апостолов», 11 главу, 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, кто же я, чтобы мог препятствовать Богу?» Слова, которые нужно подчеркнуть в своей Библии и хорошо запомнить их. В журнале «Христианство сегодня» я прочитал рассказ-притчу. «Встреча на борту». Это юмористическая зарисовка, притча встречи Иисуса Христа с учениками, если бы она произошла в наше время. Послушайте. Вот что написано в «Христианском журнале». Петр говорит: «Эта встреча была собрана по просьбе Матфея, Ивана, Фомы и Якова. Варфоломей, помолись. Варфи, всемогущий Бог, мы просим твоего благословения на все, что мы будем говорить и делать в этот день. Петр, Иисус, мы следуем за тобой уже некоторое время и заметили некую проблему с посещением. Фома, сколько человек было вчера на горе?»
1: 37.
0: Петр: «Но это просто ужасно. Нужно принимать какие-то меры, потому что это не то, что мы ожидали».
1: Иван:
0: «Но у меня есть предложение. Нужно, чтобы Иисус показывал больше чудес. То, как он ходил по воде, просто потрясающе. Но так мало кто видел это чудо. Если бы 1000 человек смогли увидеть это, то посещаемость возросла бы в десятки раз. Людей стало бы больше, чем может поместиться на холме».
1: Яков: «Я согласен. Чудеса с исцелением восхитительные, но только ограниченное количество людей на самом деле видит, что происходит. Надо больше чудес таких, как превращение воды в вино, увеличение количества рыбы и хлебов. Да и никогда не помешает наполнить чем-нибудь свой живот».
0: «Успокой больше штормов. Иисус, представь побольше знаков. Это то, что хотят люди. Нам нужны чудеса».
1: Петр:
0: «Правильно. Публичность необходима. А ты же, наоборот, просишь людей, которым помог, молчать, держать это в тайне. Пусть все вокруг знают, пусть весь мир будет в курсе, что ты делаешь».
1: Матфей:
0: «Я тоже за чудеса. Но и истории мне тоже хотелось бы слушать. Но только такие, которые можно понять. Все эти имеющие уши слышать да слышать, ну, очень туманны. Иисус, говори проще, понятней. Ты заинтересовывай людей».
1: Яков: «А я бы предложил некий порядок. Сначала история, потом чудо, потом сбор пожертвований, потом песня или стих, еще одно маленькое чудо. Но если ты хочешь, то можешь помолиться в конце».
0: Фома: «Ну, что-то нужно делать».
1: Яков:
0: «Ну, непременно, потому что посещаемость ужасна».
1: Иуда:
0: «Я просто хотел добавить, что если мы будем продолжать встречаться в верхней комнате, в горнице, то нужно решать что-то с ковром».
1: Вот эта история была опубликована. Я думаю, что не все смеялись, пока я читал этот рассказ, потому что многое кажется слишком знакомым. Дорогие друзья, церковь — это место, где мысли должны быть о Господе Иисусе Христе, а не о земном. И если мы зациклимся на том, сколько людей пришло, в каком состоянии стены, Какой порядок песен должен быть на богослужении? Мы очень легко можем перестать думать о духовных вещах. Перестанем каяться и меняться. К счастью, люди, которые были с Петром, не относились к категории абсолютно закоренелых консерваторов. Поэтому прочитаем 18 стих. Какова была их реакция на слова Петра? Когда он говорит: «Братья, кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Я уже говорил, что нам всем нужно запомнить эти слова, они должны стать как девиз для нас. И так эти люди успокоились, услышав слова Петра. Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вот они успокоились и прославили Бога. Они поняли, что Бог дает покаяние и язычникам. Они признали это, хотя такая новость была чем-то из ряда вон выходящим для иудеев. Есть разумные советы, которые могут доставить нам неудобства в том случае, если мы не умеем принимать что-то новое. И все эти ответы начинаются словами «необходимо». Первое. Необходимо оставаться спокойным. Помолиться и посвятить себя Господу. Пусть Он руководит нашей жизнью. И я понял это как раз в реакции окружения Петра. Мы читаем в Деянии апостолов, как написано, что они успокоились. Не нужно впадать в истерику, поддаваться эмоциям. Много церквей развалились из-за того, что в них все строилось исключительно на эмоциях. Принимайте решения спокойно, выдержанно. Необходимо оставаться спокойным. Второе. Необходимо прославлять Бога. Именно так поступили друзья Петра. Мы не идем по нашему христианскому пути в одиночку. И нельзя отрицать того, что сделали другие церкви или представители других служений, того, что было сделано до нас. Поэтому прославляйте Бога. Понимайте, что все в руках Его. Не пытайтесь сделать из церкви свою личную империю. Необходимо возносить славу нашему Богу. Необходимо входить в те двери, которые открывает Бог. Есть двери, которые кажутся такими же закрытыми, как для христиан первого века были язычники. И если мы приверженцы только старого, то никогда и не посмотрим в сторону этих дверей. Есть стили проведения богослужений, которые могут вызвать у нас ужас, какие-то изменения, новшества, которые внушают страх. Но присмотритесь, может быть, это Господь открывает двери, а вы в силу своей любви к привычному боитесь зайти в нее. Рискуйте, помолитесь и шагайте в новое. Благовествуйте. Входите в те двери, которые открывает перед вами Господь. Необходимо быть гибким, трудиться с желанием. Очень важно не просто принимать что-то новое по принуждению, но делать это с радостью, с молитвой, с готовностью, желанием. Да будет воля Божия в нашей жизни, а не то, что мы хотим. И необходимо постоянно оценивать ситуацию. Один пастор сказал: все великие перемены страшат человеческий ум, особенно если они сопровождаются опасностью или непонятными последствиями. Мне как служителю нужны рядом люди, которые будут меня успокаивать, помолятся обо мне, будут напоминать, смотреть чуть дальше сегодняшнего дня и призывать меня осмыслить все факты. Нужно помнить, что всем в жизни руководит Бог. Мне это необходимо. Не могу сказать, что это всегда приятно, но очень нужно. У христианина нет случайностей. Возможно, среди моих слушателей сегодня есть те, кто не хотят изменений в своей жизни. Вероятно, вы видели, как Господь меняет жизнь. Может быть, даже ваших близких. Или в вашей жизни Бог тоже совершил свои перемены. Возможно, вы посещаете церковь, читаете Библию. Но есть то, что вы не хотите изменить в своей жизни, вы не хотите принять Господа как своего личного Спасителя. Если это про тебя, дорогой друг, то сегодня у тебя есть возможность принять эту перемену. Изменись. Бог очень добрый, милостив. Бог дает тебе возможность сделать этот шаг. Поверь, такая возможность будет не всегда. Дерево лучше всегда измерить, когда оно упало, но это не работает, когда речь идет о спасении. После того, как дерево упадет, шанса на спасение больше не будет. Поэтому Уверуй сегодня, покайся сейчас. Бог желает, чтобы каждый человек позаботился о своей душе, чтобы имел жизнь вечную. Сегодня я приводил вам статистику, которая подходит для любой организации. Я хочу повторить еще раз. В каждой организации есть 10% инициативников, людей-новаторов, 80%, то есть большинство людей, которые трудятся, довольствуются настоящим, готовы принимать что-то новое, но не спешат, и 10% консерваторов, те, которые не хотят никаких изменений. Подумайте, о какой группе вы относитесь? Как вы относитесь к будущему? О чем вы молитесь? Готовы ли вы принять изменения? Благослови Господь, чтобы были изменения в нас, в наших семьях, в нашей стране, в нашем обществе. Пусть Господь меняет. Самое главное для нас — быть на стороне Христа, верить в Него, следовать за Ним, быть верным Ему. Да благословит нас Господь. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Готовность меняться». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Мы прослушали передачу «Готовность меняться». Как принимать что-то новое, незнакомое для нас? Вот несколько советов. Первое. Необходимо оставаться спокойным. Принимайте решение спокойно, выдержанно. Второе. Необходимо прославлять Бога. Не пытайтесь сделать из церкви свою личную империю и не принимайте все успехи на свой счет. Третье. Необходимо входить в те двери, которые открывает Бог. Присмотритесь, может быть, это Господь открывает двери, а вы в силу своей любви к привычному боитесь зайти в нее. Рискуйте, шагайте в новое. Четвертое. Необходимо быть гибким и уметь подстраиваться к новому с желанием. Очень важно не просто принимать что-то новое по принуждению, но делать это с радостью, с готовностью, с желанием. Пятое. Необходимо постоянно оценивать ситуацию. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Вот наш адрес. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем меняться сами и менять этот мир к лучшему. Будем извлекать уроки, подражать доброму. Вот тема следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Как помочь нашей стране жить достойно? Что может изменить один человек? Нет времени для жалоб. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Как помочь нашей стране жить достойно? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы в эфире «Библейское вещание» BBN.

Ну а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 10 стихе. Там есть такие слова: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Поразмыслим над следующим аллегорическим рассказом. Печаль была прекрасна. Ее красота была красотой лунного света, струящегося сквозь ветви деревьев и образующего на мху маленькие серебряные озера. Песни печали были подобны чарующим трелям соловья, но в глазах ее стояла усталая безнадежность. Она могла сладко плакать с теми, кто страдал, но радоваться с теми, кто был счастлив, она не могла. Радость была прекрасной красотой раннего утра. Ее глаза сияли детским восторгом, а в волосах переливался блеском солнечный поцелуй. Когда радость пела, ее песни стремились ввысь, подобно жаворонку, а ее шаги были шагами победителя, не знавшего поражений. Радость могла веселиться со всеми, кто радовался, но не могла плакать с теми, кто был безутешен. «Мы никогда не сможем быть вместе», — сказала тоскливо печаль. «Да, никогда», — ответила радость, и глаза ее потускнели. «Мой путь лежит через залитые солнцем луга, для меня цветут пышные розы и поют свои дивные песни дрозды». «Мой путь лежит через темные леса», — сказала печаль, медленно отворачиваясь. «Для меня цветут только скромные лунные цветы. И все же самая сладкая песня на земле, песнь любви, будет моей. Прощай, радость, прощай». В тот момент они почувствовали рядом присутствие кого-то незримого, и пред ними предстал туманный облик божественной сущности. С трепетом пали они пред ним на колени. «Я вижу в нем царя радости», — шепнула печаль, «потому что на нем много цветов, а рана от гвоздей на его руках и ногах — это знаки великой победы. Пред ним тает мое горе, и печаль превращается в бессмертную любовь и радость, и я отдаю себя ему навеки». «Нет, печаль», — тихо сказала радость, «я вижу в нем царя скорби, венец на его челе терновый, а рана от гвоздей на руках и ногах — знаки тяжелых мучений. Я тоже отдаю себя ему навеки, но печаль, разделенная с ним, должна быть слаще всех радостей, изведанных мною». «Тогда мы едины в нем», — воскликнули они, ликуя, «потому что никто другой, только он, мог соединить радость и печаль воедино». Рука об руку, счастливые, направились они в мир, чтобы вместе с Господом познать бури и ясное солнце, зимнюю стужу и летнее благоденствие, ибо написано, что нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

эфире библейское вещание «Бибиан». Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан», который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан».

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Добродетель непобедима. Добродетель бессмертна и непобедима, не подчиняется превратностям настоящей жизни, но, возлетая превыше сетей нечести, на все человеческое смотрит как бы с какого высокого столпа и не чувствует ничего, что для других бывает тягостным. Напротив, как человек, стоящий на высокой скале, смеется над волнами, видя, что они с шумом ударяются о скалу и тотчас обращаются в пену, так и подвязающийся в добродетели, пребывая в безопасном месте, не испытывает никакой неприятности от житейского волнения, но живет спокойно, наслаждаясь тишиной своих помыслов и представляя себе, что дела настоящей жизни, проходящие так скоро и быстро, ничем не различаются от течений речных. Ибо как бывает с волнами морскими, что они то поднимаются на несказанную высоту, то вдруг опять упадают, так точно видим мы и люди, не родящие добродетели и преданные пороку, то высоко умствуют, поднимают брови и успеваются в делах настоящей жизни, то вдруг унижаются и приходят в крайнюю бедность. На них-то указывая, и блаженный Давид говорил: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Псалом 48, 17. И хорошо сказал: «Не бойся». Пусть, говорит, не смущает тебя изобилие его богатства и блеск славы, ибо спустя немного ты увидишь его лежащим на земле, неподвижным, мертвым трупом, сделавшимся пищей червей, лишенным всего этого богатства и славы и не могущим ничего взять с собою, но все оставившим здесь. Не смущайся же, смотря на настоящее, и не ублажай того, кто в скором времени должен лишиться всего этого. Ибо таково настоящее счастье и таково свойство богатства. Оно не сопутствует отходящим отсюда. Нет, они, оставив здесь все свое богатство, отходят нагими и ничего не имеющими, неся с собой одно нечестие, и скопленное ими из-за богатства бремя грехов. Но в добродетели ничего такого нет. Напротив, она и здесь ставит нас выше наших зложелателей и делает непобедимыми, доставляя нам непрестанное удовольствие и не дает испытывать превратность дела, сопутствует нам и во время исхода отсюда, и тогда-то особенно, когда мы нуждаемся в ее пособии, в тот страшный день подает нам великую помощь, преклоняя на милость к нам судью. И как здесь во время бедствий возвышает над бедствиями, так и в будущем избавляет обладающих ею от вечных мучений. Мало этого, она еще доставляет нам и наслаждение неизреченными благами. О клятвах. Скажем, от чего появилась клятва и для чего она допущена. Авраам и бывшие с ним заключали много договоров, закалывали жертвы, делали приношения, а клятвы еще не было. Откуда же появилась клятва? Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда-то, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога в свидетели, представляя как бы верного поручителя в том, что говорили. Ведь клятва в этом и состоит, в поручительстве, потому что не доверяют нравам. Следовательно, она прежде всего служит обвинением тому, кто клянется, если ему не верят без поручителя, и притом без поручителя великого, потому что от великого недоверия происходит то, что требует в свидетели не человека, но Бога. Во-вторых, сколько же виновен бывает тот, кто принимает клятву, если он, споря об условиях, влечет Бога в поручительство и говорит, что не поверит, если не будет иметь его поручительство? Какая чрезвычайная бесчувственность! Какое поругание! Ты, червь, земля, пепел и дым, влечешь к поручительству владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Скажи мне, если бы в то время, как ваши слуги спорят между собою и не доверяют друг другу, один из рабов сказал, что он не поверит до тех пор, пока не будет иметь поручителем общего господина, то не получил ли бы он 1000 ударов и не узнал ли бы, что господином надобно пользоваться для других дел, а не для этого? Что я говорю о рабе и господине? Если бы он избрал и другого почтенного человека, то не счел бы тот такой выбор поношением для себя. Но я, скажешь, не хочу избирать в поручители такого же человека. В таком случае не принуждай и Бога. Когда и между людьми бывает так, если кто скажет, «Я представлю такого-то в поручители, ты не берешь на себя этого поручительства». Что же скажешь? Уже ли мне потерять то, что я дал? Не говорю этого, но утверждаю, что ты оскорбляешь Бога. Посему-то принуждающий к клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. И что особенно худо, каждый клянется из-за одной копейки, из-за малой выгоды, из-за несправедливости. Это я говорю о тех случаях, когда не будет клятва преступления. Если же последует клятва преступления, то все будет в крайнем беспорядке, и виновником всего будет и тот, кто принял, и тот, кто дал клятву. Но иногда бывает, скажешь, нечто неизвестное. А ты предусматривай это и не делай ничего легкомысленно, то сам себя и взыскивай за вред. Лучше так потерпеть вред, чем как-нибудь иначе. Скажи мне, когда ты требуешь от человека клятвы, чего ты желаешь? Того ли, что он нарушит клятву? Но это крайнее безумие, ибо наказание обратится на твою голову. Лучше тебе потерять деньги, чем ему погибнуть. Для чего делаешь ты это во вред себе и в оскорбление Бога? Это свойственно душе зверской и человеку нечестивому. Но я, скажешь, надеюсь, что он не нарушит клятвы. В таком случае поверь ему и без клятвы. Но многие, скажешь, без клятвы решаются на обман, а с клятвою нет. Обманываешься, человек. Кто привык красть и обижать ближнего, тот легко решится попрать и клятву. Если же кто благоговеет перед клятвой, тот тем более убоится сделать обиду. Но он сделает это и по неволе. В таком случае он достоин прощения. Но что я говорю об этих клятвах, оставляя клятвы, бывающие на рынке? Там ты не можешь сказать ничего подобного, потому что из-за самой мелкой монеты бывают клятвы и клятва преступления. Так как не падает с неба молния, так как не все не спровергаются, то ты стоишь и держишь при себе Бога. Из-за нескольких монет ты призываешь его во свидетельство. Но если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что мы не грешим. Это зависит от человеколюбия Божьего, а не от нашей добродетели. Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться даже собственной головою, а мы до того не щадим славы Господа, что всюду влечем и тянем Его. Разве не знаешь, что такое Бог и какими устами надобно призывать Его? Рассуждая о каком-нибудь добродетельном человеке, мы говорим «умой уста твои» и тогда вспоминай о нем. А между тем, имя досточтимое, которое выше всякого имени, имя чудное по всей земле, от которого трепещут демоны, мы всюду произносим безрассудно. О, привычка! От нее-то произошло то, что это имя пренебрегается. Ведь если бы ты заставил кого-нибудь поклясться святым храмом, ты без сомнения считал бы это за страшную клятву. Отчего это кажется тебе так страшным, как не от того, что ту клятву мы употребляем без разбора? а эту нет. Иначе не следовало бы содрогаться при произнесении имени Божьего. У иудеев это имя столь священно, что его писали на дощечках, и никому не позволялось носить эти буквы, кроме одного первосвященника. А мы теперь везде произносим это имя, как обыкновенное. Если и просто называть Бога не всем дозволено, то скажи мне, какая дерзость, какое безумие призывать Его во свидетельство? Если бы и все надлежало бросить, не следовало ли бы охотно согласиться на то? Вот я и говорю, и настоятельно требую, оставьте клятвы, бывающие на площади, а всех, которые не слушаются, ведите ко мне. Вот в вашем присутствии я заповедую тем, которые отделены на служение домам молитвенным, внушаю им и объявляю, что никому не дозволяется клясться безрассудно, или даже как бы то ни было. Итак, ведите ко мне клянущегося, кто бы он ни был, потому что и это должно доходить до нас, как будто бы вы были малые дети. Но не дай Бог, чтобы это было. Стыдно, если вы еще и имеете нужду чему-нибудь учиться. Осмелишься ли ты, не будучи посвящен в тайны, прикоснуться к священной трапезе? Но что еще хуже, ты, посвященный в тайны, дерзаешь прикасаться к священной трапезе, которой и не всем священникам позволено касаться, и таким образом клянешься. Ты не касаешься по выходе из дома и головы дитяти, а касаешься трапезы, и не трепещешь, и не боишься. Веди ко мне таких людей, я произведу суд и отпущу обоих с радостью. Делайте, что хотите. Я полагаю закон, отнюдь не клясться. Какая надежда спасения, когда мы так унижаем имя Божие? Уже ли для того записи, для того обязательства, чтобы ты принес им в жертву свою душу? Приобретаешь ли ты столько же, сколько теряешь? Нарушил ли клятву тот, кого ты обязал ею? Ты погубил и его, и себя. Не нарушил? И в этом случае ты погубил его, принудив его приступить заповедь. Удалим от души эту болезнь. Прежде всего, будем гнать ее с рынка, из лавок и всех других торговых заведений. Нам будет от этого больше прибыли. Не думайте, что от нарушения божественных законов житейские дела пойдут лучше. Но мне скажешь, не верят? Действительно, мне случалось слышать от некоторых и это. Если я не произнесу тысячи клятв, мне не поверят. Ты сам причина этому, потому что легкомысленно клянешься. А если бы этого не было, и если бы всем было известно, что ты клянешься, то поверь словам моим, ты сделал бы только знак, и тебе поверили бы больше, нежели тем, которые произносят тысячи клятв. Скажи мне, кому вы больше верите? Мне ли, хотя я не клянусь, или тем, которые клянутся? Но ты, скажешь вы, начальник и епископ, что же, если я докажу, что не поэтому только верите мне? Отвечайте мне со всею истиной, прошу вас. Если бы я часто и всегда клялся, помогло бы ли мне начальство? Отнюдь нет. Видишь ли, что не поэтому верите мне? Да и какую, скажи мне, приобретешь ты, наконец, выгоду? Павел терпел голод, и решись и ты лучше терпеть голод, нежели приступить к какую-либо заповедь Божию. Отчего ты так не верен? Уже ли тогда, как ты решишься все сделать и претерпеть для того, чтобы не клясться, Бог не вознаградит тебя? Ведь Он каждый день питает клятву преступника и часто клянущихся. Уже ли же предаст голоду тебя за то, что ты послушал Его? Пусть все знают, что из собирающихся в эту церковь никто не клянется. Да будет это нашим отличием от язычников и от всех людей. Да примем печать с неба, что нам везде являться как бы царским стадом. Пусть нас узнают потому, что мы говорим как апостолы, говорим как ангелы. Если кто скажет «клянись», то пусть услышит, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь. Этого довольно, чтобы ввести всякую добродетель. Это дверь к благочестию, путь, ведущий к благоговейному любомудрию. Это некоторого рода училище. Будем соблюдать это, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла, апостола к язычникам, предоставляет изучающим Библию много информации относительно развития ранней церкви. Мы изучали три миссионерских путешествия. Спор в храме окончился тем, что Павла взяли под охрану римских воинов, которые боялись за его жизнь. Павел употребил свое право как римский гражданин, апеллируя кесарю, когда ему поставили вопрос: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что он не мог и не сможет получить честного и справедливого суда в Иерусалиме. Он знал, что иудеи решили предать его смерти. Но Павел также знал, что Господь дал ему слово, что он, Павел, должен свидетельствовать в Риме, как мы читаем: «Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел был заключен в крепости правителя Кесарии больше 2 лет. Итак, к концу лета, в 60-м году новой эры, Павел оставил Кесарию узником на борту корабля, плывущего в Рим. Плавание из порта в порт, путешествие для заключенного Павла, можно только описать как трудное и изнурительное. Книга «Деяния святых апостолов», 27 глава, дает сведения о посещенных портах. Священное Писание описывает путешествие так: «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись к Нидам, по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Криту при Салмоне». Предполагает, что кораблекрушение произошло через 3 месяца, то есть в ноябре месяца того же 60-го года. Лука, сопровождающий апостола, дает краткое, но довольно ясное описание путешествия, которое привело к кораблекрушению. Вера Павла ясно сияет среди замешательства на борту, когда буря увеличивала свою разрешающую силу. Он предупредил сотника и команду корабля о предстоящей пред ними критическом положении. Вероятно, капитану слова Павла показались словами человека, не привыкшему к морю, и поэтому неблагонадежными. Они не знали факта, что Павел был человеком, руководимым и контролируемым Богом, поэтому его слова имели значение. Сотник, ответственный за безопасность узников, также был вынужден послушаться уверениям капитана, что все благополучно для плавания. Но скоро, начиная от капитана и команды, до всех других на борту, стало ясно, что они были в опасности. Все было сделано, чтобы они могли пройти через ярость этой бури. Груз был выброшен за борт, избавились от багажа, спустили паруса. Только наше воображение может добавить детали этого путешествия. Христианский работник, который был на пароме посреди свирепой бури, когда страшились, что он перевернется, спокойно читал прекрасные слова Евангелия от Иоанна, 11 главы, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Предупреждение было издано, что они были в чрезвычайной опасности. Пассажиры вокруг в страхе кричали, говоря: «Я не хочу

0: умирать. Они обращались к христианскому работнику с заметкой. «Почему ты кажешься таким спокойным среди всей этой суматохи, а мы так страшимся?» Ответ был дан. «Я знаю, что если корабль не доплывет к пристани, и мы будем погребены в водах, я пойду, чтобы быть с Господом. Вот почему я не страшусь». Отвечая, вопрошавшая попросила копию Писания, чтобы она сама для себя могла прочитать утешительные слова, которые укрепляли христианского работника во время нужды. Этот корабль не был разбит, жизни пассажиров были сохранены, и поэтому можно было дать свидетельство о пережитом в ту кошмарную ночь. Павел, однако, знал, что корабль, на котором он плыл, будет действительно разбит, но он также знал, что жизни всех будут сохранены. Это убеждение было от Господа. Команду и пассажиров Павел поощрял принять пищу, так как в их волнении они не принимали пищи несколько дней. Павел, узник, стал источником ободрения и утешения пред лицом страшных обстоятельств. Его свидетельство: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано», произвело великое впечатление на умы всех на корабле. Мы читаем: «Тогда все ободрились и также приняли пищу». На корабле все 270 человек были поощрены свидетельством Павла. Он, Аристарх и Лука, сопровождающие его, были единственными христианами на корабле. Какое сильное свидетельство они произвели в этот особенный момент в жизни команды, узников и, возможно, также пассажиров. Попали в кризис, когда корабль сел на мель и был в опасности быть разбитым силой волн. Воины склонились к тому, чтобы убить всех узников, что включало апостола Павла, чтобы никто не убежал. Но ответственный сотник, сознавая ценность свидетельства Павла и уверенность, что все будут спасены, несмотря на опасные обстоятельства, его повеление было исполнено. Команда воины и узники бросились в бушующие воды, чтобы добраться до земли. Писание ясно утверждает, и таким образом все спаслись на землю. Бог контролировал. Бог, Творец и Содержатель всего, разрешил свирепой буре и сердитым волнам разбить корабль, на котором плыл Павел, как узник. Но Бог сохранил жизнь всех на корабле. Остров, у которого произошло кораблекрушение, назывался Мелит. В древние времена два острова имели это название. Один лежал на Адриатическом море у берегов Далматии, другой теперь известный как Мальта. Утверждается, последний упомянутый остров теперь считается островом, у которого произошло кораблекрушение. Залив Святого Павла является традиционным местом на северо-восточном берегу острова. Священное Писание утверждает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Жители острова назывались варварами, потому что они не были греками или римлянами. Апостол Павел употребляет выражение в послании к римлянам, 1 главе 14 стихе, где мы читаем: «Я должен и еленам, и варварам». Плотность населения острова Мальты сегодня представляет контраст населению времени Павла. Большая часть острова была некультивирована и покрыта лесом. Население было финикийского происхождения. По этой причине употреблялось слово «варвары». Но принятие жертв кораблекрушения, матросов, воинов и узников было чрезвычайное. Писание провозглашает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие». Прием, который всем оказали, был сверх всех ожиданий и был причиной великого облегчения для всех. Иноплеменники узнали, что среди тех, которые добрались до берега, были узники. Было ли это по причине того, что им было повелено собрать хвороста для огня? Важно заметить, что Писание говорит о Павле и хворосте, который он принес для огня. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидина, вышедший от жара, повисла на руке его. Реакция иноплеменных была, что Павел должен был убийцей на пути в Рим для суда и наказания. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Сотник, моряки, воины, несомненно, научились уважать Павла по причине его свидетельства на корабле во время переживаемого ими кризиса. Он поощрял их словами: «Я верю в Бога». Он увещевал их принять пищу для физического благополучия. Он уверял их, что несмотря на то, что корабль погибнет, ни одна душа из них не погибнет. Таким образом, когда он совершал труд собирания хвороста для огня вместе с другими узниками, это варвары, иноплеменники, были удивлены происходящим пред их глазами, провозглашая: «Верно, этот человек убийца». На следующей неделе мы продолжим дальше нашу беседу о переживаниях апостола Павла на острове Мелите.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Давайте откроем с вами первую книгу Царств, Ветхий Завет, третью главу. Первая книга Царств, третья глава. И мы с вами, друзья, продолжаем тему. Она такая, знаете, у нас многогранная получается. Но я думаю, что она очень важная для каждого сюда пришедшего. Тему о том, как нам узнавать волю Божью, как нам познавать Господа. Прежде чем мы с вами прочитаем, я хочу немножечко сказать. У Анны и Елканны, мужа ее, не было сына. И вот помните, когда читаем уже первую главу вот этой первой книги Царств, там в первой главе Анна пришла и плачет, молится. И вот там священник Илий счел ее пьяной. И что-то она бормочет, он говорит, ну что ты, вот как-то знаете. Она говорит, нет, я жена скорбящая, вот то-то, то-то, вот такая-то у меня проблема. И я пришла просить, чтобы Бог дал мне дитя. Когда священник узнал об этом, он сказал, что будет у тебя дитя через год. И вот она получила этого дитя, она хотела его отдать Господу, она обещала это Господу, помните, да? И вот когда ребенок подрос, она его отдала Господу. И вот читаем мы с вами с третьей главы, с первого стиха такие слова. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, «Вот я». И побежал к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не знал, я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господнее. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. И он встал и пришел к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу, «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз, «Самуил! Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Это не просто сказки, которые иногда читают бабушки детям. Это реальность из жизни, конкретность, и причем очень и очень такая, я бы сказал, объективная. Юноша, отрок, Самуил, мальчишка. И вот я бы сказал, к этому мальчику Бог обращается. Вы знаете, иногда люди бывают в 18 лет мальчишкой, иногда в 20 лет мальчишка, в 25 пацан. Потому что, знаете, человек занят своим, он по-своему живет, он по-своему думает, он не приучен. Он еще не слышал Господа, он еще с ним не обращался. Но, друзья мои, с давних времен Господь уже идет к нам, общается, беседует, что-то говорит, что-то делает, что-то совершает. Вы знаете, я бы сказал, такой мир вот этих всех уже событий, которые просто знаешь, через которые прошли твои ближние, через которые, может быть, прошел ты, прошли те, о ком говорит нам Библия. И когда в этот мир приходишь и окунаешься, и останавливаешься, и думаешь, и всегда эта мысль, всегда это размышление помогает быть ближе к Богу, познавать Бога, благоговеть перед Богом, нуждаться в Нем, желать Его, доверять Ему, просить Его, общаться с Ним, благодарить Его за все. Это не просто мир какого-то, знаете, религиозного такого фанатизма, эмоциональности, экстаза какого-то религиозного. Нет. Это реальность. Вчера мы говорили невидимого с видимым. Это жизнь, в которой Бог принимает не просто непосредственное, приблизительное, а конкретное участие. И когда ты проходишь через эти конкретности с Ним, ты никогда не сможешь Его не поблагодарить. Я не встречал ни одного человека, который мог бы поднять руку и сказать: «Как я жалею, что я уже 20 лет телепаюсь за Господом! Как я жалею, что я уже 20 лет начал ходить в церковь тому назад! Как я жалею, какой я был глупый!» Никогда! Никогда! Как много тех людей, которые, выкладывая билет партийный, могли сказать: «Я вообще разбит, я в шоке, это моя вся надежда!» А кто-то, может быть, выкладывая его еще, вот так вот озирался: «Я выхожу из коммунистической партии. Здесь есть бывшие партийцы? Сожалеете, наверное, что вышли. Извините меня, пожалуйста». Вот, друзья мои, я хочу сказать, что Господь — это не просто партия. Нет, друзья мои, Господь — это Тот, Который создал нас, сотворил, знает нас, любит нас. И причем эту любовь Он доказал в том, что Он всесильный остался на кресте и позволил, чтобы Ему вбили гвозди в руки, и Он остался прибитый на кресте. Он мог бы сойти со креста, но Он остался, чтобы я и ты когда-то в жизни своей остановились, в гонке своих желаний, в гонке своих стремлений остановились и могли бы прислушаться. Господи, может быть, Ты что-то ко мне тоже хочешь сказать, как Ты говорил к Самуилу? Может быть, мы как дети когда-то пришли к своей маме и сказали: «Мама, а почему со мной такое? Может быть, почему у меня так все в жизни? Вот ты знаешь, мне больно, что со мной так поступили». Вы знаете, друзья мои, через очень многие обстоятельства Господь помогает нам остановиться, задуматься, привлечь нас к Себе. Потому что мы Ему иногда, как бы, знаете, выстреливаем молитву в 6 секунд. И пошли. На целый день. Потом вечером 6 секунд, выстрелили молитву, и все. И легли спать. На 8, на 10, на 12 часов. Так бывает. Это не христианство, это не общение с Богом. Бог, Он тот, к кто нам так нужен, в ком мы с вами так нуждаемся, без которого мы с вами так далеко способны уйти, так позволить себя изувечить, измучить, даже до такой степени, что мы уже, может быть, и ноги в могилу можем свесить, и все равно идти, и идти, и идти. Девочки наши читают стих: «О ты, хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе». И человек не думает. Он гонит. Он весь вперед. В скорости. Люди раньше ездили на подводе. Ходили пешком. Сегодня они на самолете летают. Еще более скоростном самолете. И они говорят: мы столько времени выигрываем. Куда мы это время употребим? Выигранное. Куда? Бог заговорил с Самуилом. Он тогда еще не понимал Бога. Он тогда еще не предполагал, кем он будет. Что через него будет делать Господь, он не предполагал. Мы с вами не предполагаем. Я не предполагал, друзья мои, что я смогу стоять на кафедре и что-то говорить. Я даже просил Господа, говорил: Господи, ну только мне не это служение. Ну петь я могу. Ну лучше буду петь. Ну это не для меня. Пускай другие есть люди более дарованные, более способные. Я так говорил ему. Но я сегодня благодарен Богу, всей душой благодарен Богу за это доверенное служение. За то, что я не один выхожу сюда за кафедру. За то, что он здесь, и он невидимый. И я как бы видимый, как переводчик. Вы помните, приезжали японцы или американцы, говорили, да, и переводчик кто-то переводит. Потому что мы не понимаем. Конечно, Бог невидимый, Он может говорить. Ибо мы сейчас бы с вами послушали, как Он воззвал к Самуилу и говорит: Самуил, друзья мои, что такое наша жизнь? Что мы хотим? Какие наши цели? Как важно, чтобы мы в жизни могли бы не считать бесцельное за цель. Чтобы 30 лет идти к тому, чтобы сказать... Помните, я говорил, это трагедия моей жизни. Я все 50 лет к чему-то стремился, и я пришел к трагедии. Это крах. Все у меня развалилось, все у меня распалось. Но, дорогие мои, я хочу сказать, если человек приходит к Богу, он чудеснейший Бог, способный из осколков создать новую жизнь. Иова, вы помните? Жизнь была, я бы сказал, разбита, полностью разбита. И какая уникальная. И сколько еще Иов после этого прожил. Это делает Господь. Однажды реставратор, работая в церкви, в храме, наверху работал с одним витражом. И вот получилось так, что этот витраж выпал и упал вниз, и разбился. Он взялся за голову, потому что уникальность, ценность его была настолько велика. Он взялся за голову в ужасе. Люди, которые пришли на этот звук, остановились и остолбенели. Это такая была красотища. И этот художник, этот реставратор сказал: «Не трогайте ни кусочка. Никто не заходите». И он стал постепенно по кусочку собирать, наклеивая, склеивая, собирая этот витраж. И вы знаете, у него получилось. Он терпеливо склеивал, собирал. И тогда, когда он поставил его опять на свое место, люди, которые вошли, посмотрели, они понимали, какой это был труд, какая это была безнадежность. Они смотрели и радовались. Он для них был каким-то, знаете, более красивым, еще более лучшим, прекрасным. Так наша жизнь, разбитая. Если мы ее доверяем Богу, Он может сделать то, что не могут сделать все ученые, медики, психологи во всем мире. Может Бог. Доказательств этому предостаточно. Не верите, испытайте. Вы знаете, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что Господь нам напоминает вот о таких моментах, что намерение Бога, у Него есть это, прежде всего, конечно, общение с нами. Общение в том, чтобы, общаясь с Ним, мы могли познавать истину о Нем. Второе, что мы отметили, это истину о нас. Потому что тогда, когда мы вникаем в Него, а не вникаем в себя, пользы может быть не быть. И Он, общаясь с нами, учит нас тому, чтобы мы познавали истину и об окружающем мире, об окружающих нас людях, об истории. Бог говорит нам и о том, что Он хочет, чтобы мы с вами наблюдали, как мы слушаем, как мы относимся к тому, что Он нам говорит. И в прошлое воскресенье на втором служении мы беседовали, я привел такую иллюстрацию. Бог как бы письмо посылает нам. И те, кто были на втором служении, помните, я говорил о том, что в армию, когда приходим. И вот в армии, когда приходит почтальон в казарму, там, знаете, все замирают, быстренько собираются к нему, и он держит стопку писем и читает. Иванов. Тот радуется, берет конверт и смотрит, чей же почерк. Он не сразу же взял конверт, сразу же раз его распечатывает. Он смотрит, чей же почерк. Сидоров, Петров и прочее, прочее. И кто-то из ребят не получил письма и говорит, а все, больше нету писем? Нет. А там не было такому-то? Нет. Ну подожди, в следующий раз будет. Люди ждут письма от своих близких. Ждем ли мы письма от Бога? И, может быть, Бог нам в прошлый раз послал письмо примерно такого содержания. И мы взяли это письмо, открываем и читаем. Получил твою молитву. Ты постарался ее сделать очень содержательной. Она была наполнена всеми твоими чувствами искренности. Пишу тебе дать ответ. Во первых строках своего письма пишу. Я всегда люблю тебя. Я всегда с тобой. Даже и тогда, когда ты согрешаешь, я благодарю тебя за то, что ты искренно просишь прощения. Я люблю твою искренность. За искренность мы еще становимся ближе. И Господь пишет это письмо, и в заключении Он говорит, ты помнишь, в послании Иоанна эти слова, Бог есть любовь. И мы сидим, и мы читаем, и мы говорим как бы про себя, конечно, помню. Да, это действительно важные слова, всегда помни о них. На этом свое письмо заканчиваю. До завтра. И подпись. Всегда любящий тебя твой Бог. Вы представляете, если бы вы получили письмо от Бога, я бы прошел сейчас вам и дал бы это письмо. Как бы вы с ним поступили? У меня, знаете, раньше была такая вот маленькая Евангелие, мама мне достала, такая хорошая, такая, знаете, вот такой как-то, ну, просто как игрушечка, книжечка такая. И я ее всегда ложил с собой в карман, в пиджак во внутренний. Очень-очень редко читал, но я знал, что всегда со мной Слово Божие должно быть. И оно всегда было со мной. И вы представляете, Бог бы мне дал свое письмо, я бы сказал, о, какое оно красивое, какой конверт красивый. Я его положил, я всегда его с собой ношу. Парень написал бы девчонке письмо, окрас перед 8 марта, она думает, ну, уже нам по 25, ну, наверное, он что-то уже конкретное мне, наверное, написал. И вот она получает письмо от него. Ой, как хорошо, сложила его и положила в карман. И она его не читает. День, два, три, год, она его не читает. Зачем? Ну, когда 30 лет будет, я прочитаю. Может быть, он что-то там мне написал. Друзья мои, Господь не просто желает, чтобы мы с вами знали, что Он есть. Но Он желает, чтобы мы с вами с Ним могли каждый день общаться, быть, говорить, беседовать. И еще, давайте будем продолжать. Господь желает с нами общаться для того, чтобы, познавая вот эти моменты, мы с вами могли стать способными в том, чтобы свидетельствовать о Нем другим. Мы можем сказать утром: «Господи, да будет Твоя воля сегодня в моей жизни, как этого Ты хочешь». Но нам ее не надо познавать в том, что Он нам уже открыл, чтобы мы могли другим людям свидетельствовать. Сегодня у нас евангелизация, духовный концерт. Помните, да? Кто забыл? Никто не забыл. Хорошо. Давайте откроем Евангелие Матфея, 28 главу, 19 и 20 стих. Пожалуйста, вслух прочитайте. Это его великое поручение. Это его великое поручение, чтобы мы могли идти и что-то делать. В этом есть воля Божия, как вы считаете? Или нет? Или воля Божия в том, чтобы мы сидели, ждали, когда к нам придут? Но мы часто с вами ссылаемся на те какие-то наши проблемы, трудности, немощи. И давайте тогда откроем Деяния апостолов, первую главу. Деяния апостолов, первую главу, 8 стих. Прочитаем с вами вслух. Он говорит: «Но вы примете бессилие, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете совсем слабыми». Он говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Сначала у нас появляется желание. Тут вдруг откуда-то из-за поворота возникает и появляется робость, переживание. И говорит: поворачивай налево. Но вы примете силу, не просто физическую силу, а духовную силу. Для того, чтобы духовная сила обитала в нас, мы должны знать, что, Господи, оказывается, Ты мне дал силу. Для того, чтобы пойти, я чувствую, что я бессилен. Но Ты сказал: вы примете силу, и я с Твоей силой могу тогда свидетельствовать. Господи, Ты так сказал? И Ты сказал, что сея с вами во все дни до скончания века. И даже сегодня, когда я пойду к этому соседу и буду ему говорить: Ты со мной. Значит, Ты со мной войдешь туда и там будешь говорить, и Ты мне дал силу. Тогда, Господи, мне смелее можно идти. Тогда мне радостнее можно идти. Я думаю, что когда мы с вами это понимаем, нам легче. Но когда мы не понимаем, и когда мы не верою, а обстоятельствами живем, Это совсем другой результат, вы согласны? Сколько раз мы в жизни на это, может быть, испытывали, сколько раз мы с этим соприкасались. Но очень важные моменты есть еще в жизни. Второе послание Тимофею, 2 глава, 22 стих, пожалуйста, откройте. Прочитаем. 2 Тимофею 2, 22. Пожалуйста, вслух. Если у нас возникают какие-то те или иные похоти, прихоти, прежде всего, будет другой результат. Будут другие взгляды, понятия, планы. Господь говорит, имеющие должны быть как не имеющие. Помните, да? Он говорит, чтобы вы без развлечений служили Господу от искреннего сердца, чистым сердцем, с желанием. Вы знаете, однажды дочь спрашивает у своего отца и говорит: «Папа, сколько денег мы пожертвуем в церковь в следующее воскресенье?» Она была рада, что отец дал ей деньги, и она пошла и положила их в ящичек. И когда она спросила, отец говорит: «Дочь, у нас столько много проблем, столько много трудностей. У нас вот это, нам нужно за квартиру заплатить, за электричество. Ты знаешь, тут вот это надо починить, вот это надо сделать, тут надо вот то, тут надо плитку, тут надо цемент купить. В гараже у нас крыша течет, подвал обвалился, у нас, ну, просто у нас невозможно, наверное, на это, на следующие, на три следующих воскресенья мы просто не сможем пожертвовать. У нас нет денег». Дочь подумала. Она сразу же восприняла свидетельство отца, она сосредоточилась на том, что действительно у них происходит. Я хочу сказать, что отец обманул дочь. Почему? Кто-то скажет: «Ну, немножко резко вы, по-моему, высказываетесь». Да, может быть, да. Почему обманул? Потому что отец сосредоточился на том, что это деньги его. Он их приобрел. Не Бог дает нам силу приобретать деньги. И он решил распорядиться ими сам, не спросив на то у Господа его взгляда, не пригласив его. Отец составил свою смету и сказал: «Господи, ты мне помоги, подвал сделать, то сделать, другое сделать, все сделать». Помните, когда мы с вами читаем книгу Агея? Он говорит, зарабатывающий плату зарабатывает для тырявого кошелька. Он говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Одеваетесь, но не согреваетесь. Кушаете, но не в сытость. То, что вы принесете, я развею. За что? За то, что дом мой в запустении. Когда вы каждый бежите к своему дому. И вы знаете, отец взял такой взгляд, что он силен решить все эти вопросы, все эти проблемы. Однажды молодой парень и молодая девушка у нас в Иркутске, они сочетались. У них началась семейная жизнь. Как обычно, у молодых бывает негде жить. Он резко взялся за строительство, за приобретение денег. Этим занятием он увлекся так, или оно было для него настолько, скажем, важным, что в воскресенье его в церкви не было, ему некогда было на неделе, это и подавно ему некогда было. И вы знаете, они появлялись в Пасху, в Рождество, приходили, и оказывается, у вас уже есть сын. О, вы не видели его, сколько ему? Ему уже 60 лет, он уже броется, у него уже внуки есть. Извините меня за шутку такую.

Вот он там, подрабатывая вместе с ней, жил, приезжал домой и зато привозил деньги. Дело дошло до того, что его нужно было отлучать. Они пришли вместе с женой и все мне рассказали. И вот тут трудные вопросы, нужно было его решать. Но я хочу сказать, что, друзья мои, без Бога мы намеренно выбираем путь проблем. Без Бога, не находя времени для Бога, не находя времени для того, чтобы побыть с Ним, послушать Его, мы выбираем и дарим нашим детям путь проблем. Ребенок, которому сказал отец: «Доченька, у нас ничего не получится». Он научил ее сразу же. Если она будет читать Слово Божие, она его никогда не поймет, потому что папа ей уже создал вариант, доктрину создал в ее понимании. И она будет с деньгами поступать точно так же. В другой семье отец пришел домой и сказал: «Друзья, у нас материальные трудности. Дети со вниманием слушают отца». И он говорит: «Мы будем благодарить Бога за то, что у нас есть. Если мы даже с вами будем и в долгу, то мы будем продолжать жертвовать для Господа. Бог посылает нам в жизни и изобилие, и скудость». И апостол Павел писал в своем, как бы, исповедании, откровенность, он писал и говорил: «Я научился жить в скудости, научился жить в изобилии, все могу в хороших деньгах». Нет, как он говорит? «Все могу». Да, деньги – это не Бог. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Бог дает нам деньги. И поэтому, когда мы с вами мудро и правильно с Ним все решаем, Господь все усматривает. Он говорит: «Я научился». Друзья мои, Господь нас многому желает учить. Очень многому желает нас наставлять. Но мы с вами не должны забывать, что всякий раз, делая какой-то тот или иной шаг, мы с вами кого-то чему-то учим. Мы можем не задуматься, мы можем не понять. У многих дети не идут в церковь только потому, что мама пришла и проявила свое недовольство по телефону другой сестре и сказала: «Ты знаешь, а он то-то-то-то. Да ты что? Да вот так. Ты так думаешь?» Ну, я думаю, что за 100%. Это так. Дети, слыша, они апатичны. Она не думает, что она их парализует. Она им раз сказала: «Да ничего, дети, оставайтесь, сегодня в воскресенье дома побудем. Да мне кажется, у вас температура 33,0. Оставайтесь дома». Вы знаете, всегда, когда мы делаем какой-то шаг, мы не думаем, что мы сеем, к чему мы приводим, какое будет последствие. Но всегда, когда мы думаем твердо и конкретно о Божьем, по Божьему, по воле Божьей, Бог нас благословляет. Бог нас благословляет. И даже если с температурой, Бог нас благословляет. Я в правильном смысле этого слова выражаюсь. Я очень рад, что у нас врач сидит здесь и кивает головой. Я очень рад, что это действительно подтверждается так. Потому что есть врачи, которые пользуются только букварями, анатомией там, как зашить, как расшить, как разрезать, как пересадить, как что сделать, какой где как диагноз. А есть врачи, которые пользуются еще вот этим учебником. Я скажу, что это гораздо умнее врачи. Я без лести это говорю, это правда. У Господа очень с вами, очень большое попечительство, друзья мои, о нас. И вот методы, которые Господь иногда использует для того, чтобы мы с вами могли

0: остановиться и задуматься, у него самые разные. Самые разные. И методы эти полны тоже глубокой ответственности. Наше время истекло. Мы с вами не успеем о методах поговорить, но наперед скажу, если что-то с вами в вашей жизни происходит, не мечитесь. Самый лучший совет – остановитесь. Подумайте, спросите у Господа. Мы заканчиваем наше служение, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами могли, как когда-то поступил вот этот Илий в храме ветхозаветном. Подошел к нему ребенок, и он сказал, скажи вот так. И вы помните, этому отроку тогда Бог сказал еще такое, и Господь совершил. Друзья мои, очень и очень важно нам понимать Господа, быть с Господом, иметь благословение. Пророк Иеремия говорит, проклят человек, который плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он удаляется, он не понимает, что он проклят, он не читал об этом. И Господь сидит и думает, если он не читал, как же мне с ним поступить? Если он сказал это так, это абсолютно так. И он говорит, благословен человек, которого упование Господь. Почему он благословен? Потому что один удаляется, а у другого упование Господь. Не просто от состояния его сердца, а от возможности быть с Богом, пользоваться Божьим, доверять Богу, просить, советоваться с Ним. Это очень и очень важно.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вы когда-нибудь обратили внимание, сколько Библия говорит о том, каково должно быть отношение христианина? Мы не говорим сейчас о неверующих, но о детях Божьих. Каково должно быть их отношение к другим, особенно к своим, то есть к остальным верующим? Наше отношение к другим братьям и сестрам является хорошим термометром, показывающим, какова наша духовная жизнь. Оно говорит, насколько актуальна наша отдача Господу, насколько мы им исполнены. В 5 главе 1 послания Фессалоникийцам, начиная с 12 стиха и по 15, апостол Павел касается этого важного вопроса о наших отношениях. Во-первых, к тем, которые пекутся о душах наших, и во-вторых, к остальным верующим, членам наших общин. «Просим вас, братья, — говорит апостол Павел, — уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Теперь, что касается других верующих, он, во-первых, говорит «будьте в мире между собою». И дальше «умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Дорогие братья и сестры, если бы мы взяли в отчет эти слова и поступали бы так, как тут сказано, то вне всякого сомнения у нас было бы сегодня пробуждение. И поверьте, мы переживали бы сегодня то, что переживала апостольская церковь. В книге «Деяния апостолов» сказано, что из посторонних никто не смел пристать к ним, то есть к верующим. Почему? Потому что страх Божий пребывал над ними». И дальше сказано, а верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Дальше мы видим, что совершались чудеса, больные исцелялись, и одержимые духи изгонялись именем Иисуса. Возлюбленные, когда мы, верующие, будем жить в мире между собою, то не найдется такой силы ни на земле, ни в аду, которая могла бы противостать Божьему благословению над нами». Вы знаете почему? Потому что Господь сам повелел свое благословение там, где единство. Псалмопевец говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Если Господь с нами, то кто может быть против нас? Сегодня на политической арене мы много слышим о мире. Они кричат «Мир во всем мире!», а сами изобретают и делают как можно более истребительных оружий для войны. Но что нам ожидать от мира сего? Как бы ни говорили нам о мире во всем мире, его не будет до тех пор, пока не придет князь мира Иисус Христос. Тогда и тогда только будет мир на земле. Но не об этом мире говорится в нашем тексте. Тут говорится о мире в сердцах детей Божьих. И что же нам делать, когда в церкви нету мира между братьями? Верующие враждуют между собою. Один с другим не ладится и не сообщается. Нужно ли удивляться, что нет пробуждения, нет благословения, души не обращаются к Господу, и враг торжествует? Я говорю о спасенных, тех, которые родились свыше и не могут жить в мире между собою. Христос сказал «Вы соль земли». Соль – добрая вещь, она задерживает гниение, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? И теперь слушайте, что дальше говорит Христос. «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». Кому Он говорит? Тем, которым Он сказал «Вы соль земли», верующим, своим последователям. Соль в нас зависит от того, насколько мы имеем мир между собою. Как хорошо и как приятно. И к большой печали нужно добавить, как редко, что братья живут вместе, то есть в мире между собою. О, дорогие мои, жизнь наша слишком коротка для межусобиц. Как дьявол этого хочет? Разве мы не видим, что, враждуя между собою, мы исполняем не волю Отца нашего Небесного, а волю князя мира сего? Эта вражда нас губит. Слушайте, что говорит Слово Божие. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот этого дьявол и хочет, чтобы верующие занимались людоедством, угрызали и съедали друг друга. О, возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Слово Божие говорит, чтобы мы назидали друг друга, были внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, и были долготерпеливы ко всем, всегда ища добра друг другу и всем. Проверь себя, мой дорогой друг, имеешь ли ты что-нибудь на брата или сестру? Избегаешь ли ты общения с ним? Ты уже годами не разговариваешь с твоим братом, а называешь себя христианином. Можешь ли ты сказать, что ты соль земли? Если она потеряла свою силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже никому не годна. Как выбросить ее вон на попиранье людям? И сколько есть таких верующих, которые Господь должен был отстранить? Они оказались негодными для созидания Церкви Христовой. И сегодня они попираются под ногами неверующих. Они в Церкви негодны и в мире не в почете. Тут следует и слово сказать о столе Господнем. Кто будет есть хлеб, говорит Слово Божие, сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Немедли, мой дорогой друг, примирись с братом твоим и сестрой твоею, чтобы ты не пал под осуждение. Это не шутка пасть в руки Бога живого. Покайся, исповедай свой грех, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. В 14 и 15 стихах Павел говорит о том, каково должно быть наше отношение ко всем остальным, и в частности к бесчинным, малодушным и слабым. Слово Божие ясно подразделяет верующих на различные категории. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, Павел пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». А Иоанн в своем послании подразделяет верующих под категории отцов, юношей и отроков. Каждый из нас впадает в одну из этих групп. Или мы плотские, или духовные. Или мы отцы, или юноши, или отроки. Отроки, к сожалению, могут быть по 20, 30 и 40 и больше лет. Они стали духовными уродами. Как сказано в послании к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Это духовные младенцы, плотские верующие, для которых твердая пища не свойственна. В нашем тексте говорится о бесчинных, малодушных и слабых. Единственные, которые могут им помочь, это те, которые взрослы духовно. Братья, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Один из признаков духовного христианина тот, что он не о себе думает, но о других. Он даже не считает себя духовным. Он кроток, он знает, что он ничем не лучше другого, но по благодати он есть, что он есть. Смиренномудрие – это почитать один другого высшим себя. Это и есть духовный человек. Он не о себе только заботится, но и о других. Каково же должно быть отношение духовного верующего к бесчинным? Он должен его вразумлять. Это не значит, что такой обязательно даст себя вразумлять. Бесчинные – это плотские верующие. В своих глазах они правы. Но это не значит, чтобы мы их не вразумляли. А может быть, он обратится от заблуждения своего. Тогда знай, что ты спас душу от смерти и покрыл множество грехов. Очевидно, в общине в Фессалониках были такие, так как в своем втором послании к фессалоникийцам Павел должен был сказать: «Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых следует предупреждать, вразумлять в духе кротости и любви, чтобы они исправили свой образ жизни». Мы их должны вразумлять не только ради вразумления, но чтобы они могли избежать дисциплинарных мер самого Бога. Критиковать таковых пользы не принесет. Лучше за них молиться и просить, чтобы Господь дал им покаяние. Мой долг предупредить тебя, мой дорогой друг, что если ты один из этих бесчинных, знай, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Ради блага твоей души смирись под крепкую руку Божью, чтобы эта рука тебя не наказала, ибо страшно впасть в руки Бога живого, как говорит Слово Божье. Но в среде верующих вы также найдете малодушных. И кто они, эти малодушные? Они тоже могут быть верующими много лет, но духовно они не возросли. Это младенцы, и их можно характеризовать как немощные или малодушные. С ними нужно очень осторожно обращаться. Они очень чувствительны, легко обижаются, и немного нужно, чтобы их обескуражить. В результате они не устойчивы, так как малейшую обиду или раздражение или оскорбление они принимают до того серьезно, что унывая падают духом, и порой их долгим временем не видно в церкви. Они обижены. В 14 главе послания к римлянам в 1 стихе сказано: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Все мы имеем свои мнения. А под мнением здесь подразумевается то, по поводу чего Библия не говорит так или иначе. Допустим, что верующему что-нибудь не нравится, однако ясного указания в Библии об этом нет. Это его личное мнение. Возьмем такой пример. Один брат считает, что носить галстук – это лишнее. Хорошо, это его мнение, он имеет на это право. Но мнение это его личное, так как Слово Божие не говорит, чтобы мы носили галстук или не носили его. Затруднение начинается, когда такой брат начинает требовать, чтобы другие поступали согласно его мнению. Из своего мнения он сделал закон. Неважно, который брат, тот, который не носит галстука, или тот, который его носит. Если я оскорбляюсь, что другие не поступают по моему мнению, тогда я немощный брат. Я еще младенец. Если ты духовный, тогда к тебе относятся слова 1 стиха 14 главы послания к римлянам. «Немощного в вере принимай без споров о мнениях». И дальше апостол Павел приводит пример. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Видите, это его мнение. «Теперь тот, кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Вы спросите, кто из этих двух духовный? Тот, кто ест все, или тот, кто ест только овощи? Если он ест или не ест, это не делает его духовным. Духовный тот, который принимает другого без споров о мнениях. Есть мнения, о которых можно спорить день и ночь. Но духовный человек, он таких споров избегает, так как он достаточно возмужал духовно, что не считает, что всякий другой верующий должен подчиниться его мнениям. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, говорит Слово Божие, как бы не подать брату повода к преткновению или соблазну. Это верный признак духовного человека. Он утешает малодушных. Он с ним не спорит, но поддерживает его. Проверь себя, кто ты в области духовной жизни? Отец, юноша или отрок? Духовный или плотской? Ты говоришь, что ты один из духовных. Тогда слушай, что говорит о таковых Слово Божие. Мы сильные, то есть духовные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и назиданию. Впадаешь ли ты в эту группу детей Божьих? Утешаешь ли ты малодушных? Поддерживаешь ли ты слабых? Долготерпелив ли ты к другим? Тот, кто долготерпелив ко всем, тот доказывает, что он муж совершенный, достигший меры полного возраста Христова. Любовь долготерпит. Да, она долготерпелива ко всем. Дорогие мои, христианская жизнь, она необыкновенная. Она сверхъестественна. Подлинное христианство – жизнь Христова. Поэтому тот, кто познал Христа, он может сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мой духовный возраст не обязательно зависит от того, сколько лет я верующий, но насколько мною владеет Иисус Христос. Если Он меня всего имеет, тогда я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Проверим каждый самого себя перед Господом. Если мы желаем быть подобны Ему, тогда открытым лицом, как говорит Слово Божие, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодняшнее слово было исключительно для верующих. Но я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не вошли в семейство Божие рождением свыше, что сегодня для вас дверь благодати еще открыта. Войдите и спасены будете. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и найдете покой душам вашим. Да поможет вам сам Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в седьмой главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы уже более подробно говорили, что небольшая книга Наума ярко предвозвестила падение и разрушение величайшего в то время города Ниневии. Это произошло через несколько лет после пророчества Наума со всей точностью и справедливостью. Ужасное разрушение случилось в 607 году до Рождества Христова. Эта книга открывает неизбежный гнев Божий за неверие и беззаконие народов, а также свидетельствует она о величии Творца Вселенной. Вспомним опять духовные наставления, связанные с этими событиями. Гнев Божий пролился на Ниневию, но он является результатом чудес.

прославить Бога и радоваться им, его попечением и любовью. Человек своей гордости и дерзости хвалится своей силой, что он непобедим и всезнающий. Но никто не в силах устоять перед гневом судов Божиих. Когда чаша грехов человечества наполняется до верха и даже переполняется. Бог знает своих противников и посылает наказание им соразмерно их беззаконных поступкам. Важно поучение, содержащее в притче о слугах, которые не сохранили верности. Читайте Евангелие от Луки, 12 главу, 42 по 48 стих. Эта притча была сказана Господом Иисусом Христом. Гнев Божий ожидает врагов Его, но для детей по вере Отца Небесного практикуется им справедливое наказание, потому что они уповают на Него и принимают эти испытания со смирением, стремясь исправить свои поступки и сохранять тесное общение с Господом, как со Спасителем своим и другом. Об этом говорится в послании к евреям, 12 главе, 5 стихе. «Сын мой, не отвергай наказание Господне, потому что кого Бог любит, того и наказывает». Между этими двумя положениями есть большая разница. А теперь обратимся к 3 главе книги Наума, которая может быть озаглавлена «Гнев Божий». Посланный на Ниневию, оправдан из-за беззаконной жизни этой столицы Ассирии. Начинается эта глава словами «Горе городу кровей». Пророк восклицает, предупреждает об опасности, но на народ не внимает. Сердца закрыты, люди глухи для зова Господня. Потом наступает описание нашествия вражеской армии. Описание графическое и тревожное. Несется конница, сверкает меч и блестят копья и так далее. Итак, пророк Наум не только провозвестил о грядущих судах Божиих над Ниневией, но и открыл причину, из-за которой они посетили эти роскошную столицу империи древности. Этот город был полон крови, жестокость людей злых и потопающий в грехах, очевидно, со слов 3 главы с 1 по 3 стих. Во-вторых, торжествовали там и другие пророки, стихи 4 по 7. Неморальность, чародейство и другие невообразимые пороки наполняли город. Все оправдывало действие со стороны Господней. Он пролил гнев свой праведный на разлагающийся морально и духовно богатый город. Нечестие уподобилось болезни рака, который разъедал этот многомиллионный город. Бог должен был проявить свою святость и справедливость. Кто пожалеет о ней, о Ниневии? «Где найду я утешителей для тебя?» — вопрошает скорбящий. При всем этом пророк. Люди будут бежать от этого страшного зрелища. Ужас будет овладевать сердцами. Святость Божия требовала этого наказания. Суды были заслужены и оправданы. Зов покаянию был дерзко отвергнут. Третья часть этой главы, 3 глава с 8 по 17 стих, передает подробности порочной жизни Ниневии. Это описание напоминает о современном состоянии некоторых городов и стран мира. Делается там сравнение Ниневии с Ноамоном, городом, уже частично разрушенным вражескими войсками. Однако этот город не был так сильно погрязшим в беззаконии, как Ниневия. Это сравнение пророка Наум сделал по вдохновению Святого Духа. По этой причине и разрушение Ниневии было более страшное и жестокое. Пророчество рисует жуткую картину. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках улиц, и вельможи его окованы цепями. 3 глава, 10 стих. Сердца, видимо,

0: переживших эти страдания, разрывались от скорби. Ниневия платила страшную цену за свои жестокие поступки по отношению к побежденным и плененным ею народам. Возмездие Божие посетило ее. Этот закон жизненных взаимоотношений остается в силе во все времена. Вельможи и начальники поражены и стали пленниками. «Ты будешь искать защиты от неприятеля», — говорит пророк, — «но ее не окажется. Убежища не будет. Не стоит ли наш мир перед подобной трагедией положения? Если не придет духовное пробуждение и не покается, да совершится это чудо искания Бога блуждающим человечеством». Слова 3 главы 13 стиха указывают на великий страх, который овладел Ниневией. «Вот и народ твой, как женщина у тебя, врагам твоим настежь открывает ворота земли твоей, огонь прожжет запоры твои». Ничто не могло устоять пред разрушением. Это было допущение Божие, хотя и совершалось это нашествие людей. История человечества доказывает это, что самые храбрые войска в последнюю минуту поражения впадают в страх и ужас, теряя самообладание. Наконец, следует описание положения народа, на который пали суды Божии. Вельможи, пастыри духовные, рядовые люди, все они упомянуты пророком. «Спять, пастыри твои, царь ассирийский! Покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». 18 стих. Сильно звучат и заключительные слова этой пророческой книги. «Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя, ибо на кого не пролилась злоба твоя». Эти слова все сильнее и сильнее подтверждают заслуженные Ассирией суды Божии. Его беззаконие и нечестие было весьма велико. Пророк Исаия пророчествовал приблизительно за 100 лет до служения Наума. Он также возвещал суды Господни над безбожниками. Исаия 63 глава открывает пророческую картину о явлении Господа Иисуса Христа во славе. «Он грядет, как Сын Божий». Обратите внимание на то, что его одеяние окровавлено. Это пророческий смысл суда. Эти слова повторил Наум в 2 главе 3 стихе, говоря об одежде багряной. «Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяния мое». Исаия 63 глава 3 стих. «Ибо день мщения в сердце моем». 4 стих. Выслушайте также слова Исаии 61 главы. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать, и день мщения Бога нашего». День мщения следует за словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Это время благодати Его, милосердия и зова к вере во Христа Иисуса. Наше время. Но грядет этот день мщения, Господь Иисус, возвестив слова о помазании Своем благовествовать милосердие и искупление, остановился и дальше не читал, потому что эти суды придут по окончании периода благодати, периода формирования им истинной Церкви. Когда она будет восхищена от земли, тогда прольется гнев Его на человечество, которое духовно ведет с ним борьбу. Сегодня Господь предлагает людям спасение. Люди, отвергающие его, уподобятся Ниневии. Великая кара судов его, гнева святого падет на них. Таково пророчество учения Наума. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Аввакума. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 10. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора». Покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они подобны обточенному столбу и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур. Все это дело рук искусных». А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силой Своей, утвердил вселенную мудростью Своею, и разумом Своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут». Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его, Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей этой земли на этот раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их». «Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатер мой и развесить ковры мои, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустыней, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не в гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего. Ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили». Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слово завета этого, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажите им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета этого, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайте с глаза моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которой я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слово завета этого и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до этого дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайте с глаза моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо свое, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете этом, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отказались слушаться слов моих и пошли вслед чужих богов служа им. Дом Израилев и дом Иудин нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Поэтому так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их». Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священные мяса не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющие маслины и красующиеся приятными плодами именовал тебя Господь, и ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Поэтому так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Поэтому так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их. Юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии, почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют. Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был в безопасности, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, они вероломно поступают с тобой, и они кричат вслед тебе громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью. Сделали его пустыней, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого, нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь, всех злых моих соседей, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю, вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. Я купил пояс по слову Господа и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господа в другой раз и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». Я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господа, «Так, — говорит Господь, — так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима». Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались». Поэтому скажи им слово это, так говорит Господь Бог Израилев. Всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей этой земли и царей, сидящих на престоле Давидовом, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, «И сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, — говорит Господь, — не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете этого, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих с севера. Где стадо, которое было дано тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем: за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли Эфиоп переменить кожу свою и Барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после этого не очистишься. Доколе же?
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: В прошлый раз мы говорили с вами о необходимости верующим быть наполненными Духом Святым. Помните, мы говорили именно об этом. Это не мое повеление, это не какое-то человеческое повеление, это Божье повеление, друзья, для каждого христианина. В нас поселяется Дух Святой. И апостол Павел говорит, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кроме того, мы, так я уже говорил, из прошлых лекций, и как мы читали из Слова Божьего, мы запечатлены. То есть на нас стоит печать Духа Святого. Потом сказано, что мы также крещены Духом Святым, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Так что, как вы видите, имеется четыре функции, можно сказать так, Духа Святого, которые начинают проявляться в момент нашего уверования. Нам повелено наполняться Духом Святым и ходить в Нем –

Мы будем абсолютно без энергии, так сказать, без Божьего благословения, без Божьей силы, чтобы нести это слово, если в нас нет этого Святого Духа, если мы не исполнены этим Святым Духом. В прошлый раз мы видели, что Дух наполняет верующего некоторыми, так сказать, если можно так сказать, вещами, которые проявляются в его жизни. И потом в сердце будет благодарность Богу. Это есть некоторые признаки того, что Дух Святой присутствует в человеке. Это радость, это постоянная радость и лицо светящееся, душа светящаяся, друзья этого человека. Это песнопение, это хвала Богу, постоянная хвала Богу. И, конечно, постоянное служение Господу Богу. И Дух Святой именно делает это, друзья. И вот теперь мы перейдем к третьей функции, к третьему, так сказать, проявлению присутствия Духа Святого. Об этом говорится в 21 стихе 5 главы послания к Ефесянам, где написано «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуйтесь» употреблено не в том значении, чтобы слушаться приказов в церкви от тех, которые считают себя вышестоящими. Мы принимаем повеление от вождя нашего спасения, Господа Иисуса Христа. Наше отношение к Богу основано не на военном подчинении, а на принципе любви. Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Друзья, если же не любите Его, тогда забудьте об этом исполнении Его заповедей. Вы никогда не исполните их. Но если вы будете любить Господа всем сердцем, всей вашей душой, всей вашей жизнью, вы тогда будете исполнять эти заповеди. В этом 21 стихе апостол хочет, чтобы мы не отдавали в церкви военной почести или падали перед человеком на колени, но подчинялись друг другу в страхе Божьем, ходили в смирении нашего ума. Апостол не приказывает нам, но умоляет нас, говоря, как нам поступать. Умолять – это слово любви. «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно», — говорит апостол. Как поступать? В смирении ума. Смирение ума означает, что мы не будем искать управлять церковью, не я, а именно все мы будем управлять церковью и любить друг друга, и эта любовь будет нас поддерживать. Становится странно, когда слышишь такого рода заявления. «Я занимаю положение в церкви, и я имею право сказать это». Друзья, действительно ли это так? Кто дал вам право говорить это или делать это? Мой друг радиослушатель, все мы, не имеет значения, кто вы, все мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Не должно быть моего способа, моего пути. Это ответ тем, которые говорят: «Я хочу дать вам знать, что я буду делать, как мне нравится. Я хочу делать это моим путем, как я хочу, и я буду делать, как я хочу». Мой друг, это не признак наполнения верующего Духом Святым. Фактически, вы, может быть, даже неверующий, если говорите так. Одним из признаков наполнения Духом Святым является повиновение друг другу в страхе Божьем, конечно, всегда на основании Слова Божьего. Друг с другом сядьте и посмотрите в Слово Божье на основании любви, и вы увидите ваши ошибки. Теперь, друзья, мы перейдем к новой части. В стихах от 22 до 24 говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Друзья, радиослушатели, повеление женам повиноваться своим мужьям дано в смысле, чтобы они отвечали на любовь своих мужей так само,
как церковь,

0: реагирует на любовь Христа. Он первый полюбил нас. Личное любовное отношение есть основание для повиновения. Здесь апостол Павел говорит верующим о христианском браке. В этом общении мужа и жены муж призван первым оказывать любовь своей жене. От него исходит инициатива во всем. Он тот, который вносит инициативу в семейную жизнь, но это не дает ему права действовать грубым приказанием. Он должен действовать любовью по примеру Христа. Если муж нежен и обходителен с женой, если он внимателен к ней, если его любовь выражена в понимании жены и в готовности всегда помочь ей, жена ответит, конечно, на эту любовь повиновением, не так ли? Муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Это очень важно, друзья радиослушатели, как мужу, так и жене, и так и каждому понять эту реальность. Это, я повторяю, любовное общение, где муж является главой ради порядка, и здесь дан порядок. Жены находятся в подчинении мужей, мужья – в подчинении Христу. Дети в подчинении родителям. Рабочие и служащие, конечно, в подчинении их начальству. Но это должно быть сладкое, добровольное подчинение тому, кто вас любит. Если же в этом не будет любви, сама мысль о подчинении ничего не стоит. В случае неудачно, например, сложившейся семейной жизни, виновниками в большинстве случаев являются мужья. Это муж, который должен разогревать огонь любви. В чудесной песне Соломона жених говорит своей невесте: «О, ты прекрасна! Возлюбленная моя, ты прекрасна!» Это написано в книге «Песня песней», 1 глава, 14 стих. А что же отвечает она? Она говорит: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен!» Слушатели, он проявляет любовь первой, и тогда она отвечает. Вы знаете, друзья радиослушатели, в глубокой древности, еще в саду Эдемском, Бог сделал их так, чтобы жена отвечала на любовь мужа. Бог начал этой романтичной парой, Адамом и Евой, но он не давал Адаму женщины до тех пор, пока Адам не осознал, что он нуждается в ком-то. Она дана была помощницей ему, чтобы была второй, так сказать, его половиной. Без жены мужчина только, можно сказать, наполовину мужчина, наполовину человек. Бог соединил их вместе и назвал их именем Адама. Бог находит мужчине жену и женщине мужа. И когда жена найдена Богом для мужчины, тогда жена становится вдохновлением для мужа. Она может вдохновить его на великие подвиги. И в этом жена видит свой ответ на его любовь. Некий Матфей Генри написал самый, так сказать, сухой комментарий, какой мне когда-либо приходилось читать, но в его молодости, когда был еще молодым проповедником, он имел чудную романтическую жизнь. Читая его комментарии, вы никогда не подумали бы, что этот человек был романтичен, но он был. В Лондоне он встретил девушку, которая принадлежала к высшему классу. Он же был бедный парень, но он влюбился в нее, и она полюбила его. Наконец, она пошла к ее отцу и сказала ему об этом. Ее отец старался отговорить ее от этого дела. Он сказал: «Этот человек не имеет положения в обществе. Ты даже не знаешь, откуда он пришел». Она ответила: «Ты прав, отец. Я не знаю, откуда он пришел, но я знаю, куда он идет. И я хочу идти с ним вместе». И она пошла, друзья. Их жизнь была благословенной. Наставления апостола Павла относительно семьи учат, что христианская семья, супружеская пара, должна быть зеркальным отражением общения между Христом и Церковью, друзья. Христос есть глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Муж не есть Спаситель жены, нет. Но в сфере повиновения жена должна повиноваться мужу и Господу Иисусу Христу. Читаем стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос полюбил Церковь и предал себя за нее». Как прекрасно, когда в семье царствует эта высокая христианская любовь. Сегодня много пишется о половом влечении и браке, о сексе, но почти никогда или же нигде не говорится о истинной высокой любви в браке, а такой любви, которая была бы похожа на общение между Христом и Церковью. Христос, написано, предал себя за Церковь. Да, друзья, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слово Божье имеет большую очистительную силу, друзья, чем что бы то ни было другое, хотя мы это мало используем. И Христос представит себе славную Церковь, чистую и святую. Она будет как невеста, украшенная для мужа своего. Здесь о Церкви говорится как о собрании спасенных людей, друзья. Далее, читая 28 по 32 стихи, мы читаем следующее. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть». «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Здесь, друзья, все время чередуются то муж и жена, то Христос и Церковь. Почему? Это лишь сравнение, друзья. И это сравнение любви относится именно к Церкви и Христу. Брачная чета нуждается не в обильном обеде с алкогольными напитками, они нуждаются быть исполненными Духом Святым, друзья. Сегодняшняя молодежь почти не знает, что такое истинная любовь, что такое красота, экстаз и сладость правдивого христианского брака. Муж должен любить свою жену, потому что брак сроднил их, и жена сделалась частью его тела. Как и Церковь есть тело Христово, а Христос – глава тела. На этом основании муж есть глава жены. Для человека является противоестественным ненавидеть свое тело. Муж любит жену, потому что она теперь является его собственным телом. Христос, зная слабость Церкви, питает и греет ее. Так само поступают мужья по отношению своих жен. Поэтому апостол Павел и цитирует из книги «Бытия». Первая чета, друзья, первая чета картинно представляет будущее соединение Христа с Церковью, как жениха и невесты. Ева была взята из тела Адама, и Адам не имел полноты, пока они опять не стали одним телом. Жена восполнила недостаток Адама. Половой разврат, практикуемый безбожным обществом, повергает молодежь в рабство сексуальности. Бог хочет, чтобы верующие жили на высоком моральном уровне не как рабы греха, а как свободные. Бог дает возвышенную любовь верующим, которые наполнены Духом Святым, друзья. Павел оканчивает эту главу следующими словами. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа». Это практическая сторона брака. О, как страшно грех извратил это славное родство, как он извратил и все остальное. Но вы можете восхитить эту чудную любовь брачного общения, если захотите иметь ее в наилучшем виде, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая освещает одно из основных событий в истории израильской нации. Дело в том, что «Исход» является началом ее формирования. Именно в это время, побывавший в рабстве, окруженный идолопоклонниками, Израиль должен был стать народом, полностью преданным Богу. Благодаря неслыханному в истории и с тех пор больше неповторенному действию, Израиль готовился к тому, чтобы внезапно перейти из рабства в положение независимой нации. Бог повелел израильскому народу выйти из Египта. Однако фараон, не признающий Бога Всевышнего, отказывается отпустить народ. Египтяне уже пережили 7 казней, которые показали, что их боги – ничто и не могут соревноваться с Богом Израиля. Но фараон упорно продолжает обманывать Моисея. «Однако Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. И в данном случае фараон должен был пожинать плоды своего упрямого сопротивления. Давайте вместе с доктором МакГи проследим, чем закончилось это противоборство. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги «Исход». В ней пойдет речь о препятствиях, которые фараон чинил израильтянам, не отпуская их из Египта. Мы видим, как фараон в те давние времена испытывал и искушал Моисея. И современные верующие точно так же подвергаются испытаниям и искушениям. Дети воспитываются и получают образование в системе, которая по своей природе совершенно противоположна основным положениям христианства. Детей учат преуспевать в этом мире, зарабатывать как можно больше денег и вообще как можно глубже погружаться в заботы этого мира. Я служу пастором вот уже более 30 лет, и все это время являюсь свидетелем того, как родители-христиане обучают своих детей получать как можно больше от этого мира. Они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, чтобы они преуспели в жизни, разбогатели. Один за другим их дети отпадают от веры и от Господа. Многие прихожане церквей, где мне довелось служить, потеряли своих детей, которые просто ушли от них и от их веры, ушли в мир. Желание дать своим детям лучшее – это самый лукавый и страшный соблазн, который может угрожать родителям-христианам. Чего вы хотите от своих детей, если вы посылаете их в эти «лучшие» в кавычках университеты? Они приезжают на каникулы, и вы с ужасом обнаруживаете, как тщательно им промыли мозги. А потом вы удивляетесь, как только он мог сделать такое, ведь он воспитан в христианской семье. Дело в том, что ребенок этот на самом деле не был воспитан ни в какой христианской семье. Родители его могут быть христианами, но у них не всегда хватает сил и способностей воспитать свое чадо на истинных христианских заповедях и ценностях. Они так хотят, чтобы их дети преуспели в этом мире, что попросту теряют своих детей. Моисей и Аарон не пожелали принять такое обманчивое предложение, и это рассердило фараона. Гнев его, однако, ни к чему не привел, ибо подходило время для следующей казни. Прочтем стихи с 12 по 15. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь день и всю ночь». Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. В этой казни можно заметить несколько интересных особенностей. Саранча, как вы можете сами прочесть, появилась отнюдь не каким-то чудесным образом, в отличие от других казней. Ее просто-напросто принес восточный ветер. Возможно, откуда-то из Азии, где ее было множество. Она напала на всю землю египетскую и пожрала всю растительность в этой земле, потому что была очень голодна. Вообще, саранча в Писании используется как воплощение наказания, самого жестокого и страшного, какое только может быть назначено человеку. Пророк Иоэль описывает эти исторические события, когда произошло нашествие саранчи, и тут же предсказывает будущее наказание для человечества в виде такого же нашествия. Книга Откровения также говорит о нашествии саранчи на землю. Таким образом, можно предположить, что эта саранча принесла больше вреда земле египетской, чем все предыдущие казни. Прочтем стихи с 16 по 20. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть“. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». В первый раз фараон признает за собой грех в том, как Бог поступает с египтянами, и как Он посылает казни на Египет, есть строгий порядок. Первые казни были направлены против разных богов, богинь и идолов, которыми буквально кишела земля египетская. Теперь Бог посылает казни таким образом, что они приносят огромные трудности и лишения обычным людям. Им становится все труднее и труднее выжить. Саранча становится ужасным бременем, и люди пытаются убедить фараона, что дело плохо. Им удается заставить фараона временно раскаяться. Однако, как только казнь прекращается, фараон забывает о своем раскаянии и занимает прежнюю позицию. Богу и дальше приходится убеждать его отпустить детей Израилевых. Прочтем теперь про девятую казнь, тьму. Вот 21, 22, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма“». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Вы когда-нибудь были там, где тьму можно пощупать? Я только один раз был в таком месте, в Карлсбадской пещере. Много лет назад я был на экскурсии в этой пещере, и вдруг выключили свет. И там эту тьму можно было почувствовать. Такой темноты я больше не видел ни до этого случая, ни после него. Я уверен, именно такая тьма воцарилась над Египтом. Казнь эта была направлена против бога солнца Ра, главного бога Египта, поскольку изображение солнца можно встретить во всех элементах египетской культуры. Тьма наступает в Египте средь бела дня и подчеркивает полное бессилие бога Ра. Тьма эта была божьим чудом. И фараон делает четвертую уступку. Она будет последней. После нее он просто отпустит детей Израилевых из Египта. Прочтем 24 стих. «Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». С виду этот компромисс был, в общем-то, приемлем для Моисея и израильтян. В конце концов, фараон делал уже далеко не первую уступку. Но мы снова должны увидеть здесь урок для нас, современных христиан. Бог повелел Израилю уйти из Египта совсем, забрав всех своих людей и все свое имущество. Израильтяне не должны были оставлять своих детей. Дети их не должны были получать египетского воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети научились всей мудрости мира и направляли всю свою энергию только на то, чтобы преуспеть в этом мире, то надо быть готовыми к тому, что мы потеряем их. Одна женщина как-то рассказала мне, как она послала своего сына в один элитный и не признававший христианских ценностей университет. Сын там успешно выучился, однако за время учебы растерял веру во Христа. Затем он получил очень хорошую работу и сделал карьеру. Я не раз видел его имя в газетах. Можно было бы подумать, что его жизнь удалась. Однако его мать, вся в слезах, жаловалась мне, что ее сын отвернулся от всех ценностей, которые были святы для нее. Такова жизнь. Она сама наставила его на этот лукавый мирской путь. Сегодня очень многие христиане, выражаясь словами Библии, оставляют свой мелкий и крупный скот в Египте. А ведь Египет – это олицетворение мира. Многие христиане с виду верны церкви, они платят десятину, слушают пастора, помогают в христианском служении, но занимаются своим бизнесом в земле египетской, и они ценят свой мелкий и крупный скот в Египте превыше всего. А если перед ними встает необходимость выбора служить Богу или идти в Египет за своим мелким и крупным скотом, то их решение можно предугадать. Многие христиане жалуются: «Я служу Богу по воскресеньям, а по будним дням мне приходится погружаться в холодный и бездушный мир бизнеса». Но эти так называемые христиане живут подобно всем остальным мирским людям, и отличить их бывает просто невозможно. Они, как и все остальные, живут в земле египетской. Мне кажется, что восхищение церкви крайне огорчит многих христиан, потому что оно отлучит их от их мирской собственности. Им ведь придется оставить свои сбережения, счет в банках, свои акции и облигации, свою недвижимость. Они посвятили накоплению сбережений, имущества, свое время и свое сердце. И расстаться с ними им будет очень и очень тяжело. Обратите внимание на ответ Моисея. Он не соглашается идти на компромисс. Прочтем стихи с 25 по 29. «Но Моисей сказал: „Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Теперь мы начинаем изучение 11 главы книги «Исход». Это очень важная глава. Из нее мы узнаем, что Бог повелевает народу Израилеву просить, чтобы египтяне оплатили долгие годы тяжкого труда евреев в Египте, и как Бог угрожает смертью египетских первенцев, если народу Израилеву не позволят уйти на свободу. Смерть египетских первенцев – это последнее наказание Египту перед тем, как Израиль будет наконец освобожден из рабства. Фараону пора бы уже понять, что спорить с Богом бессмысленно. Бог был долготерпелив, он многое прощал. Однако пришло время показать, что фараон неизбежно должен отпустить Израиль. Весь Египет принимает сторону фараона в этом конфликте, и Бог должен нанести Египту последний и решающий удар, чтобы египтяне признали, наконец, власть Бога. Давайте посмотрим, как израильтяне просят драгоценности у египтян. Прочтем стихи с 1 по 3 из 11 главы. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того они отпустят вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал милость Господь народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Слово «выпросить» в данном контексте означает попросту «получить задолженность по зарплате». Израильтяне отработали долгие годы, не получая ни копейки за свой рабский труд. Сейчас они просят его оплатить. Они просто пойдут к своим соседям и попросят свою зарплату. Бог дал милость израильтянам в глазах египтян, и оказалось, что те с радостью готовы были отдать израильтянам заработанное. Теперь давайте прочитаем, как над египетскими первенцами нависла угроза смерти. Вот стихи с 4 по 10. «И сказал Моисей: так говорит Господь: полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Первенцы человека и все первородное от скота в Египте принадлежало египетским богам. Таким образом, Господь Бог просто решает взять себе то, что считалось принадлежностью этих богов. Он показывает, что существует разница между детьми Израилевыми и египтянами. И разница эта не в ангеле смерти, который пройдет над землей египетской и над всей землей Гесем. Разница эта не в том, что одни евреи, а другие язычники. Разница заключалась в крови Агнца, которой люди должны были помазать косяки дверей в своих домах, и в надежде, которую люди должны возлагать прежде всего на великого и истинного Бога. Теперь мы с вами переходим к изучению 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете, прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель – Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что искупление совершается не воинством и не силою, но его духом. Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь, кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира, кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу. Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Каждый человек неповторим. Каждую секунду наше Солнце излучает энергию, равную более чем миллиону лошадиных сил на квадратный километр. Однако Земля получает менее 1/10 солнечной энергии. В нашей галактике 100 миллиардов звезд, и Солнце лишь одна из них. Мы не способны ни измерить, ни даже представить энергию, которой Бог питает космос. А сила самого Бога бесконечно больше этой энергии. Зная все это, многие спрашивают, но если Бог так велик, как может Он заботиться обо мне, таком маленьком? Тем не менее, Бог действительно заботится о нас, и Он доказал нам это. Он написал уникальный генетический код, который описывает каждого человека, и только его. Если бы ваш личный генетический код был представлен в виде обычной книги, то описание вас заняло бы более миллиона страниц. В мире миллиарды людей, а вы среди них один-единственный. Вы уникальны. Такого больше нет. Почему Бог так старается для вас? Потому что Он хочет узнать вас поближе и подружиться с вами. Именно поэтому Бог послал в мир Своего единственного Сына. Сын Божий Иисус Христос прожил совершенную безгрешную жизнь, которая была угодна Богу. Мы же с вами, напротив, не слушались Бога, поступали по-своему и почти погубили Его творение. Однако Сын Божий умер на кресте ради того, чтобы мы были спасены. Бог принял эту жертву ради нас. Доказательством тому стало воскресение Христа из мертвых. Божья любовь говорит вам, что вы уникальны, что вы единственный и неповторимый. Читайте Библию, и вы многое узнаете об этой любви.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 5. Единство многообразия.
3: Мы сегодня продолжаем изучение книги Неемии. Как мы уже говорили, книга, которая посвящена служению, посвящена тому, чтобы люди могли делать Божие дело. Я в нескольких словах напомню то, о чем мы уже говорили. Дело в том, что когда мы говорим о том, что делает Бог здесь на земле, Он это делает через людей. У Бога, конечно, есть ангелы, у Бога есть природные силы, которыми Он управляет, у Бога есть законы, которые Он установил и посредством которых Он достигает своей цели. Но все-таки большую часть того, что касается человечества и взаимоотношения между людьми, Бог делает через людей. Бог использует нас с вами, Бог призывает верующих людей для того, чтобы мы могли представить себя сосудом, сосудом благоугодным Богу к использованию. Так вот, книга Неемии – это одна из замечательных книг, которая в наибольшей степени, может быть, очень ярко или ярче других книг в Священном Писании, показывает вот эту роль или важность служения. То есть, как каждый человек, каждый большой или маленький, знатный или незнатный, образованный или необразованный, каждый человек, который принадлежит к телу Иисуса Христа, к Церкви Божией, как каждый человек – вовлечен вот в это общее дело, или может и должен быть частью Божьего служения. Книга Неемии говорит о интересном этапе в жизни народа Божьего, тогда, когда народ находился в состоянии разрухи, когда он был разбит, потому что люди грешили. Очень долго Бог в наказание за этот грех допускает пленение. Они были в течение 70 лет в плену, и потом Бог начинает восстанавливать Израиль. И для этого он использует верных ему детей. Для этого он использовал Зарававеля, мы читали, Ездру. И здесь еще один очень интересный персонаж, очень такой выдающийся деятель Священного Писания Неемия. Сегодня мы говорим о пятой части, которая основана на третьей главе этой книги. Я ее назвал «Единство в многообразии». Когда я читал эту главу, я задавал себе вопрос, для чего Неемия перечисляет всех этих людей? Он начинает с перечисления того, кто что строил. Потом, когда внимательнее немножко я стал читать, когда я стал встречать эти имена в других где-то местах этой же книги или других книг, я стал обнаруживать, что у Неемии есть определенная цель. Это не просто так Неемия заполнял страницы своей книги, которую он хотел написать. Это не просто так Неемия просто хотел, знаете, летопись составить, чтобы учесть всех тех, кто строил. У Неемии была цель. И одна из самых важных целей, которую представил здесь Бог через Неемию в этой книге или в этой главе, заключается в том, что Неемия показывает вот этот широчайший спектр людей, которые стали соучастниками одного дела. Одного Божьего дела. Вот на тот момент, когда жил Неемия, на тот момент, когда восстанавливался Иерусалим, на тот момент в этой точке был эпицентр того, что Бог делал. И вот Бог демонстрирует, Он показывает через Неемию, нам рисует эту картину. Он говорит, посмотрите, как вот это дело, которое Бог утверждает здесь на земле, как оно вбирает в себя каждого человека. Самые разные люди, с самым разным прошлым, с самым разным культурным и социальным положением, составляющими, все вот эти люди стали соучастниками одного дела. Я думаю, что мы научимся достаточно многому сегодня, если мы откроем наши сердца, если мы вместе с открытыми нашими Библиями посмотрим, что Бог хочет сказать лично нам сегодня. И моя молитва, я прошу Господа о том, чтобы сегодня вот эта беседа, или эта проповедь, или это изучение, оно стало благословением для каждого из нас лично. Итак, мы говорим о строительстве. Строительство, которому предшествовало интересное событие или интересные обстоятельства там еще в том городе, где Неемия служил при царе, когда Бог побуждает таким интересным образом, и Неемия получает разрешение от царя, и он приходит сюда, в Иерусалим. Несмотря на то, что он встречается с оппозицией сразу, он выстраивает очень ясный план, как он будет строить. Вы знаете, это было реальное строительство. Археологи откопали часть стены, вот именно той стены времени Неемии. Это достаточно мощное сооружение. Местами эта стена доходила до 6 метров шириной или толщиной. То есть это не просто какой-то деревянный забор построить. Это было достаточно монументальное или грандиозное строительство, которое вовлекало огромное количество людей. Многие люди должны были отдать себя, свое время, свои силы для того, чтобы работать. Работать в полном смысле слова. Вы знаете, когда они строили, это было летнее время. Летом в Иерусалиме жарко. Иногда очень жарко. Воду там собирают обычно весной, где-то до марта, немножечко до апреля еще идет дождь. И потом сухо. Примерно как в Калифорнии. Потом сухо и жарко. То есть это была действительная работа в поте лица, сложная работа. Я хотел бы вместе с вами почитать некоторые стихи из этой третьей главы, для того, чтобы посмотреть на вот это единство в многообразии. Прежде всего бросается в глаза разнообразие участников дела Божьего. Это люди, которые перечислены здесь, это были люди самого разного социального положения. Посмотрите первый стих. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, от башни Меа осветили их до башни Хананела». Очень интересно, когда мы говорим о начале строительства, интересно, что священники задают тон. Они не просто были соучастниками этого дела, а они сразу же своим отношением, своим словом, своими действиями показали народу, что это дело Божие. Это не просто политическая инициатива восстановить независимость, снова показать, что мы народ, что снова доказать, что Израиль существует. Это не так. Священники берут инициативу. Они, как люди, служащие Богу, видящие действительную цель, намерение Божие, они проявляют эту инициативу. Посмотрите, написано, они осветили их, то есть посвятили Богу. Как только построили они первые ворота, овечьи ворота, так написано. Почему это овечьи ворота? Потому что они были в непосредственной близости от храма, и через эти ворота люди вели овец, вели агнцев для того, чтобы приносить их в жертву в храме. И поэтому эти ворота получили такое название – овечьи ворота. Потом, когда Неемия описывает в этой главе, и он называет разные ворота, он 10 ворот здесь перечисляет. Есть еще двое ворот, которые, по всей видимости, не были разрушены, которые не упомянуты в этой главе, но они упомянуты в 8 главе. То есть всего 12 ворот в Иерусалиме было. В одном Иерусалиме, когда поменяли другую конфигурацию и немножечко стены расширили, все равно осталось 12 ворот. И когда мы читаем книгу Откровения, в самой-самой последней главе или в последних главах Откровения мы встречаем то же самое, небесный Иерусалим, имеющий тоже 12 ворот. Так вот, когда они построили эти первые ворота, они посвятили их Богу, то есть они созвали народ. Они сделали специальное служение, они посвятили и сказали: «Господи, это не нам, это не ради нас, это не ради нашей национальной идеи, Господи, это ради Тебя». Дорогие друзья, это один из важнейших элементов любого служения. Вы знаете, когда мы начинаем любое Божье дело, какое бы оно ни было, большое или маленькое, вы начали молиться за кого-то, или вы начали какой-то проект, вы помогаете людям, которые там в России или в Украине, или еще где-то, или же вы начали готовить проповеди, или вы начали свидетельствовать людям, или вы начали петь, или вы начали играть, или еще что-то делать для дела Божьего. Вы знаете, мы люди, мы имеем в себе вот эту греховную природу, которая постоянно пытается взять верх. И вот когда мы не бодрствуем, тогда мы попадаем в эту опасность, когда мы начинаем что-то строить, когда мы сделаем что-то небольшое, мы начинаем приписывать это себе. Вот почему очень важно, на мой взгляд, это было очень правильное начало. Не знаю, или Бог это дал в разумлении Неемии, или же общая атмосфера была, атмосфера богопоклонения. Они закладывают первый камень, они закладывают это, восстанавливают первые ворота. И сразу то, что они делают, они это подчеркивают для себя, для всего народа, для людей. Между прочим, именно об этом сказано немножко выше, в 20 стихе. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях 2 главы. 20 стих 2 главы. Тогда, когда Неемия услышал эти обвинения со стороны врагов, со стороны противников этого строительства, посмотрите, что Неемия отвечает. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Это очень важно, дорогие друзья. Любое дело, которое вы делаете, воспитываете ли вы детей в послушании Господнем, или же вы служите своему мужу, или заботитесь о своей жене, или же вы проповедуете Евангелие, или же вы каким-то образом свидетельствуете тем людям, которые рядом с вами работают. Очень и очень важно, дорогие друзья, чтобы мы постоянно помнили мотивацию. Вы знаете, одна из причин, почему мы регулярно должны вспоминать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, заключается именно в этом. В том, чтобы каждому из нас постоянно возвращаться в эту точку, постоянно вспоминать, что мы недостойны, что то, что мы делаем, не ради нас. Все то, что происходит в нашей жизни, или в жизни в церкви, или в жизни христианства, это не для того, чтобы сделать какое-то утверждение и подчеркнуть, какие мы хорошие. А только для того, чтобы Бог прославился, чтобы делать Божье дело. Мы рабы Господни, и поэтому будем строить. Очень интересное начало. Посмотрите, священники упомянуты в первом стихе, в 22 стихе. Посмотрите, за ними чинили священники из окрестностей. Это очень интересное было такое дело, которое вовлекло не только местных людей. Посмотрите, Елиашив, великий священник. Почему он был великий? Наверное, он был первосвященником тогда. Наверное, он был главным священником в то время. Написано, и братья его священники. То есть, это была какая-то группа священников при храме, которые отвечали за положение дела Божьего в том месте. Посмотрите, к ним присоединяются еще священники из окрестностей. Знаете, в то время, когда народ Божий, когда Израиль пережил пленение, пережил разруху, пережил вот эти столетия, когда народ Божий был в рассеянии, очень многие священников рассеялись. Очень многие служения долгое время не проводилось в храме. Все было остановлено. И поэтому, как только они услышали, что Иерусалим восстанавливается. Как только они узнали, что дело Божие получило шанс для того, чтобы развиваться, они сразу же были там. Это очень важно, дорогие друзья. Важно для каждого из нас, для каждого человека, кто действительно в своей душе, в своем сердце имеет эту жажду видеть Божью цель, видеть Его дело, он всегда будет откликаться на Его дело. Он всегда будет откликаться на его призыв. Не нужно будет слишком долго рекрутировать этих людей. Эти люди чувствуют Божье дело. Они видят в любой ситуации. Знаете, одна из проблем, которую мы переживаем здесь, в эмиграции, одна из проблем заключается в том, что многие из нас, хорошие люди, люди, которые делали большое дело, многое, может быть, делали там, когда вы жили или когда мы жили там где-то в России или на Украине или в бывшем Советском Союзе, попав в новую ситуацию, попав в новые обстоятельства, новую атмосферу, очень часто попадают в ситуацию, когда трудно определить вот ту сферу, где я могу быть полезным. Люди привыкли делать какое-то одно дело в каком-то одном направлении. Но так сложилась жизнь. Бог допустил такие драматические, огромные перемены. И это значит, что у Бога здесь, в этом месте, есть для вас определенное дело. Для каждого из нас. Есть определенная цель. И наша задача заключается в том, чтобы быть готовыми к этому. Чтобы мы могли откликаться на Его цель, на Его желания, на Его планы, которые у Него есть здесь, вот в этом месте, где Он нас поселил сегодня. Это то, что мы наблюдаем, то, что происходило в этот период возрождения народа израильского во время Неемии. Кроме священников, мы читаем, что очень активно участвовали в этом строительстве политики, начальники округов. Конечно, политики, может быть, это слишком громко звучит, потому что тогда это были небольшие округа, сравнительно немного там людей жили. Но, по всей видимости, в этой империи большой была организована структура управления, которая позволяла, имела какую-то систему подотчетности. Мы читаем здесь о нескольких округах, которые были вокруг Иерусалима. Во-первых, смотрите, 9 стих. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Мы встречаем еще один полуокруг Иерусалимский. То есть это люди, которые были какими-то начальниками небольшими. Они были поставлены царской системой для того, чтобы управлять. И очень интересно, что люди независимо от своего статуса, они выходили, становились и строили. И достаточно много этих людей. Посмотрите, 14 стих 3 главы. «А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бифкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их». Посмотрите, 15 стих здесь же. «Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы». И так далее. Там достаточно много вы встретите людей, которые занимали посты какие-то. И вы знаете, когда человек слышит, когда он видит, что Бог действует, он видит, что Бог хочет его действия, он приходит и строит. Независимо от того, что он начальник, независимо от того, какое он положение занимает. Посмотрите дальше, кроме начальников, бизнесмены также строили. Интересно, 8 стих. «Подле него чинил Узиил, сын Харги, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гарак. Кахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой». Серебряник – это был человек, которого сегодня называют ювелиром, ювелирных дел мастер. Вот этот человек, которого здесь называют Гарак-Кахим, скорее всего, это была его не фамилия, это, скорее всего, был его род занятий. Гарак-Кахим – это значит «изготовитель благовоний». Это тот, кто делал масти, ароматы. Посмотрите, вот эти два человека упомянуты здесь, люди, которые имели ремесло. Ювелирных дел мастер и человек, который делал духи или одеколон, или какие-то лосьоны, на сегодняшним языком говоря. Они достаточно далеки от тех вот грубых камней. То есть это люди совсем другой профессии. Это люди тонкого чувства. Это люди, у которых другие немножечко взгляды и интересы. Посмотрите, когда они слышат, что дело Божие требует их участия, они становятся и строят. Они строят один рядом с другим. Написано, подле него чинил. Они становятся и строят. Почему? Потому что они видят, что это Божье дело. 32 стих. «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы». Еще раз упомянуты. Серебряники, опять-таки, эти люди, ювелиры, вот, серебряных дел мастера. И торговцы, купцы различные, люди, которые занимались торговлей. Эти люди тоже оставили свою торговлю, оставили свои дела, они стали в строй и начали строить. Кроме бизнесменов, священников и политиков, строили совсем разные люди. Я так их назвал, разные люди. Ну, одного из них упоминают в 12 стихе. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». По всей видимости, у него не было сыновей. Поэтому этот человек тоже хотел строить, он тоже хотел встать в ряд, он тоже хотел, и все, что у него было, он привел с собой дочерей. И он стал строить вместе со своими дочерьми. Смотрите, 23 стих. «За ними чинил Вениамин и Хашуб против дома своего, за ними чинил Азария, сын Масии, сын Анании возле дома своего». То есть люди, которые увидели, что возле их дома разрушена стена. Они вышли и стали строить вот то, что они увидели, то, что было рядом с ними, то, что касалось их прежде всего. Посмотри, какая пестрая картина, какие разные люди участвуют в этом служении. Еще одна группа людей упомянута в 26 стихе. «Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Нефинеи – интересные люди. Если вы помните, когда они вошли в землю обетованную, и помните, пришла группа гаванитян, которые обманули Иисуса Навина, обманули тех, кто был там в управлении. Они принесли хлебы черствые, показали свою, значит, обувь разбитую. Вот. И тогда Богом было сказано, или они, народ израильский, руководство народа израильского, оставили этих людей. Помните, для чего? Чтобы они воду носили, чтобы они были в храме прислугами. Так вот, вот эти люди, их звали Нефинеи. И они остались до сего времени, и они жили, Афел, это была часть Иерусалима, маленькая часть Иерусалима возле храма непосредственно. Посмотрите, какие разные люди строят. Начиная от священников или первосвященников, руководителей государства или руководителей районов, которые там были в то время, заканчивая самыми последними слугами, которые жили на правах полурабов. То есть они были пришельцами в этом народе, они не были своими здесь, хотя они жили там уже много столетий. Тем не менее, они сохранили свою идентификацию, то есть их знали, что они нефинеи, их знали, что это не евреи. И знали их работу, знали, для чего они там находятся. Так вот, вот эти люди, они тоже встали, они тоже взяли на себя ответственность, они тоже начали строить. Кроме того, строили разные национальности. Люди вокруг, из народов, из городов вокруг, стали собираться для того, чтобы то же самое строить. 3 глава, 2 стих. «А подле него строили иерихонцы, а подле них строил Захур, сын Имрия». Иерихон – это город, который находится примерно в 25-30 милях от Иерусалима, на восток, прямо возле Иордана, немножечко ближе туда, к Мертвому морю. Это был другой город, который мало волновал, может быть, или жители этого города мало волновало положение Иерусалима. Но посмотрите, везде, где есть дети Божии, везде, где есть люди, которые видят Божий план, Божью волю, они не могут остаться равнодушными. Они реагируют на эту Божью волю. Они отзываются, из Иерихона в Иерусалим дорога в гору идет. Постоянно в гору, постоянно в гору. Есть даже в Псалтыре есть такие песни восхождения. Вот эти песни пели, когда шли к Иерусалиму, когда паломники шли вот с этих сторон, подходили к Иерусалиму в эти горы, и они пели вот эти песни восхождения, которые в последней части Псалтыря мы достаточно часто встречаем. Кроме иерихонцев были еще люди, фикойцы. Фикоя – небольшой городок, который расположен за Вифлеемом, примерно в 8 милях, немножечко на юг или юго-восток от Вифлеема. То же самое, люди, которые спокойно могли жить в своем городе. Их абсолютно это не трогало, то, что происходило в Иерусалиме. Тем не менее, 27 стих говорит, за ними чинили фикойцы на втором участке. От места напротив большой выступающей башни до стены Афела. Кроме фикойцев мы встречаем еще гаванитян. Это, по всей видимости, те же самые люди, о которых написано, нефинеи. Они сохранили эту свою народную принадлежность. Подле них чинил Мелатия гаванитянин и Иодон из Миранофа, и с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Посмотрите, когда мы говорим о разнообразии строителей, мы говорим о том, что когда дело Божие касается сердца человека, вот тогда теряются различия. Вы знаете, это одна из самых больших проблем. Мы об этом говорили в воскресенье, когда проповедовал я или изучали мы послание Колоссянам, 3 глава, 11 стих, где написано о том, что во Христе теряют различия люди разных национальностей, разных социальных статусов и так далее. Это действительно так. Когда у нас есть одно общее дело, мы перестаем замечать, кто из нас русский, кто украинец. Мы перестаем замечать акцент друг друга. Мы перестаем замечать, насколько образован или не образован человек. У нас есть одно общее дело. Я помню те времена, когда мы жили в Советском Союзе, когда церковь переживала давление извне, давление атеизма. В то время мы ощущали гораздо большую степень единства. Почему? Потому что перед нами была общая цель. Мы видели эту общую цель. Эта общая цель заключалась в том, чтобы устоять. В том, чтобы отстоять Божье дело. В том, чтобы остаться верными Богу. В том, чтобы передать дело Евангелия следующему поколению. На сегодняшний день мы переживаем интересное положение, когда вот эта оппозиция, которая была так ясна в то время, хотя она на сегодняшний день не потеряла своей агрессивности, но она сегодня действует не так прямо, как она действовала в то время. И, к сожалению, это застало многих и многих верующих людей врасплох. Когда вместо того, чтобы действительно единым фронтом стать против вот этих всех проявлений зла, козни дьявольские, которые пытаются причинить вред делу Божьему, вместо этого очень и очень часто мы начинаем говорить о каких-то вопросах, которые, ну так скажем, не играют первостепенной значимости. Мы начинаем подчеркивать свой статус или начинаем подчеркивать свои какие-то мнимые преимущества или чьи-то недостатки. И таким образом теряем вот этот фокус, эту посвященность Божьему делу. Итак, мы говорили о разнообразии строителей, о тех разных-разных людях, которые участвовали в строительстве стены Иерусалимской. Несколько слов еще нужно сказать о единстве дела. Мы говорим о единстве многообразия. Вот эти разные люди с разных мест, с разной культурой, они объединились. Объединились для того, чтобы вместе сделать это важное Божье дело. Это стало возможным прежде всего, потому что у них была одна цель. Все эти люди были посвящены Богу прежде всего. Еще раз прочитаем 20 стих 2 главы. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Дорогие друзья, если бы у этих людей не было этого единого глубокого понимания того, что они делают Божье дело, они не смогли бы строить. Они бы разругались много раз. Они бы столкнулись со своими противоречиями. Они бы каким-то образом устроили из того, что у них было, не вот эту единую гармонию и общую песнь, они устроили бы перебранку. Но когда люди понимают одну общую цель, знаете, когда я говорю об этом, когда я думаю об этом, я всегда возвращаюсь к этой точке. Смотрите, в момент крещения, когда каждый из присутствующих здесь, или многие, большинство присутствующих здесь верующие люди, которые уже приняли крещение, в момент крещения каждый из нас провозглашал Богу и говорил: «Господи, я свою жизнь посвящаю Тебе. Я отказываюсь от своей жизни, отказываюсь от своих планов. Я хочу, чтобы ты наполнил меня, чтобы ты использовал меня, чтобы ты был все во всем». Но посмотри, что-то происходит в нашей жизни. Какие-то обстоятельства случаются, которые как-то затемняют эту одну цель. Каким-то образом мы попадаем в состояние, знаете, рассеянности, или в состоянии, когда мы отвлекаемся на другие цели. Когда дьявол подбрасывает нам какие-то вопросы, какие-то приманки, которые затемняют, заслоняют собой одну Божью цель. Знаете, когда мы говорим о вот этой одной Божьей цели, мы говорим о том, что каждый из нас, каждый день должен возвращаться к тому, чтобы вспоминать о том, что Господь хочет делать через нас. Если вы еще несовершеннолетний ребенок, и вы живете под опекой своих родителей, Перед вами каждый день стоит цель, стоит задача. Каждый раз. Есть в Библии очень ясное повеление. Дети, повинуйтесь родителям своим. Если вы хотите делать Божье дело, вы его можете делать именно этим способом.
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе. И он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верой эти слова, сделайте это прямо сейчас.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Давай вспомним о том, что мы слышали в прошлый раз. Царь Иосия прочитал забытый всеми закон Божий. Он осознал, что он сам, да и весь народ, живет во грехе. Он покаялся перед Богом и всеми силами постарался весь народ обратить к Богу. Все идолы были истреблены, праздник Пасхи вновь стали праздновать. Но народ послушался царя, стал праздники соблюдать, в храм ходить, идола всех выкинул, но продолжал грешить против Бога. Призвание Иеремии. Библия, книга пророка Иеремии, глава 1. Когда царь Иосия был юношей лет 20, другой юноша, Иеремия, готовился служить Господу и стать священником в Иерусалимском храме. Но Господь предназначил ему иной путь. Однажды Господь обратился к Иеремии с такими словами. «Иеремия, задолго до того, как ты родился, я избрал тебя быть моим пророком, чтобы ты передавал мои слова народу иудейскому и народам окрестных стран. Прошу тебя, Господи, не делай меня пророком», – взмолился Иеремия. «Я еще слишком молод для такого служения. Я не умею правильно говорить с людьми». «Я буду с тобой и помогу тебе», — сказал Господь. «Я вложу слова мои в уста твои». Иеремия знал, что нельзя противиться воле Божьей. Даже если труд будет очень нелегок, он все равно должен делать то, что повелел Господь. «Что видишь ты, Иеремия?» – спросил однажды Господь. Иеремия смотрелся и увидел большой котел, под которым, потрескивая, пылал огонь. Пока он смотрел, жидкость в котле закипела и стала переливаться через край. И сказал Господь: «Точно так же враги заполнят собой Иудею и разрушат Иерусалим. Ты же должен предупредить народ. Если люди перестанут поклоняться Ваалу и будут служить мне, то смогут избежать этого бедствия. Если же не послушают меня, то враг непременно придет на их землю». Иеремия никак не мог понять, кто же этот неизвестный враг, ведь к этому времени Великое Ассирийское царство уже утратило свое прежнее могущество. Но он поверил словам Господа и стал призывать народ обратиться к Богу. Иеремия знал, что хотя царь Иосия всем сердцем любил Господа и был послушен ему, народ иудеи на самом деле не обратился к Богу и не сошел с неверного пути. Некоторое время спустя Иосия, а ему не было еще и 40 лет, был убит в битве с египтянами. Победители египтяне захватили сына Иосии и увели его в Египет, а для Иудеи выбрали нового царя по своему усмотрению. Им стал другой сын Иосии, Иоаким, который во всем слушался египтян. Бог знает роль каждого из нас в этом мире еще до нашего рождения. Иеремия был избран Богом, чтобы быть голосом Бога для народа. Бог очень милостив к нам, как и когда-то к израильтянам и иудеям. Но послушают ли иудеи Иеремию? И послушаемся ли мы во всем Господа? Но нам пришла пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 74. Книга Исход, 8 глава, с 21 стиха. «А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои пёсьих мух, и наполнится дома египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». Гордый фараон, могущественный царь Египта, даже слышать не хотел о том, что есть какой-то Бог, которому он должен подчиниться. Когда Моисей сказал, что народ Израиля должен выйти из Египта для служения Господу, фараон насмешливо ответил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его?» Тогда всемогущий Бог явил свою силу над гордым фараоном и его жрецами, послав на них лютые беды. Их еще называют египетскими казнями. Одной из них было ужасное нашествие пёсьих мух на весь Египет. Атака с воздуха. Мы вышли из автобуса и отправились к лесу. По пути надо было пересечь небольшую березовую рощу, а потом обогнуть большое поле, засаженное картофелем. Мы давно хотели попасть в этот лес, про который шла молва, что там полно разных грибов. Расстояние для нас не было страшным. Что такое несколько километров по проселочной дороге, если впереди ждут лесные сокровища? Оставалось пройти совсем немного. Узкая полоса берез словно острым мысом выходила в поле. С нее начинался лес, и к ней мы спешили, предвкушая удовольствие от грибных находок. На самом повороте к березам, всего в нескольких десятках метров от них, на нас вдруг налетела туча какой-то мошкары. Это была даже не мошкара, а какие-то жуки, похожие на мух. Они облепили всю одежду и лезли в нос, в глаза, в уши, в волосы. Особенно много их было на мне. То ли им понравился мой новый джинсовый костюм, то ли я был самым красивым из всех грибников. Понять, почему они избрали меня своей целью, было невозможно. К березам мы мчались, что было сил, на бегу отмахиваясь от атакующих непрерывно жуков-мух. Наверное, со стороны смотреть на нас было интересно и смешно. Мы размахивали руками и корзинами, словно ветряные мельницы. Но нам смешно не было. А как только мы добежали до первых берез, настырных мух словно ветром сдуло. Вытряхнув свою одежду и выбрав из волос последних неприятелей, мы пошли к ожидающим нас грибам. Беспокоило только одно. Когда будем идти назад, мухи снова нас атакуют? Книга Исход, 8 глава, с 30 стиха. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея. И удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа». Каждый раз, когда фараону становилось невмоготу жить из-за казней, совершаемых в Египте, он просил Моисея помолиться Богу, чтобы пришло облегчение. А как только становилось легче, фараон не смирялся перед Богом, а становился еще более жестоким и гордым. Все его придворные, жрецы и рабы умоляли фараона послушаться слов Господа. Обещая это сделать, гордый царь каждый раз обманывал Моисея, не желая повиноваться Богу. И тогда Бог произвел суд над домом фараона и над всеми египтянами, восставшими против его величия. Об этом написано в книге Исход, с 3 главы по 12. «Не будьте похожими на гордого фараона, чтобы не погибнуть в своем упрямстве. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Книга Екклезиаста, 7 глава, 16 и 17 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, ребята! Это я, Белочка. Сегодня вас ждет радиопередача «Небесные вопросы», но в непривычном формате. Понимаете, наш кабанчик так засмотрелся на небо, видимо, так на него подействовали мои упреки, что у него возник целый рой вопросов. Небесных, но таких, на которые мы обычно ищем ответы в нашей радиопередаче «Небесные вопросы». Вам же, друзья, хорошо известен характер нашего кабанчика. Какой он неугомонный и очень активный. Он не мог справиться с таким количеством мыслей, и поэтому у него родился сценарий целого спектакля. Не откладывая дело в долгий ящик, кабанчик со своим театром поставил спектакль, который мы сегодня и услышим. Вот бегу за дядюшкой Лосем, хочу его обрадовать и пригласить на премьеру. Все жители нашего заповедника тоже оповещены. Многие придут. Дядюшка Лось, поторапливайся, спектакль вот-вот начнется.
1: Иду, иду, Белочка. Корзину желудями наполняю для нашего кабанчика.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем и вас. Спектакль называется «Путешествие в страну главных вопросов». Но, как выразился кабанчик, это название еще рабочее, то есть может измениться. Это уж как правое копыто нашего кабанчика захочет. Путешествие в страну главных вопросов. По берегу моря прогуливается мальчик. Вид у него угрюмый и задумчивый. Волосы взъерошены. Он тяжело вздыхает. Мальчик поднимает камушки и бросает их в море. Его мама тревожно машет ему и что-то кричит, перекрикивая набежавшую волну и плач чаек. До мальчика долетают лишь последние слова. «Кузя, далеко не уходи! Скоро обед!»
1: «Я уже давно не детка. Вчера мне исполнилось 10 лет. Совсем скоро я стану дряхлым стариком. Жизнь проходит, а романтики никакой. Индейцы давно вымерли, пиратов никто не видел. Все сокровища и приключения засушены в старинных книгах. Скукотища, да и только. Наверное, я так и состарюсь. Ни

0: Какие там приключения? Однообразие. И, похоже, никакой перспективы на ближайшие 50 лет не предвидится. Ой, а это что такое? Бутылка? Подумать только! Ведь каких-то 300 лет назад в подобной бутылке Колумб отправил послание в Испанию об открытии новой земли. Жаль, что в 3-м тысячелетии открывать больше нечего. Может ли в наше время быть что-нибудь интересное в выброшенных морем бутылках? Да здесь не письмо, а просто страничка из какой-то книги. Нет, ну я же говорю, что приключений давно не бывает. От Луки, 15 глава, что-то знакомое. Точно, это же из Библии, Евангелие от Луки. Эх, а я-то надеялся, что в бутылке будет послание от старого пирата Флинта.
1: Привет!
0: Привет! Только ты кто? И где? Честно говоря, неудобно болтать с невидимкой.
1: Привет, меня зовут Страничка. Я Страничка из книги книг, Библии.
0: Ты что, разговариваешь?
1: Да, не пугайся, я не кусаюсь.
0: Вообще-то я не трусливый.
1: Я слышала, что ты говорил о приключениях. Так вот, я могу тебе помочь.
0: Разве ты знаешь дорогу, которая ведет в страну приключений?
1: Да, я знаю такую дорогу. Знаешь, она ведет в страну главных ответов на главные вопросы. Ты хочешь туда попасть?
0: Что за вопрос? Конечно, хочу. Знаешь, сколько у меня накопилось вопросов? И никто не хочет мне на них отвечать.
1: Мы можем отправиться в путь прямо сейчас. Знаешь что? Иди по дорожке и не сворачивай ни налево, ни направо. Помни, что ты должен говорить только правду. И знай, что бы ни случилось, ты не должен сомневаться, что попадешь в волшебную страну.
0: Легкотня! Какие могут быть сомнения, когда впереди тебя ждут приключения? Страничка, я готов!
2: И мальчик Кузя, не раздумывая, отправился в путь, забыв про обид и скуку. Что за загадочная страна главных вопросов? Вот это приключение! Вопросов у Кузи было множество. И интересно, на все ли свои вопросы он, Кузя, сможет найти ответы?
0: Так-так, конца и края этой тропинки не видно. Тянется и тянется. Да и это еще полбеды. Тропинка какая-то непроходимая. То в лужу наступишь, то ветки под ноги кидаются. Как я устал, сил больше никаких нет. Может, попробовать чуть-чуть наискосок? Может, там дорога получше будет? Пока не поздно, а?
3: Гав-гав, руки вверх, вы арестованы.
0: Я арестован? На каком основании? Я никому ничего плохого не сделал.
3: Именем Бизона вы арестованы, руки вверх. Гав! Следуйте за мной в подземелье Бизона Великого. А там выясним, на каком основании вы вторглись в его страну.
0: Ну и влип же я! Искал приключений и, кажется, нашел на свою голову. Самое смешное, что я ни слова не смогу рассказать в классе. Ребята просто засмеют меня, как только я начну им рассказывать про царство Бизона. Зачем я послушался эту страничку?
1: Почему ты не послушался меня?
0: Страничка? Я совсем забыл, что ты рядом со мной. Страничка, помоги мне. Вызвали меня отсюда.
1: Ты сам виноват в своих бедах. Взял и свернул с дороги. Ведь я же тебя предупреждала.
0: Я все осознал. Но как же мне выбраться теперь отсюда?
1: Не бойся. Попробуй отличить настоящее и ценное от грубой подделки.
4: Оказывается, мне правильно доложили. К нам пожаловали гости. И какие? Позвольте.

0: Позвольте представиться, молодой человек. Бизон Великий, царь.
1: Кузя, пятиклассник.
0: Чем обязан, Кузя? По какому такому праву ты нарушил мои владения?
1: Я иду в страну, в которой можно найти ответ на главный вопрос.
0: Главный, говоришь? Ну тогда, братец, я тебя поздравляю. Ты уже его нашел. Ответ в смысле? Ты готов его получить?
1: Да, это было бы здорово, но...
0: Никаких «но». Разве мне чего-нибудь жалко для своих друзей? Смотри, перед тобой все богатства мира. Ты сомневаешься? Возьми эту монетку, и ты будешь самым богатым человеком на земле. Чем тебе не главный ответ? Конечно же, признайся. Ты хотел узнать, как можно разбогатеть. Я прав? Так вот, положи монетку в кошелек и доставай, когда тебе нужно. Это волшебная монетка. Она никогда не растратится. Ну как тебе? Я подарил тебе главный ответ на главный вопрос.
1: Значит... Теперь я смогу путешествовать вокруг света. Египетские пирамиды, Эйфелева башня, Ниагарский водопад. Потом, мне давно нужен компьютер, машина, самолет.
0: Видишь, как заманчиво? Бери монетку, детка, и ступай к мамочке. Она давно заждалась тебя к обеду.
1: Спасибо, Ваше Величество. Вот порадуется за меня страничка, когда узнает, что я нашел уже ответ на свой главный вопрос.
2: Эх ты! Богатство стало для тебя важнее всего.
1: Страничка? Разве я неправильно поступаю?
0: Не слушай ее. Дай-ка мне лучше эту вредную для детских умов страничку Библии. Уж я-то с ней разделаюсь. Бери, Кузя, монетку и думай побольше о своем счете в швейцарском банке. Пользуйся, пока я добрый.
1: А вдруг страничка права? Что-то не могу вспомнить, чтобы богатство сделало хотя бы одного человека счастливым. И разве на вопрос о собственном богатстве я хотел получить ответ? Нет. Нет, я решил. Мне не нужно денег.
0: Глупый, упрямый мальчишка. Ты об этом еще пожалеешь.
1: Ой, я снова оказался на тропинке. Похоже, что я легко отделался от этого бизона великого. Ну что, пойду дальше искать страну, где смогу задать свои главные вопросы.
2: Ребята, как вы уже поняли, приключения мальчика Кузи не закончены. Продолжение мы сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашего эфира подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, пойду кабанчику корзинку желудей вручать. Он у нас молодец.

радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся ввысь.

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Почему люди так любят свое прошлое и держатся за него? Почему нам так тяжело принять что-то новое? Будущее таит в себе загадки. Мы не знаем, что нас ждет, к чему приведут изменения. Мы все боимся изменений. Но что об этом говорит Господь?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Готовность меняться». В прошлый раз мы начали говорить о том, как люди относятся к переменам. Сегодня мы продолжим рассуждать о готовности принимать что-то новое, незнакомое. Иногда Господь открывает перед нами двери чего-то нового, но мы боимся зайти из-за того, что никогда не были там. Доверие Богу и молитва – вот что поможет нам спокойно смотреть в будущее. Название передачи сегодня – «Готовность меняться». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.

0: Мир вам, дорогие друзья! Пусть Господь благословит наше слушание и исполнение Божьего Слова, чтобы не быть только внимательными слушателями, но быть исполнителями, знать Господа, любить Его, следовать за Ним, изучать Божье Слово, вникать в себя и с радостью доверяться Ему. Конечно, когда мы смотрим назад, мы вспоминаем, как Церковь прошла многие годы, десятилетия, столетия, уже тысячелетия истории. Смотрим на мужей и жен веры, которые оставались верными. Мы можем научиться многим урокам верности, посвящения и подражать их вере, следовать за Господом. Но можно смотреть назад. Мы должны посмотреть на себя сегодня, испытать свое сердце, свою веру. И нам также надо думать о будущем, передавать веру наших отцов и свою веру нашим детям и внукам. Пусть Господь благословит нас праздновать то, что мы прошли в прошлом, как жили наши деды, отцы, прадеды, но также думать о нашей ответственности сегодня и размышлять о будущем, чтобы Господь использовал каждого из нас, наших детей, наши семьи, наши церкви, для преображения нашей страны, для того, чтобы и наши соседи, и те, кто живет с нами, учится, могли знать о Господе, любить Его и познавать Его. Потому что только когда человек начнет заботиться о своей душе, когда он начнет молиться, обращаться к Богу, жизнь его будет меняться. Не методы психологии или аутотренинга, но духовная жизнь с покаянием. Кому принадлежит его сердце, его дух? А только Бог живой дает оживотворение сердца, жизни духовной. Поэтому нужно направляться к Нему и постоянно пребывать в Нем. Итак, дорогие друзья, давайте мы посмотрим на тему, как мы должны меняться. Прочитаем несколько текстов. Первый текст из книги Исаии. Это пророк, одна из самых больших книг Ветхого Завета. Мы прочитаем из 43 и 48 глав книги пророка Исаии. 43 глава, 18 стих. Вот что говорит Господь. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». То есть о чем говорит Господь? «Я Бог ваш, и я делаю все новое. Я творец нового. Даже если есть пустыня, то я могу там пустить реки. Я могу проложить дорогу в степи». И надо помнить о том, что Господь совершал в прошлом, помнить о древнем, но также знать его сегодня. Читаем дальше. 48 глава, пророк Исаии, 6 стих. «Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: вот, я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто». То есть здесь говорится о состоянии людей. Как Иисус говорил, они не слышат и они не видят. И мы часто боимся будущего, беспокоимся, держимся за настоящее, все критикуем, ворчим, недовольны. И нам очень сложно меняться, потому что у людей всегда был страх перед неизвестностью, что приготовило нам будущее. Но если мы люди верующие, если мы доверяем Богу, если Он руководит нашей жизнью, то это совершенно другое дело. Что бы Господь нам ни приготовил, мы можем успокоиться в Нем. И пусть Он ведет нас и использует нас, и проводит через те испытания, которые Он приготовил для нас, и дает нам благословения, которые Он приготовил для нас. Потому что наш Бог – это Бог чего-то нового. Это Бог изменений, это Бог-творец, Бог-творение. И Он постоянно делает что-то новое. Новые возможности, дает новые идеи, технологии. Это наш Господь. Но мы должны помнить, что есть вещи, которые неизменны. Сам Бог не меняется, это люди меняются. Истина неизменна, и это тоже мы хорошо понимаем, мы должны помнить об этом. То есть есть истины и вещи, которые не меняются, а вот одежда или даже методы коммуникации, передвижения меняются. Мы уже не живем, как в Средневековье. Мы уже не живем, как в первые века, и не одеваемся так. Сейчас можно переместиться на другой конец Европы и даже перелететь в Америку за несколько часов. Или можно позвонить по телефону и говорить практически в то же самое время, и человек на другой стороне может ответить. Это удивительные времена. А вот теперь обратимся к книге «Деяний святых апостолов», к 11 главе. Очень интересные главы. Это 10 и 11 главы книги «Деяний святых апостолов», или, как иногда называют эту книгу, «Деяния Святого Духа». Потому что со дня Пятидесятницы, как появилась церковь, мы видим проявление Святого Духа, как Он касается людей, как обращается после проповеди Евангелия, после проповеди об Иисусе Христе, когда говорит апостол Петр, и в день Пятидесятницы каются 3000 человек. И потом мы видим, как люди начинают собираться, молиться, общаться, пребывать в учении апостолов. И Церковь Божия, которая рождается в день Пятидесятницы, начинает развиваться. Появляются первые проблемы, поэтому избирают диаконов. Потом там есть нюансы, когда Господь начинает использовать, и мы читаем об этом в 10 главе Деяний апостолов, апостола Петра, чтобы Евангелие принести язычникам. У каждого из нас есть корни. И мы привыкли думать так, как нас воспитали. И нелегко меняться. Но прочитаем, что произошло с апостолом Петром. Потому что сам он был закоренелый иудей, но Господь его посылает в языческий район Кесарию. Он был воспитан, знал хорошо закон, он был в школе Господа Иисуса Христа. И вот он, который был законником, Господь дает задание проповедовать Евангелие, но проповедовать язычникам. В Деяниях апостолов, 10 главе, 44 стихе мы читаем. Тогда Петр еще продолжал эту речь. Святой Дух сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Вот это было удивительно. Дух Святой сошел на кого? На язычников. На тех, кого иудеи не считали за людей. Иногда даже называли их собаки, псы. Вот мы чистые, святые. И все иудеи, которые пришли с Петром, были очень удивлены. Потому что язычники – те люди, которые могли только крошки есть, падавшие со стола иудеев. Для иудеев происходившее было очень удивительно. Они не хотели делиться с язычниками благой вестью. Но это Бог побудил Петра сделать то, что он сделал. Он начал проповедовать, рассказал им о Господе Иисусе Христе. Ну, читаем дальше текст. Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали их говорящими языками и возвеличивающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа. Вот апостол Петр стоит в окружении язычников. Но он вспоминает, что такое же происходило и с ним в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них самих. Он вспомнил, как он и небольшая группа других последователей Христа собрались в комнате и неожиданно услышали шум, словно от сильного ветра. И это был Дух Святой, наполнивший комнату. И он полностью изменил их жизнь. Они вышли из этой комнаты и начали благовествовать, прежде всего, иудеям. И вот благовесть достигает язычников. Читаем дальше. 10 глава Деяний апостолов, 48 стих. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». И эти язычники приняли крещение. Началось большое пробуждение среди язычников. Представляете, изменение. Рухнула стена старых принципов, привычек, понятий. Бог знал, кого выбрать для этой работы. Выбрал самого упрямого, самого закоренелого иудея. И вот апостол Петр перешагнул через свои традиции, и благодаря этому произошло большое пробуждение среди язычников. Ну, читаем последние слова 10 главы Деяний апостолов. «Потом они просили его, то есть апостола Петра, пробыть у них несколько дней. И Петр еще остался у них. Возможно, Петр впервые в своей жизни пробовал греческую кухню, а не только ел кошерное. И вот следующая глава, 11, начинается такими словами. Деяния апостолов. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. С одной стороны, они были рады, но с другой стороны, они были возмущены. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты же общался с язычниками. Ты стал нечистым. Ну, проповедовать — это одно, но провести у них несколько дней... Ну, конечно, ты вкушал пищу, это совсем другое. Они даже не задают ему вопрос, они обвиняют его. Они как бы говорят, да как ты посмел остаться с ними? Ты что, не знал, что они необрезаны? Ты же еврей. Ты что, не знаешь правил? Как ты мог провести столько времени с язычниками? Обличает его. И что делает апостол Петр? Петр, мы читаем дальше, в 11 главе Деяний апостолов, в 4 стихе, он начал пересказывать им все по порядку. Рассказывал им и объяснял. Он говорит, в городе Иопе я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, спустилось ко мне. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Вот это рассказ, свидетельство. Он свидетельствует своим братьям, он пришел обратно в Иерусалим, пришел в Иудею. Он дает отчет о своем миссионерском путешествии, что Господь сделал с ним. Слушатели понимают, что это не был безумный, необдуманный поступок Петра. Это не было предательство, что все было правильно. И он сейчас говорит истину. Инициаторы, любители нового, могут иногда поступать необдуманно. Поэтому их просят рассказать все детально, подробно. И апостол Петр именно это и делает. Мы читаем Деяния апостолов, 11 главу, 13 стих. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, то есть вот язычнику, «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же я начал говорить, это уже говорит апостол Петр, «сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Апостол Петр вспомнил события Дня Пятидесятницы. И вот то же самое он видит, что происходит в Иопии, в этом языческом месте. Апостол Петр был послушен Господу. Конечно, он сделал что-то новое. Сделал ли что-то он неправильное? Нет. Большинство людей часто воспринимают все новое как что-то неправильное. И им нужно показать, подробно объяснить, что есть доказательства, есть подтверждения, доводы, и стоит попробовать, ничего страшного не произойдет. Всегда есть 10% консерваторов, которые совсем не приемлют перемены. И надо жить, как жили в прошлом. Это старообрядцы. Они легко могут потушить искру, воодушевление и остановить рост. Если мы будем читать 11 главу книги «Деяний святых апостолов», далее, то увидим некие изменения. Вот послушайте внимательно. В 17 стихе Петр показывает, в чем проблема тех, кто не приемлет изменения. Мы читаем «Деяния апостолов», 11 главу, 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, кто же я, чтобы мог препятствовать Богу?» Слова, которые нужно подчеркнуть в своей Библии и хорошо запомнить их. В журнале «Христианство сегодня» я прочитал рассказ-притчу. «Встреча на борту». Это юмористическая зарисовка, притча встречи Иисуса Христа с учениками, если бы она произошла в наше время. Послушайте. Вот что написано в христианском журнале. Петр говорит: «Эта встреча была собрана по просьбе Матфея, Ивана, Фомы и Якова. Варфоломей, помолись». Варфи: «Всемогущий Бог, мы просим Твоего благословения на все, что мы будем говорить и делать в этот день». Петр: «Иисус, мы следуем за Тобой уже некоторое время и заметили некую проблему с посещением». Фома: «Сколько человек было вчера на горе?»
1: 37.
0: Петр: «Но это просто ужасно. Нужно принимать какие-то меры, потому что это не то, что мы ожидали». Иван: «Но у меня есть предложение. Нужно, чтобы Иисус показывал больше чудес. То, как Он ходил по воде, просто потрясающе. Но так мало кто видел это чудо. Если бы 1000 человек смогли увидеть это, то посещаемость возросла бы в десятки раз. Людей стало бы больше, чем может поместиться на холме». Яков: «Я согласен. Чудеса с исцелением восхитительные, но только ограниченное количество людей на самом деле видит, что происходит. Надо больше чудес таких, как превращение воды в вино, увеличение количества рыбы и хлебов. Да и никогда не помешает наполнить чем-нибудь свой живот». «Успокой больше штормов. Иисус, представь побольше знаков. Это то, что хотят люди. Нам нужны чудеса». Петр: «Правильно. Публичность необходима. А ты же, наоборот, просишь людей, которым помог, молчать, держать это в тайне. Пусть все вокруг знают, пусть весь мир будет в курсе, что ты делаешь». Матфей: «Я тоже за чудеса. Но и истории мне тоже хотелось бы слушать. Но только такие, которые можно понять. Все эти имеющие уши слышать да слышать, ну, очень туманные. Иисус, говори проще, понятней. Ты заинтересовывай людей». Яков: «А я бы предложил некий порядок. Сначала история, потом чудо, потом сбор пожертвований, потом песня или стих, еще одно маленькое чудо. Но если ты хочешь, то можешь помолиться в конце». Фома: «Ну, что-то нужно делать». Яков: «Ну, непременно, потому что посещаемость ужасна». Иуда: «Я просто хотел добавить, что если мы будем продолжать встречаться в верхней комнате, в горнице, то нужно решать что-то с ковром». Вот эта история была опубликована. Я думаю, что не все смеялись, пока я читал этот рассказ, потому что многое кажется слишком знакомым. Дорогие друзья, церковь — это место, где мысли должны быть о Господе Иисусе Христе, а не о земном. И если мы зациклимся на том, сколько людей пришло, в каком состоянии стены, какой порядок песен должен быть на богослужении, мы очень легко можем перестать думать о духовных вещах, перестанем каяться и меняться. К счастью, люди, которые были с Петром, не относились к категории абсолютно закоренелых консерваторов. Поэтому прочитаем 18 стих. Какова была их реакция на слова Петра? Когда он говорит: «Братья, кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Я уже говорил, что нам всем нужно запомнить эти слова, они должны стать как девиз для нас. И так эти люди успокоились, услышав слова Петра. Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вот они успокоились и прославили Бога. Они поняли, что Бог дает покаяние и язычникам. Они признали это, хотя такая новость была чем-то из ряда вон выходящим для иудеев. Есть разумные советы, которые могут доставить нам неудобства в том случае, если мы не умеем принимать что-то новое. И все эти ответы начинаются словами «необходимо». Первое. Необходимо оставаться спокойным. Помолиться и посвятить себя Господу. Пусть Он руководит нашей жизнью. И я понял это как раз в реакции окружения Петра. Мы читаем в Деяниях апостолов, как написано, что они успокоились. Не нужно впадать в истерику, поддаваться эмоциям. Много церквей развалились из-за того, что в них все строилось исключительно на эмоциях. Принимайте решения спокойно, выдержанно. Необходимо оставаться спокойным. Второе. Необходимо прославлять Бога. Именно так поступили друзья Петра. Мы не идем по нашему христианскому пути в одиночку. И нельзя отрицать того, что сделали другие церкви или представители других служений, того, что было сделано до нас. Поэтому прославляйте Бога. Понимайте, что все в руках Его. Не пытайтесь сделать из церкви свою личную империю. Необходимо возносить славу нашему Богу. Необходимо входить в те двери, которые открывает Бог. Есть двери, которые кажутся такими же закрытыми, как для христиан первого века были язычники. И если мы приверженцы только старого, то никогда и не посмотрим в сторону этих дверей. Есть стили проведения богослужения, которые могут вызвать у нас ужас, какие-то изменения, новшества, которые внушают страх. Но присмотритесь, может быть, это Господь открывает двери, а вы в силу своей любви к привычному боитесь зайти в нее. Рискуйте, помолитесь и шагайте в новое. Благовествуйте. Входите в те двери, которые открывает перед вами Господь. Необходимо быть гибким, трудиться с желанием. Очень важно не просто принимать что-то новое по принуждению, но делать это с радостью, с молитвой, с готовностью, желанием. Да будет воля Божия в нашей жизни, а не то, что мы хотим. И необходимо постоянно оценивать ситуацию. Один пастор сказал: все великие перемены страшат человеческий ум, особенно если они сопровождаются опасностью или непонятными последствиями. Мне как служителю нужны рядом люди, которые будут меня успокаивать, помолиться обо мне, будут напоминать, смотреть чуть дальше сегодняшнего дня и призывать меня осмыслить все факты. Нужно помнить, что всем в жизни руководит Бог. Мне это необходимо. Не могу сказать, что это всегда приятно, но очень нужно. У христианина нет случайностей. Возможно, среди моих слушателей сегодня есть те, кто не хотят изменений в своей жизни. Вероятно, вы видели, как Господь меняет жизнь. Может быть, даже ваших близких. Или в вашей жизни Бог тоже совершил свои перемены. Возможно, вы посещаете церковь, читаете Библию. Но есть то, что вы не хотите изменить в своей жизни, вы не хотите принять Господа как своего личного спасителя. Если это про тебя, дорогой друг, то сегодня у тебя есть возможность принять эту перемену. Изменись. Бог очень добрый, милостив. Бог дает тебе возможность сделать этот шаг. Поверь, такая возможность будет не всегда. Дерево лучше всегда измерить, когда оно упало, но это не работает, когда речь идет о спасении. После того, как дерево упадет, шанса на спасение больше не будет. Поэтому уверуй сегодня, покайся сейчас. Бог желает, чтобы каждый человек позаботился о своей душе, чтобы имел жизнь вечную. Сегодня я приводил вам статистику, которая подходит для любой организации. Я хочу повторить еще раз. В каждой организации есть 10% инициативников, людей-новаторов, 80%, то есть большинство людей, которые трудятся, довольствуются настоящим, готовы принимать что-то новое, но не спешат, и 10% консерваторов, те, которые не хотят никаких изменений. Подумайте, о какой группе вы относитесь? Как вы относитесь к будущему? О чем вы молитесь? Готовы ли вы принять изменения? Благослови Господь, чтобы были изменения в нас, в наших семьях, в нашей стране, в нашем обществе. Пусть Господь меняет. Самое главное для нас — быть на стороне Христа, верить в Него, следовать за Ним, быть верным Ему. Да благословит нас Господь. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Готовность меняться». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. мы прослушали передачу «Готовность меняться». Как принимать что-то новое, незнакомое для нас? Вот несколько советов. Первое. Необходимо оставаться спокойным. Принимайте решение спокойно, выдержанно. Второе. Необходимо прославлять Бога. Не пытайтесь сделать из церкви свою личную империю и не принимайте все успехи на свой счет. Третье. Необходимо входить в те двери, которые открывает Бог. Присмотритесь, может быть, это Господь открывает двери, а вы в силу своей любви к привычному боитесь зайти в нее. Рискуйте, шагайте в новое. Четвертое. Необходимо быть гибким и уметь подстраиваться к новому с желанием. Очень важно не просто принимать что-то новое по принуждению, но делать это с радостью, с готовностью, с желанием. Пятое. Необходимо постоянно оценивать ситуацию. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Вот наш адрес. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем меняться сами и менять этот мир к лучшему. Будем извлекать уроки, подражать доброму. Вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?» Как помочь нашей стране жить достойно? Что может изменить один человек? Нет времени для жалоб. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Как помочь нашей стране жить достойно? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы в эфире «Библейское вещание» BBN.

а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 10 стихе. Там есть такие слова: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Поразмыслим над следующим аллегорическим рассказом. Печаль была прекрасна. Ее красота была красотой лунного света, струящегося сквозь ветви деревьев и образующего на мху маленькие серебряные озера. Песни печали были подобны чарующим трелям соловья, но в глазах ее стояла усталая безнадежность. Она могла сладко плакать с теми, кто страдал, но радоваться с теми, кто был счастлив, она не могла. Радость была прекрасной красотой раннего утра. Ее глаза сияли детским восторгом, а в волосах переливался блеском солнечный поцелуй. Когда радость пела, ее песни стремились ввысь, подобно жаворонку, а ее шаги были шагами победителя, не знавшего поражений. Радость могла веселиться со всеми, кто радовался, но не могла плакать с теми, кто был безутешен. «Мы никогда не сможем быть вместе», — сказала тоскливо печаль. «Да, никогда», — ответила радость, и глаза ее потускнели. «Мой путь лежит через залитые солнцем луга, для меня цветут пышные розы и поют свои дивные песни дрозды». «Мой путь лежит через темные леса», — сказала печаль, медленно отворачиваясь, «для меня цветут только скромные лунные цветы». «И все же самая сладкая песня на земле, песнь любви, будет моей. Прощай, радость, прощай». В тот момент они почувствовали рядом присутствие кого-то незримого, и пред ними предстал туманный облик божественной сущности. С трепетом пали они пред ним на колени. «Я вижу в нем царя радости», — шепнула печаль, «потому что на нем много цветов, а рана от гвоздей на его руках и ногах — это знаки великой победы. Пред ним тает мое горе, и печаль превращается в бессмертную любовь и радость, и я отдаю себя ему навеки». «Нет, печаль», — тихо сказала радость, «я вижу в нем царя скорби, венец на его челе терновый, а рана от гвоздей на руках и ногах — знаки тяжелых мучений. Я тоже отдаю себя ему навеки, но печаль, разделенная с ним, должна быть слаще всех радостей, изведанных мною». «Тогда мы едины в нем», — воскликнули они, ликуя, «потому что никто другой, только он, мог соединить радость и печаль воедино». Рука об руку, счастливые, направились они в мир, чтобы вместе с Господом познать бури и ясное солнце, зимнюю стужу и летнее благоденствие, ибо написано, что нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами! Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе, в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Добродетель непобедима. Добродетель бессмертна и непобедима, не подчиняется превратностям настоящей жизни, но, возлетая превыше сетей нечести, на все человеческое смотрит как бы с какого высокого столпа и не чувствует ничего, что для других бывает тягостным. Напротив, как человек, стоящий на высокой скале, смеется над волнами, видя, что они с шумом ударяются о скалу и тотчас обращаются в пену, так и подвязающийся в добродетели, пребывая в безопасном месте, не испытывает никакой неприятности от житейского волнения, но живет спокойно, наслаждаясь тишиной своих помыслов и представляя себе, что дела настоящей жизни, проходящие так скоро и быстро, ничем не различаются от течений речных. Ибо как бывает с волнами морскими, что они то поднимаются на несказанную высоту, то вдруг опять упадают, так точно видим мы и люди, не родящие добродетели и преданные пороку, то высоко умствуют, поднимают брови и успеваются в делах настоящей жизни, то вдруг унижаются и приходят в крайнюю бедность. На них-то указывая, и блаженный Давид говорил: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Псалом 48:17. И хорошо сказал: «Не бойся». Пусть, говорит, не смущает тебя изобилие его богатства и блеск славы, ибо спустя немного ты увидишь его лежащим на земле, неподвижным, мертвым трупом, сделавшимся пищей червей, лишенным всего этого богатства и славы и не могущим ничего взять с собою, но все оставившим здесь. Не смущайся же, смотря на настоящее, и не ублажай того, кто в скором времени должен лишиться всего этого. Ибо таково настоящее счастье и таково свойство богатства. Оно не сопутствует отходящим отсюда. Нет, они, оставив здесь все свое богатство, отходят нагими и ничего не имеющими, неся с собою одно нечестие, и скопленное ими из-за богатства бремя грехов. Но в добродетели ничего такого нет. Напротив, она и здесь ставит нас выше наших зложелателей и делает непобедимыми, доставляя нам непрестанное удовольствие и не дает испытывать превратность дела, сопутствует нам и во время исхода отсюда, и тогда-то особенно, когда мы нуждаемся в ее пособии, в тот страшный день подает нам великую помощь, преклоняя нам милость к нам в судью. И как здесь во время бедствий возвышает над бедствиями, так и в будущем избавляет обладающих ею от вечных мучений. Мало этого, она еще доставляет нам и наслаждение неизреченными благами. О клятвах. Скажем, от чего появилась клятва и для чего она допущена. Авраам и бывшие с ним заключали много договоров, закалывали жертвы, делали приношения, а клятвы еще не было. Откуда же появилась клятва? Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда-то, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога в свидетели, представляя как бы верного поручителя в том, что говорили. Ведь клятва в этом и состоит, в поручительстве, потому что не доверяют нравам. Следовательно, она прежде всего служит обвинением тому, кто клянется, если ему не верят без поручителя, и притом без поручителя великого, потому что от великого недоверия происходит то, что требует в свидетели не человека, но Бога. Во-вторых, сколько же виновен бывает тот, кто принимает клятву, если он, споря об условиях, влечет Бога в поручительство и говорит, что не поверит, если не будет иметь его поручительство? Какая чрезвычайная бесчувственность! Какое поругание! Ты, червь, земля, пепел и дым, влечешь к поручительству владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Скажи мне, если бы в то время, как ваши слуги спорят между собою и не доверяют друг другу, один из рабов сказал, что он не поверит до тех пор, пока не будет иметь поручителем общего господина, то не получил ли бы он 1000 ударов и не узнал ли бы, что господином надобно пользоваться для других дел, а не для этого? Что я говорю о рабе и господине? Если бы он избрал и другого почтенного человека, то не счел бы тот такой выбор поношением для себя. Но я, скажешь, не хочу избирать в поручители такого же человека. В таком случае не принуждай и Бога. Когда и между людьми бывает так, если кто скажет, «Я представлю такого-то в поручители, ты не берешь на себя этого поручительства». Что же скажешь? Уже ли мне потерять то, что я дал? Не говорю этого, но утверждаю, что ты оскорбляешь Бога. Посему-то принуждающий к клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. И что особенно худо, каждый клянется из-за одной копейки, из-за малой выгоды, из-за несправедливости. Это я говорю о тех случаях, когда не будет клятва преступления. Если же последует клятва преступления, то все будет в крайнем беспорядке, и виновником всего будет и тот, кто принял, и тот, кто дал клятву. Но иногда бывает, скажешь, нечто неизвестное. А ты предусматривай это и не делай ничего легкомысленно, то сам себя и взыскивай за вред. Лучше так потерпеть вред, чем как-нибудь иначе. Скажи мне, когда ты требуешь от человека клятвы, чего ты желаешь? Того ли, что он нарушит клятву? Но это крайнее безумие, ибо наказание обратится на твою голову. Лучше тебе потерять деньги, чем ему погибнуть. Для чего делаешь ты это во вред себе и в оскорбление Бога? Это свойственно душе зверской и человеку нечестивому. Но я, скажешь, надеюсь, что он не нарушит клятвы. В таком случае поверь ему и без клятвы. Но многие, скажешь, без клятвы решаются на обман, а с клятвою нет. Обманываешься, человек. Кто привык красть и обижать ближнего, тот легко решится попрать и клятву. Если же кто благоговеет перед клятвой, тот тем более убоится сделать обиду. Но он сделает это и по неволе. В таком случае он достоин прощения. Но что я говорю об этих клятвах, оставляя клятвы, бывающие на рынке? Там ты не можешь сказать ничего подобного, потому что из-за самой мелкой монеты бывают клятвы и клятвопреступления. Так как не падает с неба молния, так как не все не спровергаются, то ты стоишь и держишь при себе Бога. Из-за нескольких монет ты призываешь его во свидетельство. Но если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что мы не грешим. Это зависит от человеколюбия Божьего, а не от нашей добродетели. Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться даже собственной головою, а мы до того не щадим славы Господа, что всюду влечем и тянем Его. Разве не знаешь, что такое Бог и какими устами надобно призывать Его? Рассуждая о каком-нибудь добродетельном человеке, мы говорим «умой уста твои» и тогда вспоминай о нем. А между тем, имя досточтимое, которое выше всякого имени, имя чудное по всей земле, от которого трепещут демоны, мы всюду произносим безрассудно. О, привычка! От нее-то произошло то, что это имя пренебрегается. Ведь если бы ты заставил кого-нибудь поклясться святым храмом, ты без сомнения считал бы это за страшную клятву. Отчего это кажется тебе так страшным, как не от того, что ту клятву мы употребляем без разбора? а эту нет. Иначе не следовало бы содрогаться при произнесении имени Божьего. У иудеев это имя столь священно, что его писали на дощечках, и никому не позволялось носить эти буквы, кроме одного первосвященника. А мы теперь везде произносим это имя, как обыкновенное. Если и просто называть Бога не всем дозволено, то скажи мне, какая дерзость, какое безумие призывать Его во свидетельство? Если бы и все надлежало бросить, не следовало ли бы охотно согласиться на то? Вот я и говорю, и настоятельно требую, оставьте клятвы, бывающие на площади, а всех, которые не слушаются, ведите ко мне. Вот в вашем присутствии я заповедую тем, которые отделены на служение домам молитвенным, внушаю им и объявляю, что никому не дозволяется клясться безрассудно, или даже как бы то ни было. Итак, ведите ко мне клянущегося, кто бы он ни был, потому что и это должно доходить до нас, как будто бы вы были малые дети. Но не дай Бог, чтобы это было. Стыдно, если вы еще и имеете нужду чему-нибудь учиться. Осмелишься ли ты, не будучи посвящен в тайны, прикоснуться к священной трапезе? Но что еще хуже, ты, посвященный в тайны, дерзаешь прикасаться к священной трапезе, которой и не всем священникам позволено касаться, и таким образом клянешься. Ты не касаешься по выходе из дома и головы дитяти, а касаешься трапезы, и не трепещешь, и не боишься. Веди ко мне таких людей, я произведу суд и отпущу обоих с радостью. Делайте, что хотите. Я полагаю закон, отнюдь не клясться. Какая надежда спасения, когда мы так унижаем имя Божие? Уже ли для того записи, для того обязательства, чтобы ты принес им в жертву свою душу? Приобретаешь ли ты столько же, сколько теряешь? Нарушил ли клятву тот, кого ты обязал ею? Ты погубил и его, и себя. Не нарушил? И в этом случае ты погубил его, принудив его приступить заповедь. Удалим от души эту болезнь. Прежде всего, будем гнать ее с рынка, из лавок и всех других торговых заведений. Нам будет от этого больше прибыли. Не думайте, что от нарушения божественных законов житейские дела пойдут лучше. Но мне скажешь, не верят? Действительно, мне случалось слышать от некоторых и это. Если я не произнесу тысячи клятв, мне не поверят. Ты сам причина этому, потому что легкомысленно клянешься. А если бы этого не было, и если бы всем было известно, что ты клянешься, то поверь словам моим, ты сделал бы только знак, и тебе поверили бы больше, нежели тем, которые произносят тысячи клятв. Скажи мне, кому вы больше верите? Мне ли, хотя я не клянусь, или тем, которые клянутся? Но ты, скажешь вы, начальник и епископ, что же, если я докажу, что не поэтому только верите мне? Отвечайте мне со всею истиной, прошу вас. Если бы я часто и всегда клялся, помогло бы ли мне начальство? Отнюдь нет. Видишь ли, что не поэтому верите мне? Да и какую, скажи мне, приобретешь ты, наконец, выгоду? Павел терпел голод, и решись и ты лучше терпеть голод, нежели приступить к какую-либо заповедь Божию. Отчего ты так неверен? Уже ли тогда, как ты решишься все сделать и претерпеть для того, чтобы не клясться, Бог не вознаградит тебя? Ведь Он каждый день питает клятва преступника и часто клянущихся. Уже ли же предаст голоду тебя за то, что ты послушал Его? Пусть все знают, что из собирающихся в эту церковь никто не клянется. Да будет это нашим отличием от язычников и от всех людей. Да примем печать с неба, что нам везде являться как бы царским стадом. Пусть нас узнают потому, что мы говорим как апостолы, говорим как ангелы. Если кто скажет «клянись», то пусть услышит, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь.

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла, апостола к язычникам, предоставляет изучающим Библию много информации относительно развития ранней церкви. Мы изучали три миссионерских путешествия. Спор в храме окончился тем, что Павла взяли под охрану римских воинов, которые боялись за его жизнь. Павел употребил свое право как римский гражданин, апеллируя кесарю, когда ему поставили вопрос: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что он не мог и не сможет получить честного и справедливого суда в Иерусалиме. Он знал, что иудеи решили предать его смерти. Но Павел также знал, что Господь дал ему слово, что он, Павел, должен свидетельствовать в Риме, как мы читаем: «Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел был заключен в крепости правителя Кесарии больше 2 лет. Итак, к концу лета, в 60-м году новой эры, Павел оставил Кесарию узником на борту корабля, плывущего в Рим. Плавание из порта в порт, путешествие для заключенного Павла, можно только описать как трудное и изнурительное. Книга «Деяния святых апостолов», 27 глава, дает сведения о посещенных портах. Священное Писание описывает путешествие так: «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись к Нидам, по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Криту при Салмоне». Предполагает, что кораблекрушение произошло через 3 месяца, то есть в ноябре месяца того же 60-го года. Лука, сопровождающий апостола, дает краткое, но довольно ясное описание путешествия, которое привело к кораблекрушению. Вера Павла ясно сияет среди замешательства на борту, когда буря увеличивала свою разрушающую силу. Он предупредил сотника и команду корабля о предстоящей пред ними критическом положении. Вероятно, капитану слова Павла показались словами человека, не привыкшему к морю, и поэтому неблагонадежными. Они не знали факта, что Павел был человеком, руководимым и контролируемым Богом, поэтому его слова имели значение. Сотник, ответственный за безопасность узников, также был вынужден послушаться уверениям капитана, что все благополучно для плавания. Но скоро, начиная от капитана и команды, до всех других на борту, стало ясно, что они были в опасности. Все было сделано, чтобы они могли пройти через ярость этой бури. Груз был выброшен за борт, избавились от багажа, спустили паруса. Только наше воображение может добавить детали этого путешествия. Христианский работник, который был на пароме посреди свирепой бури, когда страшились, что он перевернется, спокойно читал прекрасные слова Евангелия от Иоанна, 11 главы, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Предупреждение было издано, что они были в чрезвычайной опасности. Пассажиры вокруг в страхе кричали, говоря: «Я не хочу умирать». Они обращались к христианскому работнику с заметкой: «Почему ты кажешься таким спокойным среди всей этой

сбит. Но он также знал, что жизни всех будут сохранены. Это убеждение было от Господа. Команду и пассажиров Павел поощрял принять пищу, так как в их волнении они не принимали пищи несколько дней. Павел, узник, стал источником ободрения и утешения пред лицом страшных обстоятельств. Его свидетельство: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано», произвело великое впечатление на умы всех на корабле. Мы читаем: «Тогда все ободрились и также приняли пищу». На корабле все 270 человек были поощрены свидетельством Павла. Он, Аристарх и Лука, сопровождающие его, были единственными христианами на корабле. Какое сильное свидетельство они произвели в этот особенный момент в жизни команды, узников и, возможно, также пассажиров. Попали в кризис, когда корабль сел на мель и был в опасности быть разбитым силой волн. Воины склонились к тому, чтобы убить всех узников, что включало апостола Павла, чтобы никто не убежал. Но ответственный сотник, сознавая ценность свидетельства Павла и уверенность, что все будут спасены, несмотря на опасные обстоятельства, его повеление было исполнено. Команда, воины и узники бросились в бушующие воды, чтобы добраться до земли. Писание ясно утверждает, и таким образом все спаслись на землю. Бог контролировал. Бог, Творец и Содержатель всего, разрешил свирепой буре и сердитым волнам разбить корабль, на котором плыл Павел, как узник. Но Бог сохранил жизнь всех на корабле. Остров, у которого произошло кораблекрушение, назывался Мелит. В древние времена два острова имели это название. Один лежал на Адриатическом море у берегов Далмации, другой теперь известный как Мальта. Утверждается, последний упомянутый остров теперь считается островом, у которого произошло кораблекрушение. Залив Святого Павла является традиционным местом на северо-восточном берегу острова. Священное Писание утверждает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Жители острова назывались варварами, потому что они не были греками или римлянами. Апостол Павел употребляет выражение в послании к римлянам, 1 главе 14 стихе, где мы читаем: «Я должен и еленам, и варварам». Плотность населения острова Мальты сегодня представляет контраст населению времени Павла. Большая часть острова была не культивирована и покрыта лесом. Население было финикийского происхождения. По этой причине употреблялось слово «варвары». Но принятие жертв кораблекрушения, матросов, воинов и узников было чрезвычайное. Писание провозглашает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие». Прием, который им всем оказали, был сверх всех ожиданий и был причиной великого облегчения для всех. Иноплеменники узнали, что среди тех, которые добрались до берега, были узники. Было ли это по причине того, что им было повелено собрать хвороста для огня? Важно заметить, что Писание говорит о Павле и хворосте, который он принес для огня. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидина, вышедший от жара, повисла на руке его. Реакция иноплеменных была, что Павел должен был убийцей на пути в Рим для суда и наказания. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке змею, говорили друг другу:
Вера.

0: Верно, это человек-убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Сотник, моряки, воины, несомненно, научились уважать Павла по причине его свидетельства на корабле во время переживаемого ими кризиса. Он поощрял их словами: «Я верю в Бога». Он увещевал их принять пищу для физического благополучия. Он уверял их, что несмотря на то, что корабль погибнет, ни одна душа из них не погибнет. Таким образом, когда он совершал труд собирания хвороста для огня вместе с другими узниками, это варвары, иноплеменники, были удивлены происходящим пред их глазами, провозглашая: «Верно, это человек-убийца». На следующей неделе мы продолжим дальше нашу беседу о переживаниях апостола Павла на острове Мелите. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Давайте откроем с вами первую книгу Царств, Ветхий Завет, третью главу. Первая книга Царств, третья глава. И мы с вами, друзья, продолжаем тему. Она такая, знаете, у нас многогранная получается. Но я думаю, что она очень важная для каждого сюда пришедшего. Тему о том, как нам узнавать волю Божью, как нам познавать Господа. Прежде чем мы с вами прочитаем, я хочу немножечко сказать. У Анны и Елканны, мужа ее, не было сына. И вот помните, когда читаем уже первую главу вот этой первой книги Царств, там в первой главе Анна пришла и плачет, молится. И вот там священник Илий счел ее пьяной. И что-то она бормочет, он говорит, ну что ты, вот как-то знаете. Она говорит, нет, я жена скорбящая, вот то-то, то-то, вот такая-то у меня проблема. И я пришла просить, чтобы Бог дал мне дитя. Когда священник узнал об этом, он сказал, что будет у тебя дитя через год. И вот она получила этого дитя, она хотела его отдать Господу, она обещала это Господу, помните, да? И вот когда ребенок подрос, она его отдала Господу. И вот читаем мы с вами с третьей главы, с первого стиха такие слова. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, «Вот я». И побежал к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не знал, я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господнее. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. И он встал и пришел к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу, «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Это не просто сказки, которые иногда читают бабушки детям. Это реальность из жизни, конкретность, и причем очень и очень такая, я бы сказал, объективная. Юноша, отрок, Самуил, мальчишка. И вот я бы сказал, к этому мальчику Бог обращается. Вы знаете, иногда люди бывают в 18 лет мальчишкой, иногда в 20 лет мальчишка, в 25 пацан. Потому что, знаете, человек занят своим, он по-своему живет, он по-своему думает, он не приучен. Он еще не слышал Господа, он еще с ним не обращался. Но, друзья мои, с давних времен Господь уже идет к нам, общается, беседует, что-то говорит, что-то делает, что-то совершает. Вы знаете, я бы сказал, такой мир вот этих всех уже событий, которые просто знаешь, через которые прошли твои ближние, через которые, может быть, прошел ты, прошли те, о ком говорит нам Библия. И когда в этот мир приходишь и окунаешься, и останавливаешься, и думаешь, и всегда эта мысль, всегда это размышление помогает быть ближе к Богу, познавать Бога, благоговеть перед Богом, нуждаться в Нем, желать Его, доверять Ему, просить Его, общаться с Ним, благодарить Его за все. Это не просто мир какого-то, знаете, религиозного такого фанатизма, эмоциональности, экстаза какого-то религиозного. Нет. Это реальность. Вчера мы говорили невидимого с видимым. Это жизнь, в которой Бог принимает не просто непосредственное, приблизительное, а конкретное участие. И когда ты проходишь через эти конкретности с Ним, ты никогда не сможешь Его не поблагодарить. Я не встречал ни одного человека, который мог бы поднять руку и сказать: «Как я жалею, что я уже 20 лет телепаюсь за Господом! Как я жалею, что я уже 20 лет начал ходить в церковь тому назад! Как я жалею, какой я был глупый!» Никогда! Никогда! Как много тех людей, которые, выкладывая билет партийный, могли сказать: «Я вообще разбит, я в шоке, это моя вся надежда!» А кто-то, может быть, выкладывая его еще, вот так вот озирался: «Я выхожу из коммунистической партии. Здесь есть бывшие партийцы? Сожалеете, наверное, что вышли. Извините меня, пожалуйста». Но, друзья мои, я хочу сказать, что Господь — это не просто партия. Нет, друзья мои, Господь — это Тот, Который создал нас, сотворил, знает нас, любит нас. И причем эту любовь Он доказал в том, что Он всесильный остался на кресте и позволил, чтобы Ему вбили гвозди в руки, и Он остался прибитый на кресте. Он мог бы сойти со креста, но Он остался, чтобы я и ты когда-то в жизни своей остановились, в гонке своих желаний, в гонке своих стремлений остановились и могли бы прислушаться. Господи, может быть, Ты что-то ко мне тоже хочешь сказать, как Ты говорил к Самуилу? Может быть, мы как дети когда-то пришли к своей маме и сказали: «Мама, а почему со мной такое? Может быть, почему у меня так все в жизни? Вот ты знаешь, мне больно, что со мной так поступили». Вы знаете, друзья мои, через очень многие обстоятельства Господь помогает нам остановиться, задуматься, привлечь нас к Себе. Потому что мы Ему иногда, как бы, знаете, выстреливаем молитву в 6 секунд. И пошли. На целый день. Потом вечером 6 секунд, выстрелили молитву, и все. И легли спать. На 8, на 10, на 12 часов. Так бывает. Это не христианство, это не общение с Богом. Бог, Он тот, к кто нам так нужен, в ком мы с вами так нуждаемся, без которого мы с вами так далеко способны уйти, так позволить себя изувечить, измучить, даже до такой степени, что мы уже, может быть, и ноги в могилу можем свесить, и все равно идти, и идти, и идти. Девочки наши читают стих: «О ты, хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе». И человек не думает. Он гонит. Он весь вперед. В скорости. Люди раньше ездили на подводе. Ходили пешком. Сегодня они на самолете летают. Еще более скоростном самолете. И они говорят: мы столько времени выигрываем. Куда мы это время употребим? Выигранное. Куда? Бог заговорил с Самуилом. Он тогда еще не понимал Бога. Он тогда еще не предполагал, кем он будет. Что через него будет делать Господь, он не предполагал. Мы с вами не предполагаем. Я не предполагал, друзья мои, что я смогу стоять на кафедре и что-то говорить. Я даже просил Господа, говорил: Господи, ну только мне не это служение. Ну петь я могу. Ну лучше буду петь. Ну это не для меня. Пускай другие есть люди более дарованные, более способные. Я так говорил ему. Но я сегодня благодарен Богу, всей душой благодарен Богу за это доверенное служение. За то, что я не один выхожу сюда за кафедру. За то, что он здесь, и он невидимый. И я как бы видимый, как переводчик. Вы помните, приезжали японцы или американцы, говорили, да, и переводчик кто-то переводит. Потому что мы не понимаем. Конечно, Бог невидимый, Он может говорить. Ибо мы сейчас бы с вами послушали, как Он воззвал к Самуилу и говорит: Самуил, друзья мои, что такое наша жизнь? Что мы хотим? Какие наши цели? Как важно, чтобы мы в жизни могли бы не считать бесцельное за цель. Чтобы 30 лет идти к тому, чтобы сказать: помните, я говорил, это трагедия моей жизни. Я все 50 лет к чему-то стремился, и я пришел к трагедии. Это крах. Все у меня развалилось. Все у меня распалось. Но, дорогие мои, я хочу сказать, если человек приходит к Богу, он чудеснейший Бог, способный из осколков создать новую жизнь. Иова, вы помните? Жизнь была, я бы сказал, разбита, полностью разбита. И какая уникальная. И сколько еще Иов после этого прожил. Это делает Господь. Однажды реставратор, работая в церкви, в храме, наверху работал с одним витражом. И вот получилось так, что этот витраж выпал и упал вниз, и разбился. Он взялся за голову, потому что уникальность, ценность его была настолько велика. Он взялся за голову в ужасе. Люди, которые пришли на этот звук, остановились и остолбенели. Это такая была красотища. И этот художник, этот реставратор сказал: «Не трогайте ни кусочка. Никто не заходите». И он стал постепенно по кусочку собирать, наклеивая, склеивая, собирая этот витраж. И вы знаете, у него получилось. Он терпеливо склеивал, собирал. И тогда, когда он поставил его опять на свое место, люди, которые вошли, посмотрели, они понимали, какой это был труд, какая это была безнадежность. Они смотрели и радовались. Он для них был каким-то, знаете, более красивым, еще более лучшим, прекрасным. Так наша жизнь, разбитая. Если мы ее доверяем Богу, Он может сделать то, что не могут сделать все ученые, медики, психологи во всем мире. Может Бог. Доказательств этому предостаточно. Не верите, испытайте. Вы знаете, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что Господь нам напоминает вот о таких моментах, что намерение Бога, у Него есть это, прежде всего, конечно, общение с нами. Общение в том, чтобы, общаясь с Ним, мы могли познавать истину о Нем. Второе, что мы отметили, это истину о нас. Потому что тогда, когда мы вникаем в Него, а не вникаем в себя, пользы может быть не быть. И Он, общаясь с нами, учит нас тому, чтобы мы познавали истину и об окружающем мире, об окружающих нас людях, об истории. Бог говорит нам и о том, что Он хочет, чтобы мы с вами наблюдали, как мы слушаем, как мы относимся к тому, что Он нам говорит. И в прошлое воскресенье на втором служении мы беседовали, я привел такую иллюстрацию. Бог как бы письмо посылает нам. И те, кто были на втором служении, помните, я говорил о том, что в армию, когда приходим. И вот в армии, когда приходит почтальон в казарму, там, знаете, все замирают, быстренько собираются к нему, и он держит стопку писем и читает. Иванов. Тот радуется, берет конверт и смотрит, чей же почерк. Он не сразу же взял конверт, сразу же раз его распечатывает. Он смотрит, чей же почерк. Сидоров, Петров и прочее, прочее. И кто-то из ребят не получил письма и говорит, а все, больше нету писем? Нет. А там не было такому-то? Нет. Ну подожди, в следующий раз будет. Люди ждут письма от своих близких. Ждем ли мы письма от Бога? И, может быть, Бог нам в прошлый раз послал письмо примерно такого содержания. И мы взяли это письмо, открываем и читаем. Получил твою молитву. Ты постарался ее сделать очень содержательной. Она была наполнена всеми твоими чувствами искренности. Пишу тебе дать ответ. Во первых строках своего письма пишу. Я всегда люблю тебя. Я всегда с тобой. Даже и тогда, когда ты согрешаешь, я благодарю тебя за то, что ты искренно просишь прощения. Я люблю твою искренность. За искренность мы еще становимся ближе. И Господь пишет это письмо, и в заключении Он говорит, ты помнишь, в послании Иоанна эти слова, Бог есть любовь. И мы сидим, и мы читаем, и мы говорим, как бы про себя, конечно, помню. Да, это действительно важные слова, всегда помни о них. На этом свое письмо заканчиваю. До завтра. И подпись. Всегда любящий тебя твой Бог. Вы представляете, если бы вы получили письмо от Бога, я бы прошел сейчас вам и дал бы это письмо. Как бы вы с ним поступили? У меня, знаете, раньше была такая вот маленькая Евангелие, мама мне достала, такая хорошая, такая, знаете, вот такой как-то, ну, просто как игрушечка, книжечка такая. И я ее всегда ложил с собой в карман, в пиджак во внутренний. Очень-очень редко читал, но я знал, что всегда со мной Слово Божие должно быть. И оно всегда было со мной. И вы представляете, Бог бы мне дал свое письмо, я бы сказал, о, какое оно красивое, какой конверт красивый. Я его положил, я всегда его с собой ношу. Парень написал бы девчонке письмо, окрас перед 8 марта, она думает, ну, уже нам по 25, ну, наверное, он что-то уже конкретное мне, наверное, написал. И вот она получает письмо от него. Ой, как хорошо, сложила его и положила в карман. И она его не читает. День, два, три, год, она его не читает. Зачем? Ну, когда 30 лет будет, я прочитаю. Может быть, он что-то там мне написал. Друзья мои, Господь не просто желает, чтобы мы с вами знали, что Он есть, но Он желает, чтобы мы с вами с Ним могли каждый день общаться, быть, говорить, беседовать. И еще, давайте будем продолжать. Господь желает с нами общаться для того, чтобы, познавая вот эти моменты, мы с вами могли стать способными в том, чтобы свидетельствовать о Нем другим. Мы можем сказать утром: «Господи, да будет Твоя воля сегодня в моей жизни, как этого Ты хочешь». Но нам ее не надо познавать в том, что Он нам уже открыл, чтобы мы могли другим людям свидетельствовать. Сегодня у нас евангелизация, духовный концерт. Помните, да? Кто забыл? Никто не забыл. Хорошо. Давайте откроем Евангелие Матфея, 28 главу, 19 и 20 стих. Пожалуйста, вслух прочитайте. Это его великое поручение. Это его великое поручение, чтобы мы могли идти и что-то делать. В этом есть воля Божия, как вы считаете? Или нет? Или воля Божия в том, чтобы мы сидели, ждали, когда к нам придут? Но мы часто с вами ссылаемся на те какие-то наши проблемы, трудности, немощи. И давайте тогда откроем Деяния апостолов, первую главу. Деяния апостолов, первую главу, 8 стих. Прочитаем с вами вслух. Он говорит: «Но вы примете бессилие, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете совсем слабыми». Он говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Сначала у нас появляется желание. Тут вдруг откуда-то из-за поворота возникает и появляется робость, переживание. И говорит: поворачивай налево. Но вы примете силу, не просто физическую силу, а духовную силу. Для того, чтобы духовная сила обитала в нас, мы должны знать, что, Господи, оказывается, Ты мне дал силу. Для того, чтобы пойти, я чувствую, что я бессилен. Но Ты сказал: вы примете силу, и я с Твоей силой могу тогда свидетельствовать. Господи, Ты так сказал? И Ты сказал, что сея с вами во все дни до скончания века. И даже сегодня, когда я пойду к этому соседу и буду ему говорить: Ты со мной. Значит, Ты со мной войдешь туда и там будешь говорить, и Ты мне дал силу. Тогда, Господи, мне смелее можно идти. Тогда мне радостнее можно идти. Я думаю, что когда мы с вами это понимаем, нам легче. Но когда мы не понимаем и когда мы не верою, а обстоятельствами живем, это совсем другой результат. Вы согласны? сколько раз мы в жизни на это, может быть, испытывали, сколько раз мы с этим соприкасались. Но очень важные моменты есть еще в жизни. Второе послание Тимофею, 2 глава, 22 стих, пожалуйста, откройте. Прочитаем. 2 Тимофею 2, 22. Пожалуйста, вслух. Если у нас возникают какие-то те или иные похоти, прихоти, прежде всего, будет другой результат. Будут другие взгляды, понятия, планы. Господь говорит, имеющие должны быть как не имеющие. Помните, да? Он говорит, чтобы вы без развлечений служили Господу от искреннего сердца, чистым сердцем, с желанием. Вы знаете, однажды дочь спрашивает у своего отца и говорит: «Папа, сколько денег мы пожертвуем в церковь в следующее воскресенье?» Она была рада, что отец дал ей деньги, и она пошла и положила их в ящичек. И когда она спросила, отец говорит: «Дочь, у нас столько много проблем, столько много трудностей. У нас вот это, нам нужно за квартиру заплатить, за электричество. Ты знаешь, тут вот это надо починить, вот это надо сделать, тут надо вот то, тут надо плитку, тут надо цемент купить. В гараже у нас крыша течет, подвал обвалился, у нас, ну, просто у нас невозможно, наверное, на это, на следующие, на три следующих воскресенья мы просто не сможем пожертвовать. У нас нет денег». Дочь подумала. Она сразу же восприняла свидетельство отца, она сосредоточилась на том, что действительно у них происходит. Я хочу сказать, что отец обманул дочь. Почему? Кто-то скажет: «Ну, немножко резко вы, по-моему, высказываетесь». Да, может быть, да. Почему обманул? Потому что отец сосредоточился на том, что это деньги его. Он их приобрел. Не Бог дает нам силу приобретать деньги. И он решил распорядиться ими сам, не спросив на то у Господа его взгляда, не пригласив его. Отец составил свою смету и сказал: «Господи, ты мне помоги, подвал сделать, то сделать, другое сделать, все сделать». Помните, когда мы с вами читаем книгу Агея? Он говорит, зарабатывающий плату зарабатывает для тырявого кошелька. Он говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Одеваетесь, но не согреваетесь. Кушаете, но не в сытость. То, что вы принесете, я развею. За что? За то, что дом мой в запустении. Когда вы каждый бежите к своему дому. И вы знаете, отец взял такой взгляд, что он силен решить все эти вопросы, все эти проблемы. Однажды молодой парень и молодая девушка у нас в Иркутске, они сочетались. У них началась семейная жизнь. Как обычно, у молодых бывает негде жить. Он резко взялся за строительство, за приобретение денег. Этим занятием он увлекся так, или оно было для него настолько, скажем, важным, что в воскресенье его в церкви не было, ему некогда было на неделе, это и подавно ему некогда было. И вы знаете, они появлялись в Пасху, в Рождество, приходили, и оказывается, у вас уже есть сын. О, мы не видели его, сколько ему? Ему уже 60 лет, он уже броется, у него уже внуки есть. Извините меня за шутку такую. Как мы рады! И вы знаете, получилось так, что в семье не было Божьего благословения. Муж, работая не раз, впадал в проблемы, что его один раз хотели вообще убить, второй раз избили, третий раз хотели машину отобрать, он таксовал ночами. Однажды он занялся другим строительством, подрабатывая на Байкале, и когда он там подрабатывал, там его девчина одна приглядела, и он девчину приглядел. И вот он там, подрабатывая вместе с ней, жил, приезжал домой и зато привозил деньги. Дело дошло до того, что его нужно было отлучать. Они пришли вместе с женой и все мне рассказали. И вот тут трудные вопросы, нужно было его решать. Но я хочу сказать, что, друзья мои, без Бога мы намеренно выбираем путь проблем. Без Бога, не находя времени для Бога, не находя времени для того, чтобы побыть с Ним, послушать Его, мы выбираем и дарим нашим детям путь проблем. Ребенок, которому сказал отец: «Доченька, у нас ничего не получится». Он научил ее сразу же. Если она будет читать Слово Божие, она его никогда не поймет, потому что папа ей уже создал вариант, доктрину создал в ее понимании. И она будет с деньгами поступать точно так же. В другой семье отец пришел домой и сказал: «Друзья, у нас материальные трудности. Дети со вниманием слушают отца». И он говорит: «Мы будем благодарить Бога за то, что у нас есть. Если мы даже с вами будем и в долгу, то мы будем продолжать жертвовать для Господа. Бог посылает нам в жизни и изобилие, и скудость». И апостол Павел писал в своем, как бы, исповедании, откровенность, он писал и говорил: «Я научился жить в скудости, научился жить в изобилии, все могу в хороших деньгах». Нет, как он говорит: «Все могу». Да, деньги – это не Бог. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Бог дает нам деньги. И поэтому, когда мы с вами мудро и правильно с Ним все решаем, Господь все усматривает. Он говорит: «Я научился». Друзья мои, Господь нас многому желает учить. Очень многому желает нас наставлять. Но мы с вами не должны забывать, что всякий раз, делая какой-то тот или иной шаг, мы с вами кого-то чему-то учим. Мы можем не задуматься. Мы можем не понять. У многих дети не идут в церковь только потому, что мама пришла и проявила свое недовольство по телефону другой сестре и сказала: «Ты знаешь, а он то-то-то-то. Да ты что? Да вот так. Ты так думаешь?» Ну, я думаю, что за 100%. Это так. Дети, слыша, они апатичны. Она не думает, что она их парализует. Она им раз сказала: «Да ничего, дети, оставайтесь, сегодня воскресенье дома побудем. Да мне кажется, у вас температура 33,0. Оставайтесь дома». Вы знаете, всегда, когда мы делаем какой-то шаг, мы не думаем, что мы сеем, к чему мы приводим, какое будет последствие. Но всегда, когда мы думаем твердо и конкретно о Божьем, по-Божьему, по воле Божьей, Бог нас благословляет. Бог нас благословляет. И даже если с температурой, Бог нас благословляет. Я в правильном смысле этого слова выражаюсь. Я очень рад, что у нас врач сидит здесь и кивает головой. Я очень рад, что это действительно подтверждается так. Потому что есть врачи, которые пользуются только букварями, анатомией там, как зашить, как расшить, как разрезать, как пересадить, как что сделать, какой где как диагноз. А есть врачи, которые пользуются еще вот этим учебником. Я скажу, что это гораздо умнее врачи. Я без лести это говорю, это правда. У Господа очень с вами, очень большое попечительство, друзья мои, о нас. И вот методы, которые Господь иногда использует для того, чтобы мы с вами могли остановиться и задуматься, у Него самые разные. Самые разные. И методы эти полны тоже глубокой ответственности. Наше время истекло. Мы с вами не успеем о методах поговорить, но наперед скажу, если что-то с вами в вашей жизни происходит, не мечитесь. Самый лучший совет – остановитесь. Подумайте, спросите у Господа. Мы заканчиваем наше служение, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами могли, как когда-то поступил вот этот Илий в храме ветхозаветном. Подошел к нему ребенок, и он сказал, скажи вот так. И вы помните, этому отроку тогда Бог...

0: вот сидит и думает, если он не читал, как же мне с ним поступить? Если он сказал это так, это абсолютно так. И он говорит, благословен человек, которого упование Господь. Почему он благословен? Потому что один удаляется, а у другого упование Господь. Не просто от состояния его сердца, а от возможности быть с Богом, пользоваться Божьим, доверять Богу, просить, советоваться с Ним. Это очень и очень важно.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вы когда-нибудь обратили внимание, сколько Библия говорит о том, каково должно быть отношение христианина? Мы не говорим сейчас о неверующих, но о детях Божьих. Каково должно быть их отношение к другим, особенно к своим, то есть к остальным верующим? Наше отношение к другим братьям и сестрам является хорошим термометром, показывающим, какова наша духовная жизнь. Оно говорит, насколько актуальна наша отдача Господу, насколько мы им исполнены. В 5 главе 1 послания Фессалоникийцам, начиная с 12 стиха и по 15, апостол Павел касается этого важного вопроса о наших отношениях. Во-первых, к тем, которые пекутся о душах наших, и во-вторых, к остальным верующим, членам наших общин. «Просим вас, братья, — говорит апостол Павел, — уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно, с любовью за дело их». Теперь, что касается других верующих, он, во-первых, говорит «будьте в мире между собою». И дальше «умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Дорогие братья и сестры, если бы мы взяли в отчет эти слова и поступали бы так, как тут сказано, то вне всякого сомнения у нас было бы сегодня пробуждение. И поверьте, мы переживали бы сегодня то, что переживала апостольская церковь. В книге «Деяния апостолов» сказано, что из посторонних никто не смел пристать к ним, то есть к верующим. Почему? Потому что страх Божий пребывал над ними». И дальше сказано, а верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Дальше мы видим, что совершались чудеса, больные исцелялись, и одержимые духи изгонялись именем Иисуса. Возлюбленные, когда мы, верующие, будем жить в мире между собою, то не найдется такой силы ни на земле, ни в аду, которая могла бы противостать Божьему благословению над нами». Вы знаете почему? Потому что Господь сам повелел свое благословение там, где единство. Псалмопевец говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Если Господь с нами, то кто может быть против нас? Сегодня на политической арене мы много слышим о мире. Они кричат «Мир во всем мире!», а сами изобретают и делают как можно более истребительных оружий для войны. Но что нам ожидать от мира сего? Как бы ни говорили нам о мире во всем мире, его не будет до тех пор, пока не придет князь мира Иисус Христос. Тогда и тогда только будет мир на земле. Но не об этом мире говорится в нашем тексте. Тут говорится о мире в сердцах детей Божьих. И что же нам делать, когда в церкви нету мира между братьями? Верующие враждуют между собою. Один с другим не ладится и не сообщается. Нужно ли удивляться, что нет пробуждения, нет благословения, души не обращаются к Господу, и враг торжествует? Я говорю о спасенных, тех, которые родились свыше и не могут жить в мире между собою. Христос сказал «Вы – соль земли». Соль – добрая вещь, она задерживает гниение. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? И теперь слушайте, что дальше говорит Христос. «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». Кому Он говорит? Тем, которым Он сказал «Вы – соль земли». Верующим, своим последователям. Соль в нас зависит от того, насколько мы имеем мир между собою. Как хорошо и как приятно. И к большой печали нужно добавить, как редко, что братья живут вместе, то есть в мире между собою. О, дорогие мои, жизнь наша слишком коротка для межусобиц. Как дьявол этого хочет? Разве мы не видим, что, враждуя между собою, мы исполняем не волю Отца нашего Небесного, а волю князя мира сего? Эта вражда нас губит. Слушайте, что говорит Слово Божие. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот этого дьявол и хочет, чтобы верующие занимались людоедством, угрызали и съедали друг друга. О, возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Слово Божие говорит, чтобы мы назидали друг друга, были внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, и были долготерпеливы ко всем, всегда ища добра друг другу и всем. Проверь себя, мой дорогой друг, имеешь ли ты что-нибудь на брата или сестру? Избегаешь ли ты общения с ним? Ты уже годами не разговариваешь с твоим братом, а называешь себя христианином. Можешь ли ты сказать, что ты соль земли? Если она потеряла свою силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже никому не годна. Как выбросить ее вон на попирание людям? И сколько есть таких верующих, которые Господь должен был отстранить? Они оказались негодными для созидания Церкви Христовой. И сегодня они попираются под ногами неверующих. Они в церкви негодны и в мире не в почете. Тут следует и слово сказать о столе Господнем. Кто будет есть хлеб, говорит Слово Божие, сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Немедли, мой дорогой друг, примирись с братом твоим и сестрой твоею, чтобы ты не пал под осуждение. Это не шутка пасть в руки Бога живого. Покайся, исповедай свой грех, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. В 14 и 15 стихах Павел говорит о том, каково должно быть наше отношение ко всем остальным, и в частности к бесчинным, малодушным и слабым. Слово Божие ясно подразделяет верующих на различные категории. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, Павел пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». А Иоанн в своем послании подразделяет верующих под категории отцов, юношей и отроков. Каждый из нас впадает в одну из этих групп. Или мы плотские, или духовные. Или мы отцы, или юноши, или отроки. Отроки, к сожалению, могут быть по 20, 30 и 40 и больше лет. Они стали духовными уродами. Как сказано в послании к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Это духовные младенцы, плотские верующие, для которых твердая пища не свойственна. В нашем тексте говорится о бесчинных, малодушных и слабых. Единственные, которые могут им помочь, это те, которые взрослы духовно. «Братья, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Один из признаков духовного христианина тот, что он не о себе думает, но о других. Он даже не считает себя духовным, он кроток, он знает, что он ничем не лучше другого, но по благодати он есть, что он есть. Смиренномудрие – это почитать один другого высшим себя. Это и есть духовный человек. Он не о себе только заботится, но и о других. Каково же должно быть отношение духовного верующего к бесчинным? Он должен его вразумлять. Это не значит, что такой обязательно даст себя вразумлять. Бесчинные – это плотские верующие. В своих глазах они правы. Но это не значит, чтобы мы их не вразумляли. А может быть, он обратится от заблуждения своего. Тогда знай, что ты спас душу от смерти и покрыл множество грехов. Очевидно, в общине в Фессалониках были такие, так как в своем втором послании к фессалоникийцам Павел должен был сказать: «Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых следует предупреждать, вразумлять в духе кротости и любви, чтобы они исправили свой образ жизни». Мы их должны вразумлять не только ради вразумления, но чтобы они могли избежать дисциплинарных мер самого Бога. Критиковать таковых пользы не принесет. Лучше за них молиться и просить, чтобы Господь дал им покаяние. Мой долг предупредить тебя, мой дорогой друг, что если ты один из этих бесчинных, знай, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Ради блага твоей души смирись под крепкую руку Божью, чтобы эта рука тебя не наказала, ибо страшно впасть в руки Бога живого, как говорит Слово Божье. Но в среде верующих вы также найдете малодушных. И кто они, эти малодушные? Они тоже могут быть верующими много лет, но духовно они не возросли. Это младенцы, и их можно характеризовать как немощные или малодушные. С ними нужно очень осторожно обращаться. Они очень чувствительны, легко обижаются, и немного нужно, чтобы их обескуражить. В результате они не устойчивы, так как малейшую обиду или раздражение или оскорбление они принимают до того серьезно, что унывая падают духом, и порой их долгим временем не видно в церкви. Они обижены. В 14 главе послания к римлянам в 1 стихе сказано: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Все мы имеем свои мнения. А под мнением здесь подразумевается то, по поводу чего Библия не говорит так или иначе. Допустим, что верующему что-нибудь не нравится. Однако ясного указания в Библии об этом нет. Это его личное мнение. Возьмем такой пример. Один брат считает, что носить галстук – это лишнее. Хорошо, это его мнение, он имеет на это право. Но мнение это его личное, так как Слово Божие не говорит, чтобы мы носили галстук или не носили его. Затруднение начинается, когда такой брат начинает требовать, чтобы другие поступали согласно его мнению. Из своего мнения он сделал закон. Неважно, который брат, тот, который не носит галстука, или тот, который его носит. Если я оскорбляюсь, что другие не поступают по моему мнению, тогда я немощный брат, я еще младенец. Если ты духовный, тогда к тебе относятся слова 1 стиха 14 главы послания к римлянам. «Немощного в вере принимай без споров о мнениях». И дальше апостол Павел приводит пример. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Видите, это его мнение. «Теперь тот, кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Вы спросите, кто из этих двух духовный? Тот, кто ест все, или тот, кто ест только овощи? Если он ест или не ест, это не делает его духовным. Духовный тот, который принимает другого без споров о мнениях. Есть мнения, о которых можно спорить день и ночь, но духовный человек, он таких споров избегает, так как он достаточно возмужал духовно, что не считает, что всякий другой верующий должен подчиниться его мнениям. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, — говорит Слово Божие, — как бы не подать брату повода к преткновению или соблазну». Это верный признак духовного человека. Он утешает малодушных, он с ним не спорит, но поддерживает его. Проверь себя, кто ты в области духовной жизни – отец, юноша или отрок, духовный или плотской? Ты говоришь, что ты один из духовных – Тогда слушай, что говорит о таковых Слово Божие. Мы сильные, то есть духовные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и назиданию. Впадаешь ли ты в эту группу детей Божьих? Утешаешь ли ты малодушных? Поддерживаешь ли ты слабых? Долготерпелив ли ты к другим? Тот, кто долготерпелив ко всем, тот доказывает, что он муж совершенный, достигший меры полного возраста Христова. Любовь долготерпит. Да, она долготерпелива ко всем. Дорогие мои, христианская жизнь, она необыкновенная. Она сверхъестественна. Подлинное христианство – жизнь Христова. Поэтому тот, кто познал Христа, он может сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мой духовный возраст не обязательно зависит от того, сколько лет я верующий, но насколько мною владеет Иисус Христос. Если Он меня всего имеет, тогда я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Проверим каждый самого себя перед Господом. Если мы желаем быть подобны Ему, тогда открытым лицом, как говорит Слово Божие, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодняшнее слово было исключительно для верующих. Но я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не вошли в семейство Божие рождением свыше, что сегодня для вас дверь благодати еще открыта. Войдите и спасены будете. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и найдете покой душам вашим. Да поможет вам сам Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в седьмой главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы уже более подробно говорили, что небольшая книга Наума ярко предвозвестила падение и разрушение величайшего в то время города Ниневии. Это произошло через несколько лет после пророчества Наума со всей точностью и справедливостью. Ужасное разрушение случилось в 607 году до Рождества Христова. Эта книга открывает неизбежный гнев Божий за неверие и беззаконие народов, а также свидетельствует она о величии Творца Вселенной. Вспомним опять духовные наставления, связанные с этими событиями. Гнев Божий пролился на Ниневию, но он является результатом чувства божественной любви. «Бог медленно гнев», — говорит Священное Писание. «Он не спешит совершать свои справедливые суды». Но мы, люди, часто поступаем иначе. Совершаем дела наши поспешно, а потом гневаемся. Человек сотворен им для радости в жизни с Богом. Послушание ему, а также Бог желает, чтобы человек был радостью для него, Создателя его и Отца Небесного. Христианское учение состоит в вышеуказанных словах. В этом главная цель и назначение в жизни человека – прославить Бога и радоваться им, его попечением и любовью. Человек своей гордости и дерзости хвалится своей силой, что он непобедим и всезнающий. Но никто не в силах устоять перед гневом судов Божиих. Когда чаша грехов человечества наполняется до верха и даже переполняется. Бог знает своих противников и посылает наказание им соразмерно их беззаконных поступкам. Важно поучение, содержащее в притче о слугах, которые не сохранили верности. Читайте Евангелие от Луки, 12 главу, 42 по 48 стих. Эта притча была сказана Господом Иисусом Христом. Гнев Божий ожидает врагов его, но для детей по вере Отца Небесного практикуется им справедливое наказание, потому что они уповают на него и принимают эти испытания со смирением, стремясь исправить свои поступки и сохранять тесное общение с Господом, как со Спасителем своим и другом. Об этом говорится в послании к евреям, 12 главе, 5 стихе. «Сын мой, не отвергай наказание Господне, потому что кого Бог любит, того и наказывает». Между этими двумя положениями есть большая разница. А теперь обратимся к 3 главе книги Наума, которая может быть озаглавлена «Гнев Божий», посланный на Ниневию, оправдан из-за беззаконной жизни этой столицы Ассирии. Начинается эта глава словами «Горе городу кровей». Пророк восклицает, предупреждает об опасности, но на народ не внимает. Сердца закрыты, люди глухи для зова Господня. Потом наступает описание нашествия вражеской армии. Описание графическое и тревожное. Несется конница, сверкает меч и блестят копья и так далее. Итак, пророк Наум не только предвозвестил о грядущих судах Божиих над Ниневией, но и открыл причину, из-за которой они посетили эти роскошную столицу империи древности. Этот город был полон крови. жестокость людей злых и потопающих в грехах очевидна со слов 3 главы с 1 по 3 стих. Во-вторых, торжествовали там и другие пороки, стихи 4 по 7, неморальность, чародейство и другие невообразимые пороки наполняли город. Все оправдывало действие со стороны Господней. Он пролил гнев свой праведный на разлагающийся морально и духовно богатый город. Нечестие уподобилось болезни рака, который разъедал этот многомиллионный город. Бог должен был проявить свою святость и справедливость. Кто пожалеет о ней, о Ниневии? «Где найду я утешителей для тебя?» — вопрошает скорбящий. При всем этом пророк. Люди будут бежать от этого страшного зрелища. Ужас будет овладевать сердцами. Святость Божия требовала этого наказания. Суды были заслужены и оправданы. Зов покаянию был дерзко отвергнут. Третья часть этой главы, третья глава с 8 по 17 стих, передает подробности порочной жизни Ниневии. Это описание напоминает о современном состоянии некоторых городов и стран мира. Делается там сравнение Ниневии с Ноамоном, городом, уже частично разрушенным вражескими войсками. Однако этот город не был так сильно погрязшим в беззаконии, как Ниневия. Это сравнение пророка Наум сделал по вдохновению Святого Духа. По этой причине и разрушение Ниневии было более страшное и жестокое. Пророчество рисует жуткую картину. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках улиц, и вельможи его окованы цепями. 3 глава 10 стих. Сердца, видевших эти страдания, разрывались от скорби. Ниневия платила страшную цену за свои жестокие поступки по отношению к побежденным и плененным ею народам. Возмездие Божие посетило ее. Этот закон жизненных взаимоотношений остается в силе во все времена. Вельможи и начальники поражены и стали пленниками. «Ты будешь искать защиты от неприятеля», — говорит пророк, — «но ее не окажется. Убежища не будет. Не стоит ли наш мир перед подобной трагедией положения? Если не придет духовное пробуждение и не покается, да совершится это чудо искания Бога блуждающим человечеством». Слова 3 главы 13 стиха.

0: люди, все они упомянуты пророком. Спять, пастыри твои, царь ассирийский. Покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. 18 стих. Сильно звучат и заключительные слова этой пророческой книги. Нет врачевства для раны твоей, болезненная язва твоя, ибо на кого не пролилась злоба твоя. Эти слова все сильнее и сильнее подтверждают заслуженные Ассирией суды Божии. Его беззаконие и нечестие было весьма велико. Пророк Исаия пророчествовал приблизительно за 100 лет до служения Наума. Он также возвещал суды Господни над безбожниками. Исаия 63 глава открывает пророческую картину о явлении Господа Иисуса Христа во славе. Он грядет, как Сын Божий. Обратите внимание на то, что его одеяние окровавлено. Это пророческий смысл суда. Эти слова повторил Наум в 2 главе 3 стихе, говоря об одежде багряной. «Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяния мое». Исаия 63 глава 3 стих. «Ибо день мщения в сердце моем». 4 стих. Выслушайте также слова Исаии 61 главы. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать, и день мщения Бога нашего». День мщения следует за словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Это время благодати Его, милосердия и зова к вере во Христа Иисуса. Наше время. Но грядет этот день, день мщения, Господь Иисус, возвестив слова о помазании своем благовествовать милосердие и искупление, остановился и дальше не читал, потому что эти суды придут по окончании периода благодати, периода формирования им истинной церкви. Когда она будет восхищена от земли, тогда прольется гнев его на человечество, которое духовно ведет с ним борьбу. Сегодня Господь предлагает людям спасение. Люди, отвергающие его, уподобятся Ниневии. Великая кара судов его, гнева святого падет на них. Таково пророчество учения Наума. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Аввакума. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю засухи. «Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водой, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами». Пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби. Почему Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами. Не оставляй нас. Так говорит Господь народу этому. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, Ты не молись о народе этом во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопли их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровой язвой истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на этой земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их». Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово это. Дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я в поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно». «Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Почему поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отринь нас ради имени Твоего, не унижай престол славы Твоей, вспомни, не разрушай завет свой с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Глава 15. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, в плен». «И пошлю на них 4 рода казней, — говорит Господь, — меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли из-за Манассии, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Я развеиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юноши и опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых и спускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена и посрамлена. И остаток их предам мечу пред глазами врагов их. Так говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих, и отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим». Не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющей на мне рукой Твоей я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? На это так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Глава 16. «И было ко мне слово Господа». Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и горевать с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле этой, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. И не будут преломлять для них хлеб в печали в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вот я прекращу на месте этом в глазах ваших и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу этому все эти слова, они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим? Тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закон мой не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли этой в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, куда изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И вдвойне воздам им прежде всего за неправду их и за грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Поэтому вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь». Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как и сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое, и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты из-за себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не снесла, таков приобретающий богатство неправдой. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господа, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом Твоим. Не будь страшен для меня, Ты — надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их двойным сокрушением. Так сказал мне Господь. Пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие этими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите ношу в день субботний, и не вносите ее воротами иерусалимскими, и не выносите ношу из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить ношу воротами этого города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами этого города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давидовом, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город этот будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господен. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день Господний и не носить ношу, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: В прошлый раз мы говорили с вами о необходимости верующим быть наполненными Духом Святым. Помните, мы говорили именно об этом. Это не мое повеление, это не какое-то человеческое повеление, это Божье повеление, друзья, для каждого христианина. В нас поселяется Дух Святой. И апостол Павел говорит, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кроме того, мы, так я уже говорил, из прошлых лекций, и как мы читали из Слова Божьего, мы запечатлены. То есть на нас стоит печать Духа Святого. Потом сказано, что мы также крещены Духом Святым, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Так что, как вы видите, имеется четыре функции, можно сказать так, Духа Святого, которые начинают проявляться в момент нашего уверования. Нам повелено наполняться Духом Святым и ходить в Нем. Автомашина может быть в хорошем состоянии, но чтобы она могла ехать, ее бак должен быть наполнен бензином. И мы, слушатели, мы, может быть, выглядим неплохо, но все же мы должны быть наполнены Духом Святым, чтобы нести Слово Божье, чтобы нести свет Божий всем людям, окружающим нас. И мы, слушатели, мы будем абсолютно без энергии, так сказать, без Божьего благословения, без Божьей силы, чтобы нести это Слово, если в нас нет этого Святого Духа, если мы не исполнены этим Святым Духом. В прошлый раз мы видели, что Дух наполняет верующего некоторыми, так сказать, если можно так сказать, вещами, которые проявляются в его жизни. И потом в сердце будет благодарность Богу. Это есть некоторые признаки того, что Дух Святой присутствует в человеке. Это радость, это постоянная радость и лицо светящееся, душа светящаяся, друзья этого человека. Это песнопение, это хвала Богу, постоянная хвала Богу и, конечно, постоянное служение Господу Богу. И Дух Святой именно делает это, друзья. И вот теперь мы перейдем к третьей функции, к третьему, так сказать, проявлению присутствия Духа Святого. Об этом говорится в 21 стихе 5 главы послания к Ефесянам, где написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуйтесь» употреблено не в том значении, чтобы слушаться приказов в церкви от тех, которые считают себя вышестоящими. Мы принимаем повеление.

не отдавали в церкви военной почести или падали перед человеком на колени, но подчинялись друг другу в страхе Божьем, ходили в смирении нашего ума. Апостол не приказывает нам, но умоляет нас, говоря, как нам поступать. Умолять – это слово любви. «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно», – говорит апостол. Как поступать? В смирении ума. Смирение ума означает, что мы не будем искать управлять церковью, не я, а именно все мы будем управлять церковью и любить друг друга, и эта любовь будет нас поддерживать. Становится странно, когда слышишь такого рода заявления. «Я занимаю положение в церкви, и я имею право сказать это». Друзья, действительно ли это так? Кто дал вам право говорить это или делать это? Мой друг радиослушатель, все мы, не имеет значения, кто вы, все мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Не должно быть моего способа, моего пути. Это ответ тем, которые говорят, я хочу дать вам знать, что я буду делать, как мне нравится. Я хочу делать это моим путем, как я хочу, и я буду делать, как я хочу. Мой друг, это не признак наполнения верующего Духом Святым. Фактически, вы, может быть, даже неверующий, если говорите так. Одним из признаков наполнения Духом Святым является повиновение друг другу в страхе Божьем, конечно, всегда на основании Слова Божьего. Друг с другом сядьте и посмотрите в Слово Божье на основании любви, и вы увидите ваши ошибки. Теперь, друзья, мы перейдем к новой части. В стихах от 22 до 24 говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Друзья, радиослушатели, повеление женам повиноваться своим мужьям дано в смысле, чтобы они отвечали на любовь своих мужей так само, как церковь реагирует на любовь Христа. Он первый полюбил нас. Личное любовное отношение есть основание для повиновения. Здесь апостол Павел говорит верующим о христианском браке. В этом общении мужа и жены муж призван первым оказывать любовь своей жене. От него исходит инициатива во всем. Он тот, который вносит инициативу в семейную жизнь, но это не дает ему права действовать грубым приказанием. Он должен действовать любовью по примеру Христа. Если муж нежен и обходителен с женой, если он внимателен к ней, если его любовь выражена в понимании жены и в готовности всегда помочь ей, жена ответит, конечно, на эту любовь повиновением, не так ли? Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Это очень важно, друзья радиослушатели, как мужу, так и жене, и так и каждому понять эту реальность. Это, я повторяю, любовное общение, где муж является главой ради порядка, и здесь дан порядок. Жены находятся в подчинении мужей, мужья в подчинении Христу, дети в подчинении родителям, рабочие и служащие, конечно, в подчинении их начальству. Но это должно быть сладкое, добровольное подчинение тому, кто вас любит. Если же в этом не будет любви, сама мысль о подчинении ничего не стоит. В случае неудачно, например, сложившейся семейной жизни, виновниками в большинстве случаев являются мужья. Это муж, который должен разогревать огонь любви. В чудесной песне Соломона жених говорит своей невесте: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты

0: прекрасно. Это написано в книге «Песня песней», 1 глава, 14 стих. А что же отвечает она? Она говорит: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен». Слушатели, он проявляет любовь первой, и тогда она отвечает. Вы знаете, друзья радиослушатели, в глубокой древности, еще в саду Эдемском, Бог сделал их так, чтобы жена отвечала на любовь мужа. Бог начал этой романтичной парой, Адамом и Евой. Но он не давал Адаму женщины до тех пор, пока Адам не осознал, что он нуждается в ком-то. Она дана была помощницей ему, чтобы была второй, так сказать, его половиной. Без жены мужчина только, можно сказать, наполовину мужчина, наполовину человек. Бог соединил их вместе и назвал их именем Адама. Бог находит мужчине жену и женщине мужа. И когда жена найдена Богом для мужчины, тогда жена становится вдохновлением для мужа. Она может вдохновить его на великие подвиги. И в этом жена видит свой ответ на его любовь. Некий Матфей Генри написал самый, так сказать, сухой комментарий, какой мне когда-либо приходилось читать, но в его молодости, когда был еще молодым проповедником, он имел чудную романтическую жизнь. Читая его комментарии, вы никогда не подумали бы, что этот человек был романтичен, но он был. В Лондоне он встретил девушку, которая принадлежала к высшему классу. Он же был бедный парень, но он влюбился в нее, и она полюбила его. Наконец, она пошла к ее отцу и сказала ему об этом. Ее отец старался отговорить ее от этого дела. Он сказал: «Этот человек не имеет положения в обществе. Ты даже не знаешь, откуда он пришел». Она ответила: «Ты прав, отец. Я не знаю, откуда он пришел, но я знаю, куда он идет. И я хочу идти с ним вместе». И она пошла, друзья. Их жизнь была благословенной. Наставления апостола Павла относительно семьи учат, что христианская семья, супружеская пара, должна быть зеркальным отражением общения между Христом и Церковью, друзья. Христос есть глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Муж не есть Спаситель жены, нет. Но в сфере повиновения жена должна повиноваться мужу и Господу Иисусу Христу. Читаем стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос полюбил Церковь и предал себя за нее». Как прекрасно, когда в семье царствует эта высокая христианская любовь. Сегодня много пишется о половом влечении и браке, о сексе, но почти никогда или же нигде не говорится о истинной высокой любви в браке, а такой любви, которая была бы похожа на общение между Христом и Церковью. Христос, написано, предал себя за Церковь. Да, друзья, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слово Божье имеет большую очистительную силу, друзья, чем что бы то ни было другое, хотя мы это мало используем. И Христос представит себе славную Церковь, чистую и святую. Она будет как невеста, украшенная для мужа своего. Здесь о Церкви говорится как о собрании спасенных людей, друзья. Далее, читая 28 по 32 стихи, мы читаем следующее. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Здесь, друзья, все время чередуются то муж и жена, то Христос и церковь. Почему? Это лишь сравнение, друзья, и это сравнение любви относится именно к церкви и Христу. Брачная чета нуждается не в обильном обеде с алкогольными напитками, они нуждаются быть исполненными Духом Святым, друзья. Сегодняшняя молодежь почти не знает, что такое истинная любовь, что такое красота, экстаз и сладость правдивого христианского брака. Муж должен любить свою жену, потому что брак сроднил их, и жена сделалась частью его тела. Как и церковь есть тело Христово, а Христос – глава тела. На этом основании муж есть глава жены. Для человека является противоестественным ненавидеть свое тело. Муж любит жену, потому что она теперь является его собственным телом. Христос, зная слабость церкви, питает и греет ее. Так само поступают мужья по отношению своих жен. Поэтому апостол Павел и цитирует из книги «Бытия». Первая чета, друзья, первая чета картинно представляет будущее соединение Христа с церковью, как жениха и невесты. Ева была взята из тела Адама, и Адам не имел полноты, пока они опять не стали одним телом. Жена восполнила недостаток Адама. Половой разврат, практикуемый безбожным обществом, повергает молодежь в рабство сексуальности. Бог хочет, чтобы верующие жили на высоком моральном уровне не как рабы греха, а как свободные. Бог дает возвышенную любовь верующим, которые наполнены Духом Святым, друзья. Павел оканчивает эту главу следующими словами: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа». Это практическая сторона брака. О, как страшно грех извратил это славное родство, как он извратил и все остальное. Но вы можете восхитить эту чудную любовь брачного общения, если захотите иметь ее в наилучшем виде, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая освещает одно из основных событий в истории израильской нации. Дело в том, что «Исход» является началом ее формирования. Именно в это время, побывавший в рабстве, окруженный идолопоклонниками, Израиль должен был стать народом, полностью преданным Богу. Благодаря неслыханному в истории и с тех пор больше неповторенному действию, Израиль готовился к тому, чтобы внезапно перейти из рабства в положение независимой нации. Бог повелел израильскому народу выйти из Египта. Однако фараон, не признающий Бога Всевышнего, отказывается отпустить народ. Египтяне уже пережили 7 казней, которые показали, что их боги – ничто и не могут соревноваться с Богом Израиля. Но фараон упорно продолжает обманывать Моисея. «Однако Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. И в данном случае фараон должен был пожинать плоды своего упрямого сопротивления. Давайте вместе с доктором МакГи проследим, чем закончилось это противоборство. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги «Исход». В ней пойдет речь о препятствиях, которые фараон чинил израильтянам, не отпуская их из Египта. Мы видим, как фараон в те давние времена испытывал и искушал Моисея. И современные верующие точно так же подвергаются испытаниям и искушениям. Дети воспитываются и получают образование в системе, которая по своей природе совершенно противоположна основным положениям христианства. Детей учат преуспевать в этом мире, зарабатывать как можно больше денег и вообще как можно глубже погружаться в заботы этого мира. Я служу пастором вот уже более 30 лет, и все это время являюсь свидетелем того, как родители-христиане обучают своих детей получать как можно больше от этого мира. Они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, чтобы они преуспели в жизни, разбогатели. Один за другим их дети отпадают от веры и от Господа. Многие прихожане церквей, где мне довелось служить, потеряли своих детей, которые просто ушли от них и от их веры, ушли в мир. Желание дать своим детям лучшее – это самый лукавый и страшный соблазн, который может угрожать родителям-христианам. Чего вы хотите от своих детей, если вы посылаете их в эти «лучшие» в кавычках университеты? Они приезжают на каникулы, и вы с ужасом обнаруживаете, как тщательно им промыли мозги. А потом вы удивляетесь, и как только он мог сделать такое, ведь он воспитан в христианской семье. Дело в том, что ребенок этот на самом деле не был воспитан ни в какой христианской семье. Родители его могут быть христианами, но у них не всегда хватает сил и способностей воспитать свое чадо на истинных христианских заповедях и ценностях. Они так хотят, чтобы их дети преуспели в этом мире, что попросту теряют своих детей. Моисей и Аарон не пожелали принять такое обманчивое предложение, и это рассердило фараона. Гнев его, однако, ни к чему не привел, ибо подходило время для следующей казни. Прочтем стихи с 12 по 15. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную, и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь день и всю ночь». Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. В этой казни можно заметить несколько интересных особенностей. Саранча, как вы можете сами прочесть, появилась отнюдь не каким-то чудесным образом, в отличие от других казней. Ее просто-напросто принес восточный ветер, возможно, откуда-то из Азии, где ее было множество. Она напала на всю землю египетскую и пожрала всю растительность в этой земле, потому что была очень голодна. Вообще, саранча в Писании используется как воплощение наказания, самого жестокого и страшного, какое только может быть назначено человеку. Пророк Иоэль описывает эти исторические события, когда произошло нашествие саранчи, и тут же предсказывает будущее наказание для человечества в виде такого же нашествия. Книга Откровения также говорит о нашествии саранчи на землю. Таким образом, можно предположить, что эта саранча принесла больше вреда земле египетской, чем все предыдущие казни. Прочтем стихи с 16 по 20. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть“». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. «И воздвигнул Господь с противной стороны западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Первый раз фараон признает за собой грех в том, как Бог поступает с египтянами и как он посылает казни на Египет, есть строгий порядок. Первые казни были направлены против разных богов, богинь и идолов, которыми буквально кишела земля египетская. Теперь Бог посылает казни таким образом, что они приносят огромные трудности и лишения обычным людям. Им становится все труднее и труднее выжить. Саранча становится ужасным бременем, и люди пытаются убедить фараона, что дело плохо. Им удается заставить фараона временно раскаяться. Однако, как только казнь прекращается, фараон забывает о своем раскаянии и занимает прежнюю позицию. Богу и дальше приходится убеждать его отпустить детей Израилевых. Прочтем теперь про девятую казнь, тьму. Вот 21, 22, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма“». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Вы когда-нибудь были там, где тьму можно пощупать? Я только 1 раз был в таком месте, в Карлсбадской пещере. Много лет назад я был на экскурсии в этой пещере, и вдруг выключили свет. И там эту тьму можно было почувствовать. Такой темноты я больше не видел ни до этого случая, ни после него. Я уверен, именно такая тьма воцарилась над Египтом. Казнь эта была направлена против бога солнца Ра, главного бога Египта, поскольку изображение солнца можно встретить во всех элементах египетской культуры. Тьма наступает в Египте средь бела дня и подчеркивает полное бессилие бога Ра. Тьма эта была божьим чудом. И фараон делает четвертую уступку. Она будет последней. После нее он просто отпустит детей Израилевых из Египта. Прочтем 24 стих. «Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». С виду этот компромисс был, в общем-то, приемлем для Моисея и израильтян. В конце концов, фараон делал уже далеко не первую уступку. Но мы снова должны увидеть здесь урок для нас, современных христиан. Бог повелел Израилю уйти из Египта совсем, забрав всех своих людей и все свое имущество. Израильтяне не должны были оставлять своих детей. Дети их не должны были получать египетского воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети научились всей мудрости мира и направляли всю свою энергию только на то, чтобы преуспеть в этом мире, то надо быть готовыми к тому, что мы потеряем их. Одна женщина как-то рассказала мне, как она послала своего сына в один элитный и не признававший христианских ценностей университет. Сын там успешно выучился, однако за время учебы растерял веру во Христа. Затем он получил очень хорошую работу и сделал карьеру. Я не раз видел его имя в газетах. Можно было бы подумать, что его жизнь удалась. Однако его мать, вся в слезах, жаловалась мне, что ее сын отвернулся от всех ценностей, которые были святы для нее. Такова жизнь. Она сама наставила его на этот лукавый мирской путь. Сегодня очень многие христиане, выражаясь словами Библии, оставляют свой мелкий и крупный скот в Египте. А ведь Египет – это олицетворение мира. Многие христиане с виду верны церкви, они платят десятину, слушают пастора, помогают в христианском служении, но занимаются своим бизнесом в земле египетской, и они ценят свой мелкий и крупный скот в Египте превыше всего. А если перед ними встает необходимость выбора служить Богу или идти в Египет за своим мелким и крупным скотом, то их решение можно предугадать. Многие христиане жалуются: «Я служу Богу по воскресеньям, а по будним дням мне приходится погружаться в холодный и бездушный мир бизнеса». Но эти так называемые христиане живут подобно всем остальным мирским людям, и отличить их бывает просто невозможно. Они, как и все остальные, живут в земле египетской. Мне кажется, что восхищение церкви крайне огорчит многих христиан, потому что оно отлучит их от их мирской собственности. Им ведь придется оставить свои сбережения, счет в банках, свои акции и облигации, свою недвижимость. Они посвятили накоплению сбережений и имущества свое время и свое сердце. И расстаться с ними им будет очень и очень тяжело. Обратите внимание на ответ Моисея. Он не соглашается идти на компромисс. Прочтем стихи с 25 по 29. «Но Моисей сказал: „Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Теперь мы начинаем изучение 11 главы книги Исход. Это очень важная глава. Из нее мы узнаем, что Бог повелевает народу Израилеву просить, чтобы египтяне оплатили долгие годы тяжкого труда евреев в Египте, и как Бог угрожает смертью египетских первенцев, если народу Израилеву не позволят уйти на свободу. Смерть египетских первенцев – это последнее наказание Египту перед тем, как Израиль будет наконец освобожден из рабства. Фараону пора бы уже понять, что спорить с Богом бессмысленно. Бог был долготерпелив, он многое прощал. Однако пришло время показать, что фараон неизбежно должен отпустить Израиль. Весь Египет принимает сторону фараона в этом конфликте, и Бог должен нанести Египту последний и решающий удар, чтобы египтяне признали, наконец, власть Бога. Давайте посмотрим, как израильтяне просят драгоценности у египтян. Прочтем стихи с 1 по 3 из 11 главы. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того они отпустят вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал милость Господь народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Слово «выпросить» в данном контексте означает попросту «получить задолженность по зарплате». Израильтяне отработали долгие годы, не получая ни копейки за свой рабский труд. Сейчас они просят его оплатить. Они просто пойдут к своим соседям и попросят свою зарплату. Бог дал милость израильтянам в глазах египтян, и оказалось, что те с радостью готовы были отдать израильтянам заработанное. Теперь давайте прочитаем, как над египетскими первенцами нависла угроза смерти. Вот стихи с 4 по 10. «И сказал Моисей: так говорит Господь: полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Первенцы человека и все первородное от скота в Египте принадлежало египетским богам. Таким образом, Господь Бог просто решает взять себе то, что считалось принадлежностью этих богов. Он показывает, что существует разница между детьми Израилевыми и египтянами. И разница эта не в ангеле смерти, который пройдет над землей египетской, и над всей землей Гесем. Разница эта не в том, что одни евреи, а другие язычники. Разница заключалась в крови Агнца, которой люди должны были помазать косяки дверей в своих домах, и в надежде, которую люди должны возлагать прежде всего на великого и истинного Бога. Теперь мы с вами переходим к изучению 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете. Прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что искупление совершается не воинством и не силою, но его Духом. Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно – чудесное действие Святого Духа в нас. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Каждый человек неповторим. Каждую секунду наше Солнце излучает энергию, равную более чем миллиону лошадиных сил на квадратный километр. Однако Земля получает менее 1/10 солнечной энергии. В нашей галактике 100 миллиардов звезд, и Солнце лишь одна из них. Мы не способны ни измерить, ни даже представить энергию, которой Бог питает космос. А сила самого Бога бесконечно больше этой энергии. Зная все это, многие спрашивают, но если Бог так велик, как может Он заботиться обо мне, таком маленьком? Тем не менее, Бог действительно заботится о нас, и Он доказал нам это. Он написал уникальный генетический код, который описывает каждого человека, и только его. Если бы ваш личный генетический код был представлен в виде обычной книги, то описание вас заняло бы более миллиона страниц. В мире миллиарды людей, а вы среди них один-единственный. Вы уникальны. Такого больше нет. Почему Бог так старается для вас? Потому что Он хочет узнать вас поближе и подружиться с вами. Именно поэтому Бог послал в мир Своего единственного Сына. Сын Божий Иисус Христос прожил совершенную безгрешную жизнь, которая была угодна Богу. Мы же с вами, напротив, не слушались Бога, поступали по-своему и почти погубили Его творение. Однако Сын Божий умер на кресте ради того, чтобы мы были спасены. Бог принял эту жертву ради нас. Доказательством тому стало воскресение Христа из мертвых. Божья любовь говорит вам, что вы уникальны, что вы единственный и неповторимый. Читайте Библию, и вы многое узнаете об этой любви.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела — око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть пятая. Единство многообразия.
2: Сегодня продолжаем изучение книги Неемии. Как мы уже говорили, книга, которая посвящена служению, посвящена тому, чтобы люди могли делать Божие дело. Я в нескольких словах напомню то, о чем мы уже говорили. Дело в том, что когда мы говорим о том, что делает Бог здесь на земле, Он это делает через людей. У Бога, конечно, есть ангелы, у Бога есть природные силы, которыми Он управляет, у Бога есть законы, которые Он установил и посредством которых Он достигает своей цели. Но все-таки большую часть того, что касается человечества и взаимоотношения между людьми, Бог делает через людей. Бог использует нас с вами, Бог призывает верующих людей для того, чтобы мы могли предоставить себя, представить себя сосудом, сосудом, благоугодным Богу к использованию. Так вот, книга Неемии – это одна из замечательных книг, которая в наибольшей степени, может быть, очень ярко или ярче других книг в Священном Писании, показывает вот эту роль или важность служения. То есть, как каждый человек, каждый большой или маленький, знатный или незнатный, образованный или необразованный, каждый человек, который принадлежит к телу Иисуса Христа, к Церкви Божией, как каждый человек – вовлечен вот в это общее дело, или может и должен быть частью Божьего служения. Книга Неемии говорит о интересном этапе в жизни народа Божьего, тогда, когда народ находился в состоянии разрухи, когда он был разбит, потому что люди грешили. Очень долго Бог в наказание за этот грех допускает пленение. Они были в течение 70 лет в плену, и потом Бог начинает восстанавливать Израиль. И для этого Он использует верных Ему детей. Для этого Он использовал Зарававеля, мы читали, Ездру. И здесь еще один очень интересный персонаж, очень такой выдающийся деятель Священного Писания Неемия. Сегодня мы говорим о пятой части, которая основана на третьей главе этой книги. Я ее назвал «Единство в многообразии». Когда я читал эту главу, я задавал себе вопрос, для чего Неемия перечисляет всех этих людей? Он начинает с перечисления того, кто что строил. Потом, когда внимательнее немножко я стал читать, когда я стал встречать эти имена в других где-то местах этой же книги или других книг, я стал обнаруживать, что у Неемии есть определенная цель. Это не просто так Неемия заполнял страницы своей книги, которую он хотел написать. Это не просто так Неемия просто хотел, знаете, летопись составить, чтобы учесть всех тех, кто строил. У Неемии была цель. И одна из самых важных целей, которую представил здесь Бог через Неемию в этой книге или в этой главе, заключается в том, что Неемия показывает вот этот широчайший спектр людей, которые стали соучастниками одного дела. Одного Божьего дела. Вот на тот момент, когда жил Неемия, на тот момент, когда восстанавливался Иерусалим, на тот момент в этой точке был эпицентр того, что Бог делал. И вот Бог демонстрирует, Он показывает через Неемию, нам рисует эту картину. Он говорит, посмотрите, как вот это дело, которое Бог утверждает здесь на земле, как оно вбирает в себя каждого человека. С самые разные люди, с самым разным прошлым, с самым разным культурным и социальным положением, составляющими, все вот эти люди стали соучастниками одного дела. Я думаю, что мы научимся достаточно многому сегодня, если мы откроем наши сердца, если мы вместе с открытыми нашими Библиями посмотрим, что Бог хочет сказать лично нам сегодня. И моя молитва, я прошу Господа о том, чтобы сегодня вот эта беседа, или эта проповедь, или это изучение, оно стало благословением для каждого из нас лично. Итак, мы говорим о строительстве. Строительство, которому предшествовало интересное событие или интересные обстоятельства там еще в том городе, где Неемия служил при царе, когда Бог побуждает таким интересным образом, и Неемия получает разрешение от царя, и он приходит сюда, в Иерусалим. Несмотря на то, что он встречается с оппозицией сразу, он выстраивает очень ясный план, как он будет строить. Вы знаете, это было реальное строительство. Археологи откопали часть стены, вот именно той стены времени Неемии. Это достаточно мощное сооружение. Местами эта стена доходила до 6 метров шириной или толщиной. То есть это не просто какой-то деревянный забор построить. Это было достаточно монументальное или грандиозное строительство, которое вовлекало огромное количество людей. Многие люди должны были отдать себя, свое время, свои силы, для того, чтобы работать, работать в полном смысле слова. Вы знаете, когда они строили, это было летнее время. Летом в Иерусалиме жарко, иногда очень жарко. Воду там собирают обычно весной, где-то до марта, немножечко до апреля еще идет дождь. И потом сухо, примерно как в Калифорнии. Потом сухо и жарко. То есть это была действительная работа в поте лица, сложная работа. Я хотел бы вместе с вами почитать некоторые стихи из этой третьей главы, для того, чтобы посмотреть на вот это единство в многообразии. Прежде всего, бросается в глаза разнообразие участников дела Божьего. Это люди, которые перечислены здесь, это были люди самого разного социального положения. Посмотрите первый стих. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, от башни Меа осветили их до башни Хананела». Очень интересно, когда мы говорим о начале строительства, интересно, что священники задают тон. Они не просто были соучастниками этого дела, а они сразу же своим отношением, своим словом, своими действиями показали народу, что это дело Божие. Это не просто политическая инициатива восстановить независимость, снова показать, что мы народ, что снова доказать, что Израиль существует. Это не так. Священники берут инициативу. Они, как люди, служащие Богу, видящие действительную цель, намерение Божие, они проявляют эту инициативу. Посмотрите, написано, они осветили их, то есть посвятили Богу. Как только построили они первые ворота, овечьи ворота, так написано. Почему это овечьи ворота? Потому что они были в непосредственной близости от храма, и через эти ворота люди вели овец, вели агнцев для того, чтобы приносить их в жертву в храме. И поэтому эти ворота получили такое название – овечьи ворота. Потом, когда Неемия описывает в этой главе, и он называет разные ворота, он 10 ворот здесь перечисляет. Есть еще двое ворот, которые, по всей видимости, не были разрушены, которые не упомянуты в этой главе, но они упомянуты в 8 главе. То есть всего 12 ворот в Иерусалиме было. В одном Иерусалиме, когда поменяли другую конфигурацию и немножечко стены расширили, все равно осталось 12 ворот. И когда мы читаем книгу Откровения, в самой-самой последней главе или в последних главах Откровения мы встречаем то же самое, небесный Иерусалим, имеющий тоже 12 ворот. Так вот, когда они построили эти первые ворота, они посвятили их Богу, то есть они созвали народ. Они сделали специальное служение, они посвятили и сказали: «Господи, это не нам, это не ради нас, это не ради нашей национальной идеи, Господи, это ради Тебя». Дорогие друзья, это один из важнейших элементов любого служения. Вы знаете, когда мы начинаем любое Божье дело, любое дело, какое бы оно ни было, большое или маленькое, вы начали молиться за кого-то, или вы начали какой-то проект, вы помогаете людям, которые там в России или в Украине, или еще где-то, или же вы начали готовить проповеди, или вы начали свидетельствовать людям, или вы начали петь, или вы начали играть, или еще что-то делать для дела Божьего. Вы знаете, мы люди, мы имеем в себе вот эту греховную природу, которая постоянно пытается взять верх. И вот когда мы не бодрствуем, тогда мы попадаем в эту опасность, когда мы начинаем что-то строить, когда мы сделаем что-то небольшое, мы начинаем приписывать это себе. Вот почему очень важно, на мой взгляд, это было очень правильное начало. Не знаю, или Бог это дал в разумлении Неемии, или же общая атмосфера была, атмосфера богопоклонения. Они закладывают первый камень, они закладывают это, восстанавливают первые ворота. И сразу то, что они делают, они это подчеркивают для себя, для всего народа, для людей. Между прочим, именно об этом сказано немножко выше, в 20 стихе. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях 2 главы. 20 стих 2 главы. Тогда, когда Неемия услышал эти обвинения со стороны врагов, со стороны противников этого строительства, посмотрите, что Неемия отвечает. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Это очень важно, дорогие друзья. Любое дело, которое вы делаете, воспитываете ли вы детей в послушании Господнем, или же вы служите своему мужу, или заботитесь о своей жене, или же вы проповедуете Евангелие, или же вы каким-то образом свидетельствуете тем людям, которые рядом с вами работают. Очень и очень важно, дорогие друзья, чтобы мы постоянно помнили мотивацию. Вы знаете, одна из причин, почему мы регулярно должны вспоминать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, заключается именно в этом. В том, чтобы каждому из нас постоянно возвращаться в эту точку, постоянно вспоминать, что мы недостойны, что то, что мы делаем, не ради нас. Все то, что происходит в нашей жизни, или в жизни в церкви, или в жизни христианства, это не для того, чтобы сделать какое-то утверждение и подчеркнуть, какие мы хорошие. А только для того, чтобы Бог прославился, чтобы делать Божье дело. Мы рабы Господни, и поэтому будем строить. Очень интересное начало. Посмотрите, священники упомянуты в первом стихе. В 22 стихе, посмотрите, за ними чинили священники из окрестностей. Это очень интересное было такое дело, которое вовлекло не только местных людей. Посмотрите, Елиашив – великий священник. Почему он был великий? Наверное, он был первосвященником тогда. Наверное, он был главным священником в то время. Написано, и братья его священники. То есть, это была какая-то группа священников при храме, которые отвечали за положение дела Божьего в том месте. Посмотрите, к ним присоединяются еще священники из окрестностей. Знаете, в то время, когда народ Божий, когда Израиль пережил пленение, пережил разруху, пережил вот эти столетия, когда народ Божий был в рассеянии, очень многие священников рассеялись. Очень многие служения долгое время не проводилось в храме. Все было остановлено. И поэтому, как только они услышали, что Иерусалим восстанавливается, как только они узнали, что дело Божие получило шанс для того, чтобы развиваться, они сразу же были там. Это очень важно, дорогие друзья, важно для каждого из нас, для каждого человека, кто действительно в своей душе, в своем сердце имеет эту жажду видеть Божью цель, видеть Его дело, он всегда будет откликаться на Его дело. Он всегда будет откликаться на его призыв. Не нужно будет слишком долго рекрутировать этих людей. Эти люди чувствуют Божье дело. Они видят в любой ситуации. Знаете, одна из проблем, которую мы переживаем здесь, в эмиграции, одна из проблем заключается в том, что многие из нас, хорошие люди, люди, которые делали большое дело, многое, может быть, делали там, когда вы жили или когда мы жили там где-то в России или на Украине или в бывшем Советском Союзе, попав в новую ситуацию, попав в новые обстоятельства, новую атмосферу, очень часто попадают в ситуацию, когда трудно определить вот ту сферу, где я могу быть полезным. Люди привыкли делать какое-то одно дело в каком-то одном направлении. Но так сложилась жизнь. Бог допустил такие драматические, огромные перемены. Это значит, что у Бога здесь, в этом месте, есть для вас определенное дело. Для каждого из нас. Есть определенная цель. И наша задача заключается в том, чтобы быть готовыми к этому. Чтобы мы могли откликаться на Его цель, на Его желания, на Его планы, которые у Него есть здесь, вот в этом месте, где Он нас поселил сегодня. Это то, что мы наблюдаем, то, что происходило в этот период возрождения народа израильского во время Неемии. Кроме священников, мы читаем, что очень активно участвовали в этом строительстве политики, начальники округов. Конечно, политики, может быть, это слишком громко звучит, потому что тогда это были небольшие округа, сравнительно немного там людей жили. Но, по всей видимости, в этой империи большой была организована структура управления, которая позволяла, имела какую-то систему подотчетности. Мы читаем здесь о нескольких округах, которые были вокруг Иерусалима. Во-первых, смотрите, 9 стих. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Мы встречаем еще один полуокруг Иерусалимский. То есть это люди, которые были какими-то начальниками небольшими. Они были поставлены царской системой для того, чтобы управлять. И очень интересно, что люди, независимо от своего статуса, они выходили, становились и строили. И достаточно много этих людей. Посмотрите, 14 стих 3 главы. «А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бифкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их». Посмотрите, 15 стих, здесь же «Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы». И так далее. Там достаточно много вы встретите людей, которые занимали посты какие-то. И вы знаете, когда человек слышит, когда он видит, что Бог действует, он видит, что Бог хочет его действия, он приходит и строит. Независимо от того, что он начальник, независимо от того, какое он положение занимает. Посмотрите дальше, кроме начальников, бизнесмены также строили. Интересно, 8 стих. «Подле него чинил Узиил, сын Харги, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гарак. Кахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой». Серебряник – это был человек, которого сегодня называют ювелиром, ювелирных дел мастер. Вот этот человек, которого здесь называют Гарак Кахим, скорее всего, это была его не фамилия, это, скорее всего, был его род занятий. Гарак Кахим – это значит «изготовитель благовоний». Это тот, кто делал масти, ароматы. Посмотрите, вот эти два человека упомянуты здесь, люди, которые имели ремесло. Ювелирных дел мастер и человек, который делал духи или одеколон, или какие-то лосьоны, на сегодняшнем языком говоря, они достаточно далеки от тех вот грубых камней. То есть это люди совсем другой профессии. Это люди тонкого чувства, это люди, у которых другие немножечко взгляды и интересы. Посмотрите, когда они слышат, что дело Божие требует их участия, они становятся и строят. Они строят один рядом с другим, написано «подле него чинил». Они становятся и строят. Почему? Потому что они видят, что это Божье дело. 32 стих. «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы». Еще раз упомянуты. Серебряники, опять-таки, эти люди, ювелиры, вот, серебряных дел мастера. И торговцы, купцы различные, люди, которые занимались торговлей. Эти люди тоже оставили свою торговлю, оставили свои дела, они стали в строй и начали строить. Кроме бизнесменов, священников и политиков, строили совсем разные люди. Я так их назвал, разные люди. Ну, одного из них упоминают в 12 стихе. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». По всей видимости, у него не было сыновей. Поэтому этот человек тоже хотел строить, он тоже хотел встать в ряд, он тоже хотел, и все, что у него было, он привел с собой дочерей. И он стал строить вместе со своими дочерьми. Смотрите, 23 стих. «За ними чинил Вениамин и Хашу против дома своего, за ними чинил Азария, сын Масии, сын Анании возле дома своего». То есть люди, которые увидели, что возле их дома разрушена стена. Они вышли и стали строить вот то, что они увидели, то, что было рядом с ними, то, что касалось их прежде всего. Посмотри, какая пестрая картина, какие разные люди участвуют в этом служении. Еще одна группа людей упомянута в 26 стихе. Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. Нефинеи – интересные люди. Если вы помните, когда-то, когда они вошли в землю обетованную, и помните, пришла группа гаванитян, которые обманули Иисуса Навина, обманули тех, кто был там в управлении. Они принесли хлебы черствые, показали свою, значит, обувь разбитую. Вот. И тогда Богом было сказано, или они, народ израильский, руководство народа израильского, оставили этих людей, помните, для чего? Чтобы они воду носили, чтобы они были в храме прислугами. Так вот, вот эти люди, их звали Нефинеи. И они остались до сего времени, и они жили, Офел, это была часть Иерусалима, маленькая часть Иерусалима возле храма непосредственно. Посмотрите, какие разные люди строят. Начиная от священников или первосвященников, руководителей государства или руководителей районов, которые там были в то время, заканчивая самыми последними слугами, которые жили на правах полурабов. То есть они были пришельцами в этом народе, они не были своими здесь, хотя они жили там уже много столетий. Тем не менее, они сохранили свою идентификацию, то есть их знали, что они нефинеи, их знали, что это не евреи, и знали их работу, знали, для чего они там находятся. Так вот, вот эти люди, они тоже встали, они тоже взяли на себя ответственность, они тоже начали строить. Кроме того, строили разные национальности. Люди вокруг, из народов, из городов вокруг, стали собираться для того, чтобы то же самое строить. 3 глава, 2 стих. «А подле него строили иерихонцы, а подле них строил Захур, сын Имрия». Иерихон – это город, который находится примерно в 25-30 милях от Иерусалима, на восток, прямо возле Иордана, немножечко ближе туда, к Мертвому морю. Это был другой город, который мало волновал, может быть, или жители этого города мало волновало положение Иерусалима. Но посмотрите, везде, где есть дети Божии, везде, где есть люди, которые видят Божий план, Божью волю, они не могут остаться равнодушными. Они реагируют на эту Божью волю. Они отзываются. Из Иерихона в Иерусалим дорога в гору идет. Постоянно в гору, постоянно в гору. Есть даже в Псалтыре есть такие песни восхождения. Вот эти песни пели, когда шли к Иерусалиму, когда паломники шли вот с этих сторон, подходили к Иерусалиму в эти горы, и они пели вот эти песни восхождения, которые в последней части Псалтыря мы достаточно часто встречаем. Кроме иерихонцев были еще люди, фикойцы. Фикоя – небольшой городок, который расположен за Вифлеемом, примерно в 8 милях, немножечко на юг или юго-восток от Вифлеема. То же самое, люди, которые спокойно могли жить в своем городе. Их абсолютно это не трогало, то, что происходило в Иерусалиме. Тем не менее, 27 стих говорит, за ними чинили фикойцы на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Офела. Кроме фикойцев мы встречаем еще гаванитян. Это, по всей видимости, те же самые люди, о которых написано Нефинеи. Они сохранили эту свою народную принадлежность. Подле них чинил Мелатия гаванитянин и Иодон из Миронофа и с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Посмотрите, когда мы говорим о разнообразии строителей, мы говорим о том, что когда дело Божие касается сердца человека, вот тогда теряются различия. Вы знаете, это одна из самых больших проблем. Мы об этом говорили в воскресенье, когда проповедовал я или изучали мы послание Колоссянам, 3 глава, 11 стих, где написано о том, что во Христе теряют различия люди разных национальностей, разных социальных статусов и так далее. Это действительно так. Когда у нас есть одно общее дело, мы перестаем замечать, кто из нас русский, кто украинец. Мы перестаем замечать акцент друг друга. Мы перестаем замечать, насколько образован или не образован человек. У нас есть одно общее дело. Я помню те времена, когда мы жили в Советском Союзе, когда церковь переживала давление извне, давление атеизма. В то время мы ощущали гораздо большую степень единства. Почему? Потому что перед нами была общая цель. Мы видели эту общую цель. Эта общая цель заключалась в том, чтобы устоять. В том, чтобы отстоять Божье дело. В том, чтобы остаться верными Богу. В том, чтобы передать дело Евангелия следующему поколению. На сегодняшний день мы переживаем интересное положение, когда вот эта оппозиция, которая была так ясна в то время, хотя она на сегодняшний день не потеряла своей агрессивности, но она сегодня действует не так прямо, как она действовала в то время. И, к сожалению, это застало многих и многих верующих людей врасплох. Когда вместо того, чтобы действительно единым фронтом стать против вот этих всех проявлений зла, козни дьявольские, которые пытаются причинить вред делу Божьему, вместо этого очень и очень часто мы начинаем говорить о каких-то вопросах, которые, ну так скажем, не играют первостепенной значимости. Мы начинаем подчеркивать свой статус или начинаем подчеркивать свои какие-то мнимые преимущества или чьи-то недостатки. И таким образом теряем вот этот фокус, эту посвященность Божьему делу. Итак, мы говорили о разнообразии строителей, о тех разных-разных людях, которые участвовали в строительстве стены Иерусалимской. Несколько слов еще нужно сказать о единстве дела. Мы говорим о единстве многообразия. Вот эти разные люди с разных мест, с разной культурой, они объединились. Объединились для того, чтобы вместе сделать это важное Божье дело. Это стало возможным прежде всего, потому что у них была одна цель. Все эти люди были посвящены Богу прежде всего. Еще раз прочитаем 20 стих 2 главы. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Дорогие друзья, если бы у этих людей не было этого единого глубокого понимания того, что они делают Божье дело, они не смогли бы строить. Они бы разругались много раз. Они бы столкнулись со своими противоречиями. Они бы каким-то образом устроили из того, что у них было, не вот эту единую гармонию и общую песнь, они устроили бы перебранку. Но когда люди понимают одну общую цель, знаете, когда я говорю об этом, когда я думаю об этом, я всегда возвращаюсь к этой точке. Смотрите, в момент крещения, когда каждый из присутствующих здесь, или многие, большинство присутствующих здесь, верующие люди, которые уже приняли крещение, в момент крещения каждый из нас провозглашал Богу и говорил: «Господи, я свою жизнь посвящаю Тебе. Я отказываюсь от своей жизни, отказываюсь от своих планов. Я хочу, чтобы ты наполнил меня, чтобы ты использовал меня, чтобы ты был все во всем». Но посмотри, что-то происходит в нашей жизни. Какие-то обстоятельства случаются, которые как-то затемняют эту одну цель. Каким-то образом мы попадаем в состояние, знаете, рассеянности, или в состоянии, когда мы отвлекаемся на другие цели. Когда дьявол подбрасывает нам какие-то вопросы, какие-то приманки, которые затемняют, заслоняют собой одну Божью цель. Знаете, когда мы говорим о вот этой одной Божьей цели, мы говорим о том, что каждый из нас, каждый день должен возвращаться к тому, чтобы вспоминать о том, что Господь хочет делать через нас. Если вы еще не совершеннолетний ребенок, и вы живете под опекой своих родителей, Перед вами каждый день стоит цель, стоит задача. Каждый раз. Есть в Библии очень ясное повеление. Дети, повинуйтесь родителям своим. Если вы хотите делать Божье дело, вы его можете делать именно этим способом.
3: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верой эти слова, сделайте это прямо сейчас. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Давай вспомним о том, что мы слышали в прошлый раз. Царь Иосия прочитал забытый всеми закон Божий. Он осознал, что он сам, да и весь народ, живет во грехе. Он покаялся перед Богом и всеми силами постарался весь народ обратить к Богу. Все идолы были истреблены, праздник Пасхи вновь стали праздновать. Но народ послушался царя, стал праздники соблюдать, в храм ходить, идола всех выкинул, но продолжал грешить против Бога. Призвание Иеремии. Библия, книга пророка Иеремии, глава 1. Когда царь Иосия был юношей лет 20, другой юноша, Иеремия, готовился служить Господу и стать священником в Иерусалимском храме. Но Господь предназначил ему иной путь. Однажды Господь обратился к Иеремии с такими словами: «Иеремия, задолго до того, как ты родился, я избрал тебя быть моим пророком, чтобы ты передавал мои слова народу иудейскому и народам окрестных стран. Прошу тебя, Господи, не делай меня пророком», – взмолился Иеремия. «Я еще слишком молод для такого служения. Я не умею правильно говорить с людьми». «Я буду с тобой и помогу тебе», — сказал Господь. «Я вложу слова мои в уста твои». Иеремия знал, что нельзя противиться воле Божьей. Даже если труд будет очень нелегок, он все равно должен делать то, что повелел Господь. «Что видишь ты, Иеремия?» – спросил однажды Господь. Иеремия смотрелся и увидел большой котел, под которым, потрескивая, пылал огонь. Пока он смотрел, жидкость в котле закипела и стала переливаться через край. И сказал Господь: «Точно так же враги заполнят собой Иудею и разрушат Иерусалим. Ты же должен предупредить народ: если люди перестанут поклоняться Ваалу и будут служить мне, то смогут избежать этого бедствия. Если же не послушают меня, то враг непременно придет на их землю». Иеремия никак не мог понять, кто же этот неизвестный враг, ведь к этому времени Великое Ассирийское царство уже утратило свое прежнее могущество. Но он поверил словам Господа и стал призывать народ обратиться к Богу. Иеремия знал, что хотя царь Иосия всем сердцем любил Господа и был послушен ему, народ Иудеи на самом деле не обратился к Богу и не сошел с неверного пути. Некоторое время спустя Иосия, а ему не было еще и 40 лет, был убит в битве с египтянами. Победители египтяне захватили сына Иосии и увели его в Египет, а для Иудеи выбрали нового царя по своему усмотрению. Им стал другой сын Иосии, Иоаким, который во всем слушался египтян. Бог знает роль каждого из нас в этом мире еще до нашего рождения. Иеремия был избран Богом, чтобы быть голосом Бога для народа. Бог очень милостив к нам, как и когда-то к израильтянам и иудеям. Но послушают ли иудеи Иеремию? И послушаемся ли мы во всем Господа? Но нам пришла пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 74. Книга Исход, 8 глава, с 21 стиха. «А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои пёсьих мух, и наполнится дома египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». Гордый фараон, могущественный царь Египта, даже слышать не хотел о том, что есть какой-то Бог, которому он должен подчиниться. Когда Моисей сказал, что народ Израиля должен выйти из Египта для служения Господу, фараон насмешливо ответил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его?» Тогда всемогущий Бог явил свою силу над гордым фараоном и его жрецами, послав на них лютые беды. Их еще называют египетскими казнями. Одной из них было ужасное нашествие пёсьих мух на весь Египет. Атака с воздуха. Мы вышли из автобуса и отправились к лесу. По пути надо было пересечь небольшую березовую рощу, а потом обогнуть большое поле, засаженное картофелем. Мы давно хотели попасть в этот лес, про который шла молва, что там полно разных грибов. Расстояние для нас не было страшным. Что такое несколько километров по проселочной дороге, если впереди ждут лесные сокровища? Оставалось пройти совсем немного. Узкая полоса берез словно острым мысом выходила в поле. С нее начинался лес, и к ней мы спешили, предвкушая удовольствие от грибных находок. На самом повороте к березам, всего в нескольких десятках метров от них, на нас вдруг налетела туча какой-то мошкары. Это была даже не мошкара, а какие-то жуки, похожие на мух. Они облепили всю одежду и лезли в нос, в глаза, в уши, в волосы. Особенно много их было на мне. То ли им понравился мой новый джинсовый костюм, то ли я был самым красивым из всех грибников. Понять, почему они избрали меня своей целью, было невозможно. К березам мы мчались, что было сил, на бегу отмахиваясь от атакующих непрерывно жуков-мух. Наверное, со стороны смотреть на нас было интересно и смешно. Мы размахивали руками и корзинами, словно ветряные мельницы. Но нам смешно не было. А как только мы добежали до первых берез, настырных мух словно ветром сдуло. Вытряхнув свою одежду и выбрав из волос последних неприятелей, мы пошли к ожидающим нас грибам. Беспокоило только одно. Когда будем идти назад, мухи снова нас атакуют? Книга Исход, 8 глава, с 30 стиха. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея. И удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа». Каждый раз, когда фараону становилось невмоготу жить из-за казней, совершаемых в Египте, он просил Моисея помолиться Богу, чтобы пришло облегчение. А как только становилось легче, фараон не смирялся перед Богом, а становился еще более жестоким и гордым. Все его придворные, жрецы и рабы умоляли фараона послушаться слов Господа. Обещая это сделать, гордый царь каждый раз обманывал Моисея, не желая повиноваться Богу. И тогда Бог произвел суд над домом фараона и над всеми египтянами, восставшими против его величия. Об этом написано в книге Исход, с 3 главы по 12. Не будьте похожими на гордого фараона, чтобы не погибнуть в своем упрямстве. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Книга Екклезиаста, 7 глава, 16 и 17 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Привет, ребята! Это я, Белочка. Сегодня вас ждет радиопередача «Небесные вопросы», но в непривычном формате. Понимаете, наш кабанчик так засмотрелся на небо, видимо, так на него подействовали мои упреки, что у него возник целый рой вопросов. Небесных, но таких, на которые мы обычно ищем ответы в нашей радиопередаче «Небесные вопросы». Вам же, друзья, хорошо известен характер нашего кабанчика. Какой он неугомонный и очень активный. Он не мог справиться с таким количеством мыслей, и поэтому у него родился сценарий целого спектакля. Не откладывая дело в долгий ящик, кабанчик со своим театром поставил спектакль, который мы сегодня и услышим. Вот бегу за дядюшкой Лосем, хочу его обрадовать и пригласить на премьеру. Все жители нашего заповедника тоже оповещены. Многие придут. Дядюшка Лось, поторапливайся, спектакль вот-вот начнется.
1: Иду, иду, Белочка. Корзину желудями наполняю для нашего кабанчика.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем и вас. Спектакль называется «Путешествие в страну главных вопросов». Но, как выразился кабанчик, это название еще рабочее, то есть может измениться. Это уж как правое копыто нашего кабанчика захочет. Путешествие в страну главных вопросов. По берегу моря прогуливается мальчик. Вид у него угрюмый и задумчивый. Волосы взъерошены. Он тяжело вздыхает. Мальчик поднимает камушки и бросает их в море. Его мама тревожно машет ему и что-то кричит, перекрикивая набежавшую волну и плач чаек. До мальчика долетают лишь последние слова. «Кузя, далеко не уходи! Скоро обед!»
1: «Я уже давно не детка. Вчера мне исполнилось 10 лет. Совсем скоро я стану дряхлым стариком. Жизнь проходит, а романтики никакой. Индейцы давно вымерли, пиратов никто не видел. Все сокровища и приключения засушены в старинных книгах. Скукотища, да и только. Наверное, я так и состарюсь, ничего не узнав о настоящей жизни. Мама, я не голоден. И вообще обедать я не пойду».
2: «Дамы и господа, на нашем пляже всегда к вашим услугам уютное кафе «Пеликан». Прекрасная кухня не оставит вас равнодушными.
3: Только сегодня прогулка на катере вокруг острова Сюси-Мюси. Эта поездка станет незабываемым приключением для вас и ваших детей. Сбор 16:00 на главной пристани».
1: «Какие там приключения? Однообразие. И, похоже, никакой перспективы на ближайшие 50 лет не предвидится. Ой, а это что такое? Бутылка? Подумать только! Ведь каких-то 300 лет назад в подобной бутылке Колумб отправил послание в Испанию об открытии новой земли. Жаль, что в 3-м тысячелетии открывать больше нечего. Может ли в наше время быть что-нибудь интересное в выброшенных морем бутылках? Да здесь не письмо, а просто страничка из какой-то книги. Нет, ну я же говорю, что приключений давно не бывает. От Луки, 15 глава, что-то знакомое. Точно, это же из Библии, Евангелие от Луки. Эх, а я-то надеялся, что в бутылке будет послание от старого пирата Флинта.
0: «Привет!»
1: «Привет! Только ты кто? И где?» Честно говоря, неудобно болтать с невидимкой.
0: Привет, меня зовут Страничка. Я Страничка из книги книг, Библии.
1: Ты что, разговариваешь?
0: Да, не пугайся, я не кусаюсь.
1: Вообще-то я не трусливый.
0: Я слышала, что ты говорил о приключениях. Так вот, я могу тебе помочь.
1: Разве ты знаешь дорогу, которая ведет в страну приключений?
0: Да, я знаю такую дорогу. Знаешь, она ведет в страну главных ответов на главные вопросы. Ты хочешь туда попасть?
1: Что за вопрос? Конечно, хочу. Знаешь, сколько у меня накопилось вопросов? И никто не хочет мне на них отвечать.
0: Мы можем отправиться в путь прямо сейчас. Знаешь что? Иди по дорожке и не сворачивай ни налево, ни направо. Помни, что ты должен говорить только правду. И знай, что бы ни случилось, ты не должен сомневаться, что попадешь в волшебную страну.
1: Легкотня! Какие могут быть сомнения, когда впереди тебя ждут приключения? Страничка, я готов!
4: И мальчик Кузя, не раздумывая, отправился в путь, забыв про обед и скуку. Что за загадочная страна главных вопросов? Вот это приключение! Вопросов у Кузи было множество. И интересно, на все ли свои вопросы он, Кузя, сможет найти ответы?
1: Так-так, конца и края этой тропинки не видно. Тянется и тянется. Да и это еще полбеды. Тропинка какая-то непроходимая. То в лужу наступишь, то ветки под ноги кидаются. Как я устал, сил больше никаких нет. Может, попробовать чуть-чуть наискосок? Может, там дорога получше будет? Пока не поздно, а?
5: Гав-гав, руки вверх, вы арестованы.
1: Я арестован? На каком основании? Я никому ничего плохого не сделал.
5: Именем Бизона вы арестованы, руки вверх, гав. Следуйте за мной в подземелье Бизона Великого. А там выясним, на каком основании вы вторглись в его страну.
1: Ну и влип же я! Искал приключений и, кажется, нашел на свою голову. Самое смешное, что я ни слова не смогу рассказать в классе. Ребята просто засмеют меня, как только я начну им рассказывать про царство Бизона. Зачем я послушался эту страничку?
0: Почему ты не послушался меня?
1: Страничка? Я совсем забыл, что ты рядом со мной. Страничка, помоги мне. Вызвали меня отсюда.
0: Ты сам виноват в своих бедах. Взял и свернул с дороги. Ведь я же тебя предупреждала.
1: Я все осознал. Но как же мне выбраться теперь отсюда?
0: Не бойся. Попробуй отличить настоящее и ценное от грубой подделки.
6: Оказывается, мне правильно доложили. К нам пожаловали гости. И какие... Позвольте представить.

0: смотри, перед тобой все богатства мира. Ты сомневаешься? Возьми эту монетку, и ты будешь самым богатым человеком на земле. Чем тебе не главный ответ? Конечно же, признайся. Ты хотел узнать, как можно разбогатеть. Я прав? Так вот, положи монетку в кошелек и доставай, когда тебе нужно. Это волшебная монетка. Она никогда не растратится. Ну как тебе? Я подарил тебе главный ответ на главный вопрос.
1: Значит, теперь я смогу путешествовать вокруг света. Египетские пирамиды, Эйфелева башня, Ниагарский водопад. Потом, мне давно нужен компьютер, машина, самолет.
0: Видишь, как заманчиво? Бери монетку, детка, и ступай к мамочке. Она давно заждалась тебя к обеду.
1: Спасибо, Ваше Величество. Вот порадуется за меня страничка, когда узнает, что я нашел уже ответ на свой главный вопрос.
2: Эх ты! Богатство стало для тебя важнее всего.
1: Страничка? Разве я неправильно поступаю?
0: Не слушай ее. Дай-ка мне лучше эту вредную для детских умов страничку Библии. Уж я-то с ней разделаюсь. Бери, Кузя, монетку и думай побольше о своем счете в швейцарском банке. Пользуйся, пока я добрый.
1: А вдруг страничка права? Что-то не могу вспомнить, чтобы богатство сделало хотя бы одного человека счастливым. И разве на вопрос о собственном богатстве я хотел получить ответ? Нет. Нет, я решил. Мне не нужно денег.
0: Глупый, упрямый мальчишка! Ты об этом еще пожалеешь.
1: Ой, я снова оказался на тропинке. Похоже, что я легко отделался от этого бизона великого. Ну что, пойду дальше искать страну, где смогу задать свои главные вопросы.
2: Ребята, как вы уже поняли, приключения мальчика Кузи не закончены. Продолжение мы сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашего эфира подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, пойду кабанчику корзинку желудей вручать. Он у нас молодец.

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

Почему люди так любят свое прошлое и держатся за него? Почему нам так тяжело принять что-то новое? Будущее таит в себе загадки. Мы не знаем, что нас ждет, к чему приведут изменения. Мы все боимся изменений. Но что об этом говорит Господь?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Готовность меняться». В прошлый раз мы начали говорить о том, как люди относятся к переменам. Сегодня мы продолжим рассуждать о готовности принимать что-то новое, незнакомое. Иногда Господь открывает перед нами двери чего-то нового, но мы боимся зайти из-за того, что никогда не были там. Доверие Богу и молитва – вот что поможет нам спокойно смотреть в будущее. Название передачи сегодня – «Готовность меняться». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.

0: Мир вам, дорогие друзья! Пусть Господь благословит наше слушание и исполнение Божьего Слова, чтобы не быть только внимательными слушателями, но быть исполнителями, знать Господа, любить Его, следовать за Ним, изучать Божье Слово, вникать в себя и с радостью доверяться Ему. Конечно, когда мы смотрим назад, мы вспоминаем, как Церковь прошла многие годы, десятилетия, столетия, уже тысячелетия истории. Смотрим на мужей и жен веры, которые оставались верными. Мы можем научиться многим урокам верности, посвящения и подражать их вере, следовать за Господом. Но можно смотреть назад. Мы должны посмотреть на себя сегодня, испытать свое сердце, свою веру. И нам также надо думать о будущем, передавать веру наших отцов и свою веру нашим детям и внукам. Пусть Господь благословит нас праздновать то, что мы прошли в прошлом, как жили наши деды, отцы, прадеды, но также думать о нашей ответственности сегодня и размышлять о будущем, чтобы Господь использовал каждого из нас, наших детей, наши семьи, наши церкви, для преображения нашей страны, для того, чтобы и наши соседи, и те, кто живет с нами, учится, могли знать о Господе, любить Его и познавать Его. Потому что только когда человек начнет заботиться о своей душе, когда он начнет молиться, обращаться к Богу, жизнь его будет меняться. Не методы психологии или аутотренинга, но духовная жизнь с покаянием. Кому принадлежит его сердце, его дух? А только Бог живой дает оживотворение сердца, жизни духовной. Поэтому нужно направляться к Нему и постоянно пребывать в Нем. Итак, дорогие друзья, давайте мы посмотрим на тему, как мы должны меняться. Прочитаем несколько текстов. Первый текст из книги Исаии. Это пророк, одна из самых больших книг Ветхого Завета. Мы прочитаем из 43 и 48 глав книги пророка Исаии. 43 глава, 18 стих. Вот что говорит Господь. «Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». То есть о чем говорит Господь? «Я Бог ваш». И я делаю все новое. Я творец нового. Даже если есть пустыня, то я могу там пустить реки. Я могу проложить дорогу в степи. И надо помнить о том, что Господь совершал в прошлом, помнить о древнем, но также знать его сегодня. Читаем дальше. 48 глава, пророк Исаии, 6 стих. Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот, я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. То есть здесь говорится о состоянии людей. Как Иисус говорил, они не слышат и они не видят. И мы часто боимся будущего, беспокоимся, держимся за настоящее, все критикуем, ворчим, недовольны. И нам очень сложно меняться, потому что у людей всегда был страх перед неизвестностью, что приготовило нам будущее. Но если мы люди верующие, если мы доверяем Богу, если Он руководит нашей жизнью, то это совершенно другое дело. Что бы Господь нам ни приготовил, мы можем успокоиться в Нем. И пусть Он ведет нас и использует нас, и проводит через те испытания, которые Он приготовил для нас, и дает нам благословения, которые Он приготовил для нас. Потому что наш Бог – это Бог чего-то нового. Это Бог изменения, это Бог-творец, Бог творения. И Он постоянно делает что-то новое. Новые возможности, дает новые идеи, технологии. Это наш Господь. Но мы должны помнить, что есть вещи, которые неизменны. Сам Бог не меняется, это люди меняются. Истина неизменна, и это тоже мы хорошо понимаем, мы должны помнить об этом. То есть есть истины и вещи, которые не меняются, а вот одежда или даже методы коммуникации, передвижения меняются. Мы уже не живем, как в Средневековье. Мы уже не живем, как в первые века, и не одеваемся так. Сейчас можно переместиться на другой конец Европы и даже перелететь в Америку за несколько часов. Или можно позвонить по телефону и говорить практически в то же самое время, и человек на другой стороне может ответить. Это удивительные времена. А вот теперь обратимся к книге «Деяний святых апостолов», к 11 главе. Очень интересные главы. Это 10 и 11 главы книги «Деяния святых апостолов», или, как иногда называют эту книгу, «Деяния Святого Духа». Потому что со дня Пятидесятницы, как появилась церковь, мы видим проявление Святого Духа, как Он касается людей, как обращается после проповеди Евангелия, после проповеди об Иисусе Христе, когда говорит апостол Петр, и в день Пятидесятницы каются 3000 человек. И потом мы видим, как люди начинают собираться, молиться, общаться, пребывать в учении апостолов. И Церковь Божия, которая рождается в день Пятидесятницы, начинает развиваться. Появляются первые проблемы, поэтому избирают диаконов. Потом там есть нюансы, когда Господь начинает использовать, и мы читаем об этом в 10 главе Деяний апостолов, апостола Петра, чтобы Евангелие принести язычникам. У каждого из нас есть корни. И мы привыкли думать так, как нас воспитали. И нелегко меняться. Но прочитаем, что произошло с апостолом Петром. Потому что сам он был закоренелый иудей, но Господь его посылает в языческий район Кесарию. Он был воспитан, знал хорошо закон, был в школе Господа Иисуса Христа. И вот он, который был законником, Господь дает задание проповедовать Евангелие, но проповедовать язычникам. В Деяниях апостолов, 10 главе, 44 стихе мы читаем. Когда Петр еще продолжал эту речь, Святой Дух сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Вот это было удивительно. Дух Святой сошел на кого? На язычников, на тех, кого иудеи не считали за людей. Иногда даже называли их собаки, псы. Вот мы чистые, святые. И все иудеи, которые пришли с Петром, были очень удивлены. Потому что язычники – те люди, которые могли только крошки есть, падавшие со стола иудеев. Для иудеев происходившее было очень удивительно. Они не хотели делиться с язычниками благой вестью. Но это Бог побудил Петра сделать то, что он сделал. Он начал проповедовать, рассказал им о Господе Иисусе Христе. Ну, читаем дальше текст. Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали их говорящими языками и возвеличивающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа. Вот апостол Петр стоит в окружении язычников. Но он вспоминает, что такое же происходило и с ним в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них самих. Он вспомнил, как он и небольшая группа других последователей Христа собрались в комнате и неожиданно услышали шум, словно от сильного ветра. И это был Дух Святой, наполнивший комнату. И он полностью изменил их жизнь. Они вышли из этой комнаты и начали благовествовать, прежде всего иудеям. И вот благовесть достигает язычников. Читаем дальше. 10 глава Деяний апостолов, 48 стих. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». И эти язычники приняли крещение. Началось большое пробуждение среди язычников. Вы представляете, изменение. Рухнула стена старых принципов, привычек, понятий. Бог знал, кого выбрать для этой работы. Он выбрал самого упрямого, самого закоренелого иудея. И вот апостол Петр перешагнул через свои традиции, и благодаря этому произошло большое пробуждение среди язычников. Ну, читаем последние слова 10 главы Деяний апостолов. «Потом они просили его, то есть апостола Петра, пробыть у них несколько дней. И Петр еще остался у них. Возможно, Петр впервые в своей жизни пробовал греческую кухню, а не только ел кошерное. И вот следующая глава, 11, начинается с такими словами. Деяния апостолов. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. С одной стороны, они были рады, но с другой стороны, они были возмущены. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты же общался с язычниками. Ты стал нечистым. Ну, проповедовать — это одно, но провести у них несколько дней... Ну, конечно, ты вкушал пищу, это совсем другое. Они даже не задают ему вопрос, они обвиняют его. Они как бы говорят, да как ты посмел остаться с ними? Ты что, не знал, что они необрезаны? Ты же еврей. Ты что, не знаешь правил? Как ты мог провести столько времени с язычниками?» Обличает его. И что делает апостол Петр? Петр, мы читаем дальше, в 11 главе Деяния апостолов, в 4 стихе, он начал пересказывать им все по порядку. Рассказывал им и объяснял. Он говорит, в городе Иопе я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, спустилось ко мне. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Вот это рассказ, свидетельство. Он свидетельствует своим братьям, он пришел обратно в Иерусалим, пришел в Иудею. Он дает отчет о своем миссионерском путешествии, что Господь сделал с ним. Слушатели понимают, что это не был безумный, необдуманный поступок Петра. Это не было предательство, что все было правильно. И он сейчас говорит истину. Инициаторы, любители нового, могут иногда поступать необдуманно. Поэтому их просят рассказать все детально, подробно. И апостол Петр именно это и делает. Мы читаем Деяния апостолов, 11 главу, 13 стих. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, то есть вот язычнику, «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же я начал говорить, уже говорит апостол Петр, «Сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Апостол Петр вспомнил события Дня Пятидесятницы. И вот то же самое он видит, что происходит в Иопии, в этом языческом месте. Апостол Петр был послушен Господу. Конечно, он сделал что-то новое. Сделал ли что-то он неправильное? Нет. Большинство людей часто воспринимают все новое как что-то неправильное. И им нужно показать, подробно объяснить, что есть доказательства, есть подтверждения, доводы, и стоит попробовать, ничего страшного не произойдет. Всегда есть 10% консерваторов, которые совсем не приемлют перемены. И надо жить, как жили в прошлом. Это старообрядцы. Они легко могут потушить искру, воодушевление и остановить рост. Если мы будем читать 11 главу книги «Деяний святых апостолов», далее то увидим некие изменения. Вот послушайте внимательно. В 17 стихе Петр показывает, в чем проблема тех, кто не приемлет изменения. Мы читаем «Деяния апостолов», 11 главу, 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, кто же я, чтобы мог препятствовать Богу?» Слова, которые нужно подчеркнуть в своей Библии и хорошо запомнить их. В журнале «Христианство сегодня» я прочитал рассказ-притчу. «Встреча на борту». Это юмористическая зарисовка, притча встречи Иисуса Христа с учениками, если бы она произошла в наше время. Послушайте. Вот что написано в христианском журнале. Петр говорит: «Эта встреча была собрана по просьбе Матфея, Ивана, Фомы и Якова. Варфоломей, помолись». Варфи: «Всемогущий Бог, мы просим Твоего благословения на все, что мы будем говорить и делать в этот день». Петр: «Иисус, мы следуем за Тобой уже некоторое время и заметили некую проблему с посещением». Фома: «Сколько человек было вчера на горе?»
1: 37.
0: Петр: «Но это просто ужасно. Нужно принимать какие-то меры, потому что это не то, что мы ожидали». Иван: «Но у меня есть предложение. Нужно, чтобы Иисус показывал больше чудес. То, как Он ходил по воде, просто потрясающе. Но так мало кто видел это чудо. Если бы 1000 человек смогли увидеть это, то посещаемость возросла бы в десятки раз. Людей стало бы больше, чем может поместиться на холме». Яков: «Я согласен. Чудеса с исцелением восхитительные, но только ограниченное количество людей на самом деле видит, что происходит. Надо больше чудес таких, как превращение воды в вино, увеличение количества рыбы и хлебов. Да и никогда не помешает наполнить чем-нибудь свой живот». «Успокой больше штормов. Иисус, представь побольше знаков. Это то, что хотят люди. Нам нужны чудеса». Петр: «Правильно. Публичность необходима. А ты же, наоборот, просишь людей, которым помог, молчать, держать это в тайне. Пусть все вокруг знают, пусть весь мир будет в курсе, что ты делаешь». Матфей: «Я тоже за чудеса. Но и истории мне тоже хотелось бы слушать. Но только такие, которые можно понять. Все эти имеющие уши слышать да слышать, ну, очень туманные. Иисус, говори проще, понятней. Ты заинтересовывай людей». Яков: «А я бы предложил некий порядок. Сначала история, потом чудо, потом сбор пожертвований, потом песня или стих, еще одно маленькое чудо. Но если ты хочешь, то можешь помолиться в конце». Фома: «Ну, что-то нужно делать». Яков: «Ну, непременно, потому что посещаемость ужасна». Иуда: «Я просто хотел добавить, что если мы будем продолжать встречаться в верхней комнате, в горнице, то нужно решать что-то с ковром». Вот эта история была опубликована. Я думаю, что не все смеялись, пока я читал этот рассказ, потому что многое кажется слишком знакомым. Дорогие друзья, церковь — это место, где мысли должны быть о Господе Иисусе Христе, а не о земном. И если мы зациклимся на том, сколько людей пришло, в каком состоянии стены, какой порядок песен должен быть на богослужении, мы очень легко можем перестать думать о духовных вещах, перестанем каяться и меняться. К счастью, люди, которые были с Петром, не относились к категории абсолютно закоренелых консерваторов. Поэтому прочитаем 18 стих. Какова была их реакция на слова Петра? Когда он говорит: «Братья, кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Я уже говорил, что нам всем нужно запомнить эти слова, они должны стать как девиз для нас. Итак, эти люди успокоились, услышав слова Петра. Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вот они успокоились и прославили Бога. Они поняли, что Бог дает покаяние и язычникам. Они признали это, хотя такая новость была чем-то из ряда вон выходящим для иудеев. Есть разумные советы, которые могут доставить нам неудобства в том случае, если мы не умеем принимать что-то новое. И все эти ответы начинаются словами «необходимо». Первое. Необходимо оставаться спокойным. Помолиться и посвятить себя Господу. Пусть Он руководит нашей жизнью. И я понял это как раз в реакции окружения Петра. Мы читаем в Деяниях апостолов, как написано, что они успокоились. Не нужно впадать в истерику, поддаваться эмоциям. Много церквей развалились из-за того, что в них все строилось исключительно на эмоциях. Принимайте решения спокойно, выдержанно. Необходимо оставаться спокойным. Второе. Необходимо прославлять Бога. Именно так поступили друзья Петра. Мы не идем по нашему христианскому пути в одиночку. И нельзя отрицать того, что сделали другие церкви или представители других служений, того, что было сделано до нас. Поэтому прославляйте Бога. Понимайте, что все в руках Его. Не пытайтесь сделать из церкви свою личную империю. Необходимо возносить славу нашему Богу. Необходимо входить в те двери, которые открывает Бог. Есть двери, которые кажутся такими же закрытыми, как для христиан первого века были язычники. И если мы приверженцы только старого, то никогда и не посмотрим в сторону этих дверей. Есть стили проведения богослужения, которые могут вызвать у нас ужас, какие-то изменения, новшества, которые внушают страх. Но присмотритесь, может быть, это Господь открывает двери, а вы в силу своей любви к привычному боитесь зайти в нее. Рискуйте, помолитесь и шагайте в новое. Благовествуйте. Входите в те двери, которые открывает перед вами Господь. Необходимо быть гибким, трудиться с желанием. Очень важно не просто принимать что-то новое по принуждению, но делать это с радостью, с молитвой, с готовностью, желанием. Да будет воля Божия в нашей жизни, а не то, что мы хотим. И необходимо постоянно оценивать ситуацию. Один пастор сказал: все великие перемены страшат человеческий ум, особенно если они сопровождаются опасностью или непонятными последствиями. Мне как служителю нужны рядом люди, которые будут меня успокаивать, помолятся обо мне, будут напоминать, смотреть чуть дальше сегодняшнего дня и призывать меня осмыслить все факты. Нужно помнить, что всем в жизни руководит Бог. Мне это необходимо. Не могу сказать, что это всегда приятно, но очень нужно. У христианина нет случайностей. Возможно, среди моих слушателей сегодня есть те, кто не хотят изменений в своей жизни. Вероятно, вы видели, как Господь меняет жизнь. Может быть, даже ваших близких. Или в вашей жизни Бог тоже совершил свои перемены. Возможно, вы посещаете церковь, читаете Библию. Но есть то, что вы не хотите изменить в своей жизни, вы не хотите принять Господа как своего личного спасителя. Если это про тебя, дорогой друг, то сегодня у тебя есть возможность принять эту перемену. Изменись. Бог очень добрый, милостив. Бог дает тебе возможность сделать этот шаг. Поверь, такая возможность будет не всегда. Дерево лучше всегда измерить, когда оно упало, но это не работает, когда речь идет о спасении. После того, как дерево упадет, шанса на спасение больше не будет. Поэтому уверуй сегодня, покайся сейчас. Бог желает, чтобы каждый человек позаботился о своей душе, чтобы имел жизнь вечную. Сегодня я приводил вам статистику, которая подходит для любой организации. Я хочу повторить еще раз. В каждой организации есть 10% инициативников, людей-новаторов, 80%, то есть большинство людей, которые трудятся, довольствуются настоящим, готовы принимать что-то новое, но не спешат, и 10% консерваторов, тех, которые не хотят никаких изменений. Подумайте, о какой группе вы относитесь? Как вы относитесь к будущему? О чем вы молитесь? Готовы ли вы принять изменения? Благослови Господь, чтобы были изменения в нас, в наших семьях, в нашей стране, в нашем обществе. Пусть Господь меняет. Самое главное для нас — быть на стороне Христа, верить в Него, следовать за Ним, быть верным Ему. Да благословит нас Господь. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Готовность меняться». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, Мы прослушали передачу «Готовность меняться». Как принимать что-то новое, незнакомое для нас? Вот несколько советов. Первое. Необходимо оставаться спокойным. Принимайте решение спокойно, выдержанно. Второе. Необходимо прославлять Бога. Не пытайтесь сделать из церкви свою личную империю и не принимайте все успехи на свой счет. Третье. Необходимо входить в те двери, которые открывает Бог. Присмотритесь, может быть, это Господь открывает двери, а вы в силу своей любви к привычному боитесь зайти в нее. Рискуйте, шагайте в новое. Четвертое. Необходимо быть гибким и уметь подстраиваться к новому с желанием. Очень важно не просто принимать что-то новое по принуждению, но делать это с радостью, с готовностью, с желанием. Пятое. Необходимо постоянно оценивать ситуацию. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Вот наш адрес. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем меняться сами и менять этот мир к лучшему. Будем извлекать уроки, подражать доброму. Вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?» Как помочь нашей стране жить достойно? Что может изменить один человек? Нет времени для жалоб. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Как помочь нашей стране жить достойно? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы в эфире «Библейское вещание» BBN.

сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 10 стихе. Там есть такие слова: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Поразмыслим над следующим аллегорическим рассказом. Печаль была прекрасна. Ее красота была красотой лунного света, струящегося сквозь ветви деревьев и образующего на мху маленькие серебряные озера. Песни печали были подобны чарующим трелям соловья, но в глазах ее стояла усталая безнадежность. Она могла сладко плакать с теми, кто страдал, но радоваться с теми, кто был счастлив, она не могла. Радость была прекрасной красотой раннего утра. Ее глаза сияли детским восторгом, а в волосах переливался блеском солнечный поцелуй. Когда радость пела, ее песни стремились ввысь, подобно жаворонку, а ее шаги были шагами победителя, не знавшего поражений. Радость могла веселиться со всеми, кто радовался, но не могла плакать с теми, кто был безутешен. «Мы никогда не сможем быть вместе», — сказала тоскливо печаль. «Да, никогда», — ответила радость, и глаза ее потускнели. «Мой путь лежит через залитые солнцем луга, для меня цветут пышные розы и поют свои дивные песни дрозды». «Мой путь лежит через темные леса», — сказала печаль, медленно отворачиваясь. «Для меня цветут только скромные лунные цветы. И все же самая сладкая песня на земле, песнь любви, будет моей. Прощай, радость, прощай». В тот момент они почувствовали рядом присутствие кого-то незримого, и пред ними предстал туманный облик божественной сущности. С трепетом пали они пред ним на колени. «Я вижу в нем царя радости», — шепнула печаль, «потому что на нем много цветов, а раны от гвоздей на его руках и ногах — это знаки великой победы. Пред ним тает мое горе, и печаль превращается в бессмертную любовь и радость, и я отдаю себя ему навеки». «Нет, печаль», — тихо сказала радость, «я вижу в нем царя скорби, венец на его челе терновый, а раны от гвоздей на руках и ногах — знаки тяжелых мучений. Я тоже отдаю себя ему навеки, но печаль, разделенная с ним, должна быть слаще всех радостей, изведанных мною». «Тогда мы едины в нем», — воскликнули они, ликуя, «потому что никто другой, только он, мог соединить радость и печаль воедино». Рука об руку, счастливые, направились они в мир, чтобы вместе с Господом познать бури и ясное солнце, зимнюю стужу и летнее благоденствие, ибо написано, что нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Добродетель непобедима. Добродетель бессмертна и непобедима, не подчиняется превратностям настоящей жизни, но, возлетая превыше сетей нечестия, на все человеческое смотрит как бы с какого высокого столпа и не чувствует ничего, что для других бывает тягостным. Напротив, как человек, стоящий на высокой скале, смеется над волнами, видя, что они с шумом ударяются о скалу и тотчас обращаются в пену, так и подвязающийся в добродетели, пребывая в безопасном месте, не испытывает никакой неприятности от житейского волнения, но живет спокойно, наслаждаясь тишиной своих помыслов и представляя себе, что дела настоящей жизни, проходящие так скоро и быстро, ничем не различаются от течений речных. Ибо как бывает с волнами морскими, что они то поднимаются на несказанную высоту, то вдруг опять упадают, так точно видим мы и люди, не родящие добродетели и преданные пороку, то высоко умствуют, поднимают брови и успеваются в делах настоящей жизни, то вдруг унижаются и приходят в крайнюю бедность. На них-то указывая, и блаженный Давид говорил: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Псалом 48, 17. И хорошо сказал: «Не бойся». Пусть, говорит, не смущает тебя изобилие его богатства и блеск славы, ибо спустя немного ты увидишь его лежащим на земле, неподвижным, мертвым трупом, сделавшимся пищей червей, лишенным всего этого богатства и славы и не могущим ничего взять с собою, но все оставившим здесь. Не смущайся же, смотря на настоящее, и не ублажай того, кто в скором времени должен лишиться всего этого. Ибо таково настоящее счастье и таково свойство богатства. Оно не сопутствует отходящим отсюда. Нет, они, оставив здесь все свое богатство, отходят нагими и ничего не имеющими, неся с собой одно нечестие, ископленное ими из-за богатства бремя грехов. Но в добродетели ничего такого нет. Напротив, она и здесь ставит нас выше наших зложелателей и делает непобедимыми, доставляя нам непрестанное удовольствие и не дает испытывать превратность дела, сопутствует нам и во время исхода отсюда, и тогда-то особенно, когда мы нуждаемся в ее пособии, в тот страшный день подает нам великую помощь, преклоняя на милость к нам судью. И как здесь во время бедствий возвышает над бедствиями, так и в будущем избавляет обладающих ею от вечных мучений. Мало этого, она еще доставляет нам и наслаждение неизреченными благами. О клятвах. Скажем, от чего появилась клятва и для чего она допущена. Авраам и бывшие с ним заключали много договоров, закалывали жертвы, делали приношения, а клятвы еще не было. Откуда же появилась клятва? Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда-то, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога в свидетели, представляя как бы верного поручителя в том, что говорили. Ведь клятва в этом и состоит, в поручительстве, потому что не доверяют нравам. Следовательно, она прежде всего служит обвинением тому, кто клянется, если ему не верят без поручителя, и при том без поручителя великого, потому что от великого недоверия происходит то, что требует в свидетели не человека, но Бога. Во-вторых, сколько же виновен бывает тот, кто принимает клятву, если он, споря об условиях, влечет Бога в поручительство и говорит, что не поверит, если не будет иметь его поручительство? Какая чрезвычайная бесчувственность! Какое поругание! Ты, червь, земля, пепел и дым, влечешь к поручительству владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Скажи мне, если бы в то время, как ваши слуги спорят между собою и не доверяют друг другу, один из рабов сказал, что он не поверит до тех пор, пока не будет иметь поручителем общего господина, то не получил ли бы он тысячи ударов и не узнал ли бы, что господином надобно пользоваться для других дел, а не для этого? Что я говорю о рабе и господине? Если бы он избрал и другого почтенного человека, то не счел бы тот такой выбор поношением для себя. Но я, скажешь, не хочу избирать в поручители такого же человека. В таком случае не принуждай и Бога. Когда и между людьми бывает так, если кто скажет, «Я представлю такого-то в поручители, ты не берешь на себя этого поручительства». Что же скажешь? Уже ли мне потерять то, что я дал? Не говорю этого, но утверждаю, что ты оскорбляешь Бога. Посему-то принуждающий клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. И что особенно худо, каждый клянется из-за одной копейки, из-за малой выгоды, из-за несправедливости. Это я говорю о тех случаях, когда не будет клятва преступления. Если же последует клятва преступления, то все будет в крайнем беспорядке, и виновником всего будет и тот, кто принял, и тот, кто дал клятву. Но иногда бывает, скажешь, нечто неизвестное. А ты предусматривай это и не делай ничего легкомысленно, то сам себя и взыскивай за вред. Лучше так потерпеть вред, чем как-нибудь иначе. Скажи мне, когда ты требуешь от человека клятвы, чего ты желаешь? Того ли, что он нарушит клятву? Но это крайнее безумие, ибо наказание обратится на твою голову. Лучше тебе потерять деньги, чем ему погибнуть. Для чего делаешь ты это во вред себе и в оскорбление Бога? Это свойственно душе зверской и человеку нечестивому. Но я, скажешь, надеюсь, что он не нарушит клятвы. В таком случае поверь ему и без клятвы. Но многие, скажешь, без клятвы решаются на обман, а с клятвою нет. Обманываешься, человек. Кто привык красть и обижать ближнего, тот легко решится попрать и клятву. Если же кто благоговеет перед клятвой, тот тем более убоится сделать обиду. Но он сделает это и по неволе. В таком случае он достоин прощения. Но что я говорю об этих клятвах, оставляя клятвы, бывающие на рынке? Там ты не можешь сказать ничего подобного, потому что из-за самой мелкой монеты бывают клятвы и клятвопреступления. Так как не падает с неба молния, так как не все не спровергаются, то ты стоишь и держишь при себе Бога. Из-за нескольких монет ты призываешь его во свидетельство. Но если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что мы не грешим. Это зависит от человеколюбия Божьего, а не от нашей добродетели. Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться даже собственную головою. А мы до того не щадим славы Господа, что всюду влечем и тянем Его. Разве не знаешь, что такое Бог и какими устами надобно призывать Его? Рассуждая о каком-нибудь добродетельном человеке, мы говорим «умой уста твои», и тогда вспоминая о нем. А между тем, имя досточтимое, которое выше всякого имени, имя чудное по всей земле, от которого трепещут демоны, мы всюду произносим безрассудно. Ох, привычка! От нее-то произошло то, что это имя пренебрегается. Ведь если бы ты заставил кого-нибудь поклясться святым храмом, ты без сомнения считал бы это за страшную клятву. Отчего это кажется тебе так страшным, как не от того, что ту клятву мы употребляем без разбора? а эту нет. Иначе не следовало бы содрогаться при произнесении имени Божьего. У иудеев это имя столь священно, что его писали на дощечках, и никому не позволялось носить эти буквы, кроме одного первосвященника. А мы теперь везде произносим это имя, как обыкновенное. Если и просто называть Бога не всем дозволено, то скажи мне, какая дерзость, какое безумие призывать Его во свидетельство? Если бы и все надлежало бросить, не следовало ли бы охотно согласиться на то? Вот я и говорю, и настоятельно требую, оставьте клятвы, бывающие на площади, а всех, которые не слушаются, ведите ко мне. Вот в вашем присутствии я заповедую тем, которые отделены на служение домам молитвенным, внушаю им и объявляю, что никому не дозволяется клясться безрассудно или даже как бы то ни было. Итак, ведите ко мне клянущегося, кто бы он ни был, потому что и это должно доходить до нас, как будто бы вы были малые дети. Но не дай Бог, чтобы это было. Стыдно, если вы еще и имеете нужду чему-нибудь учиться. Осмелишься ли ты, не будучи посвящен в тайны, прикоснуться к священной трапезе? Но что еще хуже, ты, посвященный в тайны, дерзаешь прикасаться к священной трапезе, которой и не всем священникам позволено касаться, и таким образом клянешься. Ты не касаешься по выходе из дома и головы дитяти, а касаешься трапезы, и не трепещешь, и не боишься. Веди ко мне таких людей, я произведу суд и отпущу обоих с радостью. Делайте, что хотите, я полагаю закон, отнюдь не клясться. Какая надежда спасения, когда мы так унижаем имя Божие? Уже ли для того записи, для того обязательства, чтобы ты принес им в жертву свою душу? Приобретаешь ли ты столько же, сколько теряешь? Нарушил ли клятву тот, кого ты обязал ею? Ты погубил и его, и себя. Не нарушил? И в этом случае ты погубил его, принудив его приступить к заповедь. Удалим от души эту болезнь. Прежде всего, будем гнать ее с рынка, из лавок и всех других торговых заведений. Нам будет от этого больше прибыли. Не думайте, что от нарушения божественных законов житейские дела пойдут лучше. Но мне скажешь, не верят? Действительно, мне случалось слышать от некоторых и это. Если я не произнесу тысячи клятв, мне не поверят. Ты сам причина этому, потому что легкомысленно клянешься. А если бы этого не было, и если бы всем было известно, что ты клянешься, то поверь словам моим, ты сделал бы только знак, и тебе поверили бы больше, нежели тем, которые произносят тысячи клятв. Скажи мне, кому вы больше верите, мне ли, хотя я не клянусь, или тем, которые клянутся? Но ты, скажешь вы, начальник и епископ, что же, если я докажу, что не поэтому только верите мне? Отвечайте мне со всею истиной, прошу вас. Если бы я часто и всегда клялся, помогло бы ли мне начальство? Отнюдь нет. Видишь ли, что не поэтому верите мне? Да и какую, скажи мне, приобретешь ты, наконец, выгоду? Павел терпел голод, и решись и ты лучше терпеть голод, нежели приступить к какую-либо заповедь Божию. Отчего ты так не верен? Уже ли тогда, как ты решишься все сделать и претерпеть для того, чтобы не кляться, Бог не вознаградит тебя? Ведь он каждый день питает клятву преступников и часто клянущихся. Уже ли же предаст голоду тебя за то, что ты послушал его? Пусть все знают, что из собирающихся в эту церковь никто не клянется. Да будет это нашим отличием от язычников и от всех людей. Да примем печать с неба, что нам везде являться как бы царским стадом. Пусть нас узнают потому, что мы говорим как апостолы, говорим как ангелы. Если кто скажет «клянись», то пусть услышишь, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь. Этого довольно, чтобы ввести всякую добродетель. Это дверь к благочестию, путь, ведущий к благоговейному любомудрию. Это некоторого рода училище. Будем соблюдать это, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла, апостола к язычникам, предоставляет изучающим Библию много информации относительно развития ранней церкви. Мы изучали три миссионерских путешествия. Спор в храме окончился тем, что Павла взяли под охрану римских воинов, которые боялись за его жизнь. Павел употребил свое право как римский гражданин, апеллируя кесарю, когда ему поставили вопрос: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что он не мог и не сможет получить честного и справедливого суда в Иерусалиме. Он знал, что иудеи решили предать его смерти. Но Павел также знал, что Господь дал ему слово, что он, Павел, должен свидетельствовать в Риме, как мы читаем: «Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел был заключен в крепости правителя Кесарии больше 2 лет. Итак, к концу лета, в 60-м году новой эры, Павел оставил Кесарию узником на борту корабля, плывущего в Рим. Плавание из порта в порт, путешествие для заключенного Павла, можно только описать как трудное и изнурительное. Книга «Деяния святых апостолов», 27 глава, дает сведения о посвященных портах. Священное Писание описывает путешествие так: «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись к Нидам, по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Криту при Салмоне». Предполагает, что кораблекрушение произошло через 3 месяца, то есть в ноябре месяца того же 60-го года. Лука, сопровождающий апостола, дает краткое, но довольно ясное описание путешествия, которое привело к кораблекрушению. Вера Павла ясно сияет среди замешательства на борту, когда буря увеличивала свою разрешающую силу. Он предупредил сотника и команду корабля о предстоящей пред ними критическом положении. Вероятно, капитану слова Павла показались словами человека, не привыкшему к морю, и поэтому неблагонадежными. Они не знали факта, что Павел был человеком, руководимым и контролируемым Богом, поэтому его слова имели значение. Сотник, ответственный за безопасность узников, также был вынужден послушаться уверениям капитана, что все благополучно для плавания. Но скоро, начиная от капитана и команды, до всех других на борту, стало ясно, что они были в опасности. Все было сделано, чтобы они могли пройти через ярость этой бури. Груз был выброшен за борт, избавились от багажа, спустили паруса. Только наше воображение может добавить детали этого путешествия. Христианский работник, который был на пароме посреди свирепой бури, когда страшились, что он перевернется, спокойно читал прекрасные слова Евангелия от Иоанна, 11 главы, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Предупреждение было издано, что они были в чрезвычайной опасности. Пассажиры вокруг в страхе кричали, говоря: «Я не хочу умирать». Они обращались к христианскому работнику с заметкой: «Почему ты кажешься таким спокойным среди всех этой суматохи, а мы так страшимся. Ответ был дан. Я знаю, что если корабль не доплывет к пристани, и мы будем погребены в водах, я пойду, чтобы быть с Господом. Вот почему я не страшусь. Отвечая, вопрошавшая попросила копию Писания, чтобы она сама для себя могла прочитать утешительные слова, которые укрепляли христианского работника во время нужды. Этот корабль не был разбит. Жизни пассажиров были сохранены. И поэтому можно было дать свидетельство о пережитом в ту кошмарную ночь. Павел, однако, знал, что корабль, на котором он плыл, будет действительно разбит. Но он также знал, что жизни всех будут сохранены. Это убеждение было от Господа. Команду и пассажиров Павел поощрял принять пищу, так как в их волнении они не принимали пищи несколько дней. Павел, узник, стал источником ободрения и утешения пред лицом страшных обстоятельств. Его свидетельство: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано», произвело великое впечатление на умы всех на корабле. Мы читаем: «Тогда все ободрились и также приняли пищу». На корабле все 270 человек были поощрены свидетельством Павла. Он, Аристарх и Лука, сопровождающие его, были единственными христианами на корабле. Какое сильное свидетельство они произвели в этот особенный момент в жизни команды, узников и, возможно, также пассажиров. Попали в кризис, когда корабль сел на мель и был в опасности быть разбитым силой волн. Воины склонились к тому, чтобы убить всех узников, что включало апостола Павла, чтобы никто не убежал. Но ответственный сотник, сознавая ценность свидетельства Павла и уверенность, что все будут спасены, несмотря на опасные обстоятельства, его повеление было исполнено. Команда воины и узники бросились в бушующие воды, чтобы добраться до земли. Писание ясно утверждает, и таким образом все спаслись на землю. Бог контролировал. Бог, Творец и Содержатель всего, разрешил свирепой буре и сердитым волнам разбить корабль, на котором плыл Павел, как узник. Но Бог сохранил жизнь всех на корабле. Остров, у которого произошло кораблекрушение, назывался Мелит. В древние времена два острова имели это название. Один лежал на Адриатическом море у берегов Далмации, другой теперь известный как Мальта. Утверждается, последний упомянутый остров теперь считается островом, у которого произошло кораблекрушение. Залив Святого Павла является традиционным местом на северо-восточном берегу острова. Священное Писание утверждает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Жители острова назывались варварами, потому что они не были греками или римлянами. Апостол Павел употребляет выражение в послании к римлянам, 1 главе 14 стихе, где мы читаем: «Я должен и еленам, и варварам». Плотность населения острова Мальты сегодня представляет контраст населению времени Павла. Большая часть острова была некультивирована и покрыта лесом. Население было финикийского происхождения. По этой причине употреблялось слово «варвары». Но принятие жертв кораблекрушения, матросов, воинов и узников было чрезвычайное. Писание провозглашает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие». Прием, который им всем оказали, был сверх всех ожиданий и был причиной великого облегчения для всех. Иноплеменники узнали, что среди тех, которые добрались до берега, были узники. Было ли это по причине того, что им было повелено собрать хвороста для огня? Важно заметить, что Писание говорит о Павле и хворосте, который он принес для огня. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Ехидина

0: увещевал их принять пищу для физического благополучия. Он уверял их, что несмотря на то, что корабль погибнет, ни одна душа из них не погибнет. Таким образом, когда он совершал труд в собирании хвороста для огня вместе с другими узниками, это варвары, иноплеменники, были удивлены происходящим пред их глазами, провозглашая: «Верно, это человек-убийца». На следующей неделе мы продолжим дальше нашу беседу о переживаниях апостола Павла на острове Мелите. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Давайте откроем с вами первую книгу Царств, Ветхий Завет, третью главу. Первая книга Царств, третья глава. И мы с вами, друзья, продолжаем тему. Она такая, знаете, у нас многогранная получается. Но я думаю, что она очень важная для каждого сюда пришедшего. Тему о том, как нам узнавать волю Божью, как нам познавать Господа. Прежде чем мы с вами прочитаем, я хочу немножечко сказать. У Анны и Елканны, мужа ее, не было сына. И вот помните, когда читаем уже первую главу вот этой первой книги Царств, там в первой главе Анна пришла и плачет, молится. И вот там священник Или счел ее пьяной. И что-то она бормочет, он говорит, ну что ты, вот как-то знаете. Она говорит, нет, я жена скорбящая, вот то-то, то-то, вот такая-то у меня проблема. И я пришла просить, чтобы Бог дал мне дитя. Когда священник узнал об этом, он сказал, что будет у тебя дитя через год. И вот она получила этого дитя, она хотела его отдать Господу, она обещала это Господу, помните, да? И вот когда ребенок подрос, она его отдала Господу. И вот читаем мы с вами с третьей главы, с первого стиха такие слова. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, «Вот я». И побежал к Илию, и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не знал, я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илии вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа. И еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. И он встал и пришел к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу, «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Это не просто сказки, которые иногда читают бабушки детям. Это реальность из жизни, конкретность, и причем очень и очень такая, я бы сказал, объективная. Юноша, отрок, Самуил, мальчишка. И вот я бы сказал, к этому мальчику Бог обращается. Вы знаете, иногда люди бывают в 18 лет мальчишкой, иногда в 20 лет мальчишка, в 25 пацан. Потому что, знаете, человек занят своим, он по-своему живет, он по-своему думает, он не приучен. Он еще не слышал Господа, он еще с ним не обращался. Но, друзья мои, с давних времен Господь уже идет к нам, общается, беседует, что-то говорит, что-то делает, что-то совершает. Вы знаете, я бы сказал, такой мир вот этих всех уже событий, которые просто знаешь, через которые прошли твои ближние, через которые, может быть, прошел ты, прошли те, о ком говорит нам Библия. И когда в этот мир приходишь и окунаешься, и останавливаешься, и думаешь, и всегда эта мысль, всегда это размышление помогает быть ближе к Богу, познавать Бога, благоговеть перед Богом, нуждаться в Нем, желать Его, доверять Ему, просить Его, общаться с Ним, благодарить Его за все. Это не просто мир какого-то, знаете, религиозного такого фанатизма, эмоциональности, экстаза какого-то религиозного. Нет. Это реальность. Вчера мы говорили невидимого с видимым. Это жизнь, в которой Бог принимает не просто непосредственное, приблизительное, а конкретное участие. И когда ты проходишь через эти конкретности с Ним, ты никогда не сможешь Его не поблагодарить. Я не встречал ни одного человека, который мог бы поднять руку и сказать: «Как я жалею, что я уже 20 лет телепаюсь за Господом! Как я жалею, что я уже 20 лет начал ходить в церковь тому назад! Как я жалею, какой я был глупый!» Никогда! Никогда! Как много тех людей, которые, выкладывая билет партийный, могли сказать: «Я вообще разбит, я в шоке, это моя вся надежда!» А кто-то, может быть, выкладывая его еще... вот так вот озирался. Я выхожу из коммунистической партии. Здесь есть бывшие партийцы? Сожалеете, наверное, что вышли. Извините меня, пожалуйста. Вот, друзья мои, я хочу сказать, что Господь — это не просто партия. Нет, друзья мои, Господь — это тот, который создал нас, сотворил, знает нас, любит нас. И причем эту любовь Он доказал в том, что Он всесильный остался на кресте и позволил, чтобы Ему вбили гвозди в руки, и Он остался прибитый на кресте. Он мог бы сойти со креста, но Он остался, чтобы я и ты когда-то в жизни своей остановились, в гонке своих желаний, в гонке своих стремлений остановились и могли бы прислушаться. Господи, может быть, Ты что-то ко мне тоже хочешь сказать, как Ты говорил к Самуилу? Может быть, мы как дети когда-то пришли к своей маме и сказали: «Мама, а почему со мной такое? Может быть, почему у меня так все в жизни? Вот ты знаешь, мне больно, что со мной так поступили». Вы знаете, друзья мои, через очень многие обстоятельства Господь помогает нам остановиться, задуматься, привлечь нас к Себе. Потому что мы Ему иногда, как бы, знаете, выстреливаем молитву в 6 секунд. И пошли. На целый день. Потом вечером... 6 секунд, выстрелили в молитву, и все. И легли спать. На 8, на 10, на 12 часов. Так бывает. Это не христианство, это не общение с Богом. Бог, Он тот, к кто нам так нужен, в ком мы с вами так нуждаемся, без которого мы с вами так далеко способны уйти, так позволить себя изувечить, измучить, даже до такой степени, что мы уже, может быть, и ноги в могилу можем свесить, и все равно идти, и идти, и идти. Девочки наши читают стих: «О ты, хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе». И человек не думает. Он гонит. Он весь вперед. В скорости. Люди раньше ездили на подводе. Ходили пешком. Сегодня они на самолете летают. Еще более скоростном самолете. И они говорят: мы столько времени выигрываем. Куда мы это время употребим? Выигранное. Куда? Бог заговорил с Самуилом. Он тогда еще не понимал Бога. Он тогда еще не предполагал, кем он будет. Что через него будет делать Господь, он не предполагал. Мы с вами не предполагаем. Я не предполагал, друзья мои, что я смогу стоять на кафедре и что-то говорить. Я даже просил Господа, говорил: Господи, ну только мне не это служение. Ну петь я могу. Ну лучше буду петь. Ну это не для меня. Пускай другие есть люди более дарованные, более способные. Я так говорил ему. Но я сегодня благодарен Богу, всей душой благодарен Богу за это доверенное служение. За то, что я не один выхожу сюда за кафедру. За то, что Он здесь, и Он невидимый. И я как бы видимый, как переводчик. Вы помните, приезжали японцы или американцы, говорили, да, и переводчик кто-то переводит. Потому что мы не понимаем. Конечно, Бог невидимый, Он может говорить. Ибо мы сейчас бы с вами послушали, как Он воззвал к Самуилу и говорит: Самуил, друзья мои, что такое наша жизнь? Что мы хотим? Какие наши цели? Как важно, чтобы мы в жизни могли бы не считать бесцельное за цель. Чтобы 30 лет идти к тому, чтобы сказать... Помните, я говорил, это трагедия моей жизни. Я все 50 лет к чему-то стремился, и я пришел к трагедии. Это крах. Все у меня развалилось, все у меня распалось. Но, дорогие мои, я хочу сказать, если человек приходит к Богу, он чудеснейший Бог, способный из осколков создать новую жизнь. Иова, вы помните? Жизнь была, я бы сказал, разбита, полностью разбита, и какая уникальная, и сколько еще Иов после этого прожил. Это делает Господь. Однажды реставратор, работая в церкви, в храме, наверху работал с одним витражом. И вот получилось так, что этот витраж выпал и упал вниз, и разбился. Он взялся за голову, потому что уникальность, ценность его была настолько велика. Он взялся за голову в ужасе. Люди, которые пришли на этот звук, остановились и остолбенели. Это такая была красотища. И этот художник, этот реставратор сказал: «Не трогайте ни кусочка, никто не заходите». И он стал постепенно по кусочку собирать, наклеивая, склеивая, собирая этот витраж. И вы знаете, у него получилось. Он терпеливо склеивал, собирал. И тогда, когда он поставил его опять на свое место, люди, которые вошли, посмотрели, они понимали, какой это был труд, какая это была безнадежность. Они смотрели и радовались. Он для них был каким-то, знаете, более красивым, еще более лучшим, прекрасным. Так наша жизнь разбитая. Если мы ее доверяем Богу, Он может сделать то, что не могут сделать все ученые, медики, психологи во всем мире. Может Бог. Доказательств этому предостаточно. Не верите, испытайте. Вы знаете, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что Господь нам напоминает вот о таких моментах, что намерение Бога, у Него есть это, прежде всего, конечно, общение с нами. Общение в том, чтобы, общаясь с Ним, мы могли познавать истину о Нем. Второе, что мы отметили, это истину о нас. Потому что тогда, когда мы вникаем в Него, а не вникаем в себя, пользы может быть не быть. И Он, общаясь с нами, учит нас тому, чтобы мы познавали истину и об окружающем мире, об окружающих нас людях, об истории. Бог говорит нам и о том, что Он хочет, чтобы мы с вами наблюдали, как мы слушаем, как мы относимся к тому, что Он нам говорит. И в прошлое воскресенье на втором служении мы беседовали, я привел такую иллюстрацию. Бог как бы письмо посылает нам. И те, кто были на втором служении, помните, я говорил о том, что в армию, когда приходим. И вот в армии, когда приходит почтальон в казарму, там, знаете, все замирают, быстренько собираются к нему, и он держит стопку писем и читает. Иванов. Тот радуется, берет конверт и смотрит, чей же почерк. Он не сразу же взял конверт, сразу же раз его распечатывает. Он смотрит, чей же почерк. Сидоров, Петров и прочее, прочее. И кто-то из ребят не получил письма и говорит, а все, больше нету писем? Нет. А там не было такому-то? Нет. Ну подожди, в следующий раз будет. Люди ждут письма от своих близких. Ждем ли мы письма от Бога? И, может быть, Бог нам в прошлый раз послал письмо примерно такого содержания. И мы взяли это письмо, открываем и читаем. Получил твою молитву. Ты постарался ее сделать очень содержательной. Она была наполнена всеми твоими чувствами искренности. Пишу тебе дать ответ. Во первых строках своего письма пишу. Я всегда люблю тебя. Я всегда с тобой. Даже и тогда, когда ты согрешаешь, я благодарю тебя за то, что ты искренно просишь прощения. Я люблю твою искренность. За искренность мы еще становимся ближе. И Господь пишет это письмо, и в заключении Он говорит, ты помнишь, в послании Иоанна эти слова, Бог есть любовь. И мы сидим, и мы читаем, и мы говорим как бы про себя, конечно, помню. Да, это действительно важные слова, всегда помни о них. На этом свое письмо заканчиваю. До завтра. И подпись. Всегда любящий тебя твой Бог. Вы представляете, если бы вы получили письмо от Бога, я бы прошел сейчас вам и дал бы это письмо. Как бы вы с ним поступили? У меня, знаете, раньше была такая вот маленькая Евангелие, мама мне достала, такая хорошая, такая, знаете, вот такой, как тут, ну, просто как игрушечка, книжечка такая. И я ее всегда ложил с собой в карман, в пиджак во внутренний. Очень-очень редко читал, но я знал, что всегда со мной Слово Божие должно быть. И оно всегда было со мной. И вы представляете, Бог бы мне дал свое письмо, я бы сказал, ох, какое оно красивое, какой конверт красивый. Я его положил, я всегда его с собой ношу. Парень написал бы девчонке письмо, а как раз перед 8 марта, она думает, ну, уже нам по 25, ну, наверное, он что-то уже на конкретное мне, наверное, написал. И вот она получает письмо от него. Ой, как хорошо, сложила его и положила в карман. И она его не читает. День, два, три, год, она его не читает. Зачем? Ну, когда 30 лет будет, я прочитаю. Может быть, он что-то там мне написал. Друзья мои, Господь не просто желает, чтобы мы с вами знали, что Он есть, но Он желает, чтобы мы с вами с Ним могли каждый день общаться, быть, говорить, беседовать. И еще, давайте будем продолжать. Господь желает с нами общаться для того, чтобы, познавая вот эти моменты, мы с вами могли стать способными в том, чтобы свидетельствовать о Нем другим. Мы можем сказать утром: «Господи, да будет Твоя воля сегодня в моей жизни, как этого Ты хочешь». Но нам ее не надо познавать в том, что Он нам уже открыл, чтобы мы могли другим людям свидетельствовать. Сегодня у нас евангелизация, духовный концерт. Помните, да? Кто забыл? Никто не забыл. Хорошо. Давайте откроем Евангелие Матфея, 28 главу, 19 и 20 стих. Пожалуйста, вслух прочитайте. Это его великое поручение. Это его великое поручение, чтобы мы могли идти и что-то делать. В этом есть воля Божия, как вы считаете? Или нет? Или воля Божия в том, чтобы мы сидели, ждали, когда к нам придут? Но мы часто с вами ссылаемся на те какие-то наши проблемы, трудности, немощи. И давайте тогда откроем Деяния апостолов, первую главу. Деяния апостолов, первую главу, 8 стих. Прочитаем с вами вслух. Он говорит: «Но вы примете бессилие, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете совсем слабыми». Он говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Сначала у нас появляется желание. Тут вдруг откуда-то из-за поворота возникает и появляется робость, переживание. И говорит: поворачивай налево, но вы примете силу, не просто физическую силу, а духовную силу. Для того, чтобы духовная сила обитала в нас, мы должны знать, что, Господи, оказывается, Ты мне дал силу. Для того, чтобы пойти, я чувствую, что я бессилен. Но Ты сказал: вы примете силу, и я с Твоей силой могу тогда свидетельствовать. Господи, Ты так сказал? И Ты сказал, что все я с вами во все дни до скончания века. И даже сегодня, когда я пойду к этому соседу и буду ему говорить: Ты со мной. Значит, Ты со мной войдешь туда и там будешь говорить, и Ты мне дал силу. Тогда, Господи, мне смелее можно идти. Тогда мне радостнее можно идти. Я думаю, что когда мы с вами это понимаем, нам легче. Но когда мы не понимаем, и когда мы не верою, а обстоятельствами живем, это совсем другой результат. Вы согласны? сколько раз мы в жизни на это, может быть, испытывали, сколько раз мы с этим соприкасались. Но очень важные моменты есть еще в жизни. Второе послание Тимофею, 2 глава, 22 стих, пожалуйста, откройте. Прочитаем. 2 Тимофею 2, 22. Пожалуйста, вслух. Если у нас возникают какие-то те или иные похоти, прихоти, прежде всего, будет другой результат. Будут другие взгляды, понятия, планы. Господь говорит, имеющие должны быть как не имеющие. Помните, да? Он говорит, чтобы вы без развлечений служили Господу от искреннего сердца, чистым сердцем, с желанием. Вы знаете, однажды дочь спрашивает у своего отца и говорит: «Папа, сколько денег мы пожертвуем в церковь в следующее воскресенье?» Она была рада, что отец дал ей деньги, и она пошла и положила их в ящичек. И когда она спросила, отец говорит: «Дочь, у нас столько много проблем, столько много трудностей. У нас вот это, нам нужно за квартиру заплатить, за электричество. Ты знаешь, тут вот это надо починить, вот это надо сделать, тут надо вот то, тут надо плитку, тут надо цемент купить. В гараже у нас крыша течет, подвал обвалился, у нас, ну, просто у нас невозможно, наверное, на это, на следующие, на три следующих воскресенья мы просто не сможем пожертвовать. У нас нет денег». Дочь подумала, она сразу же восприняла свидетельство отца, она сосредоточилась на том, что действительно у них происходит. Я хочу сказать, что отец обманул дочь. Почему? Кто-то скажет: «Ну, немножко резко вы, по-моему, высказываетесь». Да, может быть, да. Почему обманул? Потому что отец сосредоточился на том, что это деньги его, он их приобрел. Не Бог дает нам силу приобретать деньги. И он решил распорядиться ими сам, не спросив на то у Господа его взгляда, не пригласив его. Отец составил свою смету и сказал: «Господи, ты мне помоги, подвал сделать, то сделать, другое сделать, все сделать». Помните, когда мы с вами читаем книгу Агея? Он говорит, зарабатывающий плату зарабатывает для тырявого кошелька. Он говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Одеваетесь, но не согреваетесь. Кушаете, но не в сытость. То, что вы принесете, я развею. За что? За то, что дом мой в запустении. Когда вы каждый бежите к своему дому. И вы знаете, отец взял такой взгляд, что он силен решить все эти вопросы, все эти проблемы. Однажды молодой парень и молодая девушка у нас в Иркутске, они сочетались. У них началась семейная жизнь. Как обычно, у молодых бывает негде жить. Он резко взялся за строительство, за приобретение денег. Этим занятием он увлекся так, или оно было для него настолько, скажем, важным, что в воскресенье его в церкви не было, ему некогда было. На неделе, это и подавно ему некогда было. И вы знаете, они появлялись в Пасху, в Рождество, приходили, и оказывается, у вас уже есть сын. О, вы не видели его, сколько ему? Ему уже 60 лет, он уже броется, у него уже внуки есть. Извините меня за шутку такую. Как мы рады! И вы знаете, получилось так, что в семье не было Божьего благословения. Муж, работая не раз, впадал в проблемы, что его один раз хотели вообще убить, второй раз избили, третий раз хотели машину отобрать, он таксовал ночами. Однажды он занялся другим строительством, подрабатывая на Байкале, и когда он там подрабатывал, там его девчина одна приглядела, и он девчину приглядел. И вот он там, подрабатывая, вместе с ней жил, приезжал домой и зато привозил деньги. Дело дошло до того, что его нужно было отлучать. Они пришли вместе с женой и все мне рассказали. И вот тут трудные вопросы, нужно было его решать. Но я хочу сказать, что, друзья мои, без Бога мы намеренно выбираем путь проблем. Без Бога, не находя времени для Бога, не находя времени для того, чтобы побыть с Ним, послушать Его, мы выбираем и дарим нашим детям путь проблем. Ребенок, которому сказал отец: «Доченька, у нас ничего не получится». Он научил ее сразу же. Если она будет читать Слово Божие, она его никогда не поймет, потому что папа ей уже создал вариант, доктрину создал в ее понимании. И она будет с деньгами поступать точно так же. В другой семье отец пришел домой и сказал: «Друзья, у нас материальные трудности. Дети со вниманием слушают отца». И он говорит: «Мы будем благодарить Бога за то, что у нас есть. Если мы даже с вами будем и в долгу, то мы будем продолжать жертвовать для Господа. Бог посылает нам в жизни и изобилие, и скудость». И апостол Павел писал в своем, как бы, исповедании, откровенность, он писал и говорил: «Я научился жить в скудости, научился жить в изобилии, все могу в хороших деньгах». Нет, как он говорит? «Все могу». Да, деньги – это не Бог. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Бог дает нам деньги. И поэтому, когда мы с вами мудро и правильно с Ним все решаем, Господь все усматривает. Он говорит: «Я научился». Друзья мои, Господь нас многому желает учить. Очень многому желает нас наставлять. Но мы с вами не должны забывать, что всякий раз, делая какой-то тот или иной шаг, мы с вами кого-то чему-то учим. Мы можем не задуматься, мы можем не понять. У многих дети не идут в церковь только потому, что мама пришла и проявила свое недовольство по телефону другой сестре и сказала: «Ты знаешь, а он то-то-то. Да ты что? Да вот так. Ты так думаешь?» Ну, я думаю, что за 100%. Это так. Дети, слыша, они апатичны. Она не думает, что она их парализует. Она им раз сказала: «Да ничего, дети, оставайтесь, сегодня воскресенье дома побудем. Да мне кажется, у вас температура 33,0. Оставайтесь дома». Вы знаете, всегда, когда мы делаем какой-то шаг, мы не думаем, что мы сеем, к чему мы приводим, какое будет последствие. Но всегда, когда мы думаем твердо и конкретно о Божьем, по Божьему, по воле Божьей, Бог нас благословляет. Бог нас благословляет. И даже если с температурой, Бог нас благословляет. Я в правильном смысле этого слова выражаюсь. Я очень рад, что у нас врач сидит здесь и кивает головой. Я очень рад, что это действительно подтверждается так. Потому что есть врачи, которые пользуются только букварями, анатомией там, как зашить, как расшить, как разрезать, как пересадить, как что сделать, какой где как диагноз. А есть врачи, которые пользуются еще вот этим учебником. Я скажу, что это гораздо умнее врачи. Я без лести это говорю, это правда. У Господа очень с вами, очень большое попечительство, друзья мои, о нас. И вот методы, которые Господь иногда использует для того, чтобы мы с вами могли остановиться и задуматься, у Него самые разные. Самые разные. И методы эти полны тоже глубокой ответственности. Наше время истекло. Мы с вами не успеем о методах поговорить, но наперед скажу, если что-то с вами в вашей жизни происходит, не мечитесь. Самый лучший совет – остановитесь. Подумайте, спросите у Господа. Мы заканчиваем наше служение, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами могли, как когда-то поступил вот этот Илий в храме ветхозаветном. Подошел к нему ребенок, и он сказал, скажи вот так. И вы помните, этому отроку тогда Бог сказал еще такое, и Господь совершил. Друзья мои, очень и очень важно нам понимать Господа, быть с Господом, иметь благословение. Пророк Иеремия говорит, проклят человек, который плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он удаляется, он не понимает, что он проклят, он не читал об этом. И Господь сидит и думает, если он не читал, как же мне с ним поступить? Если он сказал это так, это абсолютно так. И он говорит, благословен человек, которого упование Господь. Почему он благословен? Потому что один удаляется, а у другого упование Господь. Не просто от состояния его сердца, а от возможности быть с Богом, пользоваться Божьим, доверять Богу, просить, советоваться с Ним. Это очень и очень важно.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вы когда-нибудь обратили внимание, сколько Библия говорит о том, каково должно быть отношение христианина? Мы не говорим сейчас о неверующих, но о детях Божьих. Каково должно быть их отношение к другим, особенно к своим, то есть к остальным верующим? Наше отношение к другим братьям и сестрам является хорошим термометром, показывающим, какова наша духовная жизнь. Оно говорит, насколько актуальна наша отдача Господу, насколько мы им исполнены. В 5 главе 1 послания Фессалоникийцам, начиная с 12 стиха и по 15, апостол Павел касается этого важного вопроса о наших отношениях. Во-первых, к тем, которые пекутся о душах наших, и во-вторых, к остальным верующим, членам наших общин. «Просим вас, братья, — говорит апостол Павел, — уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Теперь, что касается других верующих, он, во-первых, говорит «будьте в мире между собою». И дальше «умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Дорогие братья и сестры, если бы мы взяли в отчет эти слова и поступали бы так, как тут сказано, то вне всякого сомнения у нас было бы сегодня пробуждение. И поверьте, мы переживали бы сегодня то, что переживала апостольская церковь. В книге «Деяния апостолов» сказано, что из посторонних никто не смел пристать к ним, то есть к верующим. Почему? Потому что страх Божий пребывал над ними». И дальше сказано, а верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Дальше мы видим, что совершались чудеса, больные исцелялись, и одержимые духи изгонялись именем Иисуса. Возлюбленные, когда мы, верующие, будем жить в мире между собою, то не найдется такой силы ни на земле, ни в аду, которая могла бы противостать Божьему благословению над нами». Вы знаете почему? Потому что Господь сам повелел свое благословение там, где единство. Псалмопевец говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Если Господь с нами, то кто может быть против нас? Сегодня на политической арене мы много слышим о мире. Они кричат «Мир во всем мире!», а сами изобретают и делают как можно более истребительных оружий для войны. Но что нам ожидать от мира сего? Как бы ни говорили нам о мире во всем мире, его не будет до тех пор, пока не придет князь мира Иисус Христос. Тогда и тогда только будет мир на земле. Но не об этом мире говорится в нашем тексте. Тут говорится о мире в сердцах детей Божьих. И что же нам делать, когда в церкви нету мира между братьями? Верующие враждуют между собою. Один с другим не ладится и не сообщается. Нужно ли удивляться, что нет пробуждения, нет благословения, души не обращаются к Господу, и враг торжествует? Я говорю о спасенных, тех, которые родились свыше и не могут жить в мире между собою. Христос сказал «Вы – соль земли». Соль – добрая вещь, она задерживает гниение. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? И теперь слушайте, что дальше говорит Христос. «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». Кому Он говорит? Тем, которым Он сказал «Вы – соль земли». Верующим, своим последователям. Соль в нас зависит от того, насколько мы имеем мир между собою. Как хорошо и как приятно. И к большой печали нужно добавить, как редко, что братья живут вместе, то есть в мире между собою. О, дорогие мои, жизнь наша слишком коротка для межусобиц. Как дьявол этого хочет? Разве мы не видим, что, враждуя между собою, мы исполняем не волю Отца нашего Небесного, а волю князя мира сего? Эта вражда нас губит. Слушайте, что говорит Слово Божие. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот этого дьявол и хочет, чтобы верующие занимались людоедством, угрызали и съедали друг друга. О, возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Слово Божие говорит, чтобы мы назидали друг друга, были внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, и были долготерпеливы ко всем, всегда ища добра друг другу и всем. Проверь себя, мой дорогой друг, имеешь ли ты что-нибудь на брата или сестру? Избегаешь ли ты общения с ним? Ты уже годами не разговариваешь с твоим братом, а называешь себя христианином. Можешь ли ты сказать, что ты соль земли? Если она потеряла свою силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже никому не годна. Как выбросить ее вон на попирание людям? И сколько есть таких верующих, которые Господь должен был отстранить? Они оказались негодными для созидания Церкви Христовой. И сегодня они попираются под ногами неверующих. Они в церкви негодны и в мире не в почете. Тут следует и слово сказать о столе Господнем. Кто будет есть хлеб, говорит Слово Божие, сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Немедли, мой дорогой друг, примирись с братом твоим и сестрой твоею, чтобы ты не пал под осуждение. Это не шутка пасть в руки Бога живого. Покайся, исповедай свой грех, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. В 14 и 15 стихах Павел говорит о том, каково должно быть наше отношение ко всем остальным, и в частности к бесчинным, малодушным и слабым. Слово Божие ясно подразделяет верующих на различные категории. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, Павел пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». А Иоанн в своем послании подразделяет верующих под категории отцов, юношей и отроков. Каждый из нас впадает в одну из этих групп. Или мы плотские, или духовные. Или мы отцы, или юноши, или отроки. Отроки, к сожалению, могут быть по 20, 30 и 40 и больше лет. Они стали духовными уродами. Как сказано в послании к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Это духовные младенцы, плотские верующие, для которых твердая пища не свойственна. В нашем тексте говорится о бесчинных, малодушных и слабых. Единственные, которые могут им помочь, это те, которые взрослы духовно. «Братья, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Один из признаков духовного христианина тот, что он не о себе думает, но о других. Он даже не считает себя духовным. Он кроток, он знает, что он ничем не лучше другого, но по благодати он есть, что он есть. Смиренномудрие – это почитать один другого высшим себя. Это и есть духовный человек. Он не о себе только заботится, но и о других. Каково же должно быть отношение духовного верующего к бесчинным? Он должен его вразумлять. Это не значит, что такой обязательно даст себя вразумлять. Бесчинные – это плотские верующие. В своих глазах они правы. Но это не значит, чтобы мы их не вразумляли. А может быть, он обратится от заблуждения своего. Тогда знай, что ты спас душу от смерти и покрыл множество грехов. Очевидно, в общине в Фессалониках были такие, так как в своем втором послании к фессалоникийцам Павел должен был сказать: «Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых следует предупреждать, вразумлять в духе кротости и любви, чтобы они исправили свой образ жизни». Мы их должны вразумлять не только ради вразумления, но чтобы они могли избежать дисциплинарных мер самого Бога. Критиковать таковых пользы не принесет. Лучше за них молиться и просить, чтобы Господь дал им покаяние. Мой долг предупредить тебя, мой дорогой друг, что если ты один из этих бесчинных, знай, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Ради блага твоей души смирись под крепкую руку Божью, чтобы эта рука тебя не наказала, ибо страшно впасть в руки Бога живого, как говорит Слово Божье. Но в среде верующих вы также найдете малодушных. И кто они, эти малодушные? Они тоже могут быть верующими много лет, но духовно они не возросли. Это младенцы, и их можно характеризовать как немощные или малодушные. С ними нужно очень осторожно обращаться. Они очень чувствительны, легко обижаются, и немного нужно, чтобы их обескуражить. В результате они не устойчивы, так как малейшую обиду или раздражение или оскорбление они принимают до того серьезно, что унывая падают духом, и порой их долгим временем не видно в церкви. Они обижены. В 14 главе послания к римлянам в 1 стихе сказано: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Все мы имеем свои мнения. А под мнением здесь подразумевается то, по поводу чего Библия не говорит так или иначе. Допустим, что верующему что-нибудь не нравится. Однако ясного указания в Библии об этом нет. Это его личное мнение. Возьмем такой пример. Один брат считает, что носить галстук – это лишнее. Хорошо, это его мнение, он имеет на это право. Но мнение это его личное, так как Слово Божие не говорит, чтобы мы носили галстук или не носили его. Затруднение начинается, когда такой брат начинает требовать, чтобы другие поступали согласно его мнению. Из своего мнения он сделал закон. Неважно, который брат, тот, который не носит галстука, или тот, который его носит. Если я оскорбляюсь, что другие не поступают по моему мнению, тогда я немощный брат, я еще младенец. Если ты духовный, тогда к тебе относятся слова 1 стиха 14 главы послания к римлянам. «Немощного в вере принимай без споров о мнениях». И дальше апостол Павел приводит пример. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Видите, это его мнение. «Теперь тот, кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Вы спросите, кто из этих двух духовный? Тот, кто ест все, или тот, кто ест только овощи? Если он ест или не ест, это не делает его духовным. Духовный тот, который принимает другого без споров о мнениях. Есть мнения, о которых можно спорить день и ночь, но духовный человек, он таких споров избегает, так как он достаточно возмужал духовно, что не считает, что всякий другой верующий должен подчиниться его мнениям. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, — говорит Слово Божие, — как бы не подать брату повода к преткновению или соблазну». Это верный признак духовного человека. Он утешает малодушных, он с ним не спорит, но поддерживает его. Проверь себя, кто ты в области духовной жизни — отец, юноша или отрок, духовный или плотской? Ты говоришь, что ты один из духовных. Тогда слушай, что говорит о таковых Слово Божие. Мы сильные, то есть духовные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и назиданию. Впадаешь ли ты в эту группу детей Божьих? Утешаешь ли ты малодушных? Поддерживаешь ли ты слабых? Долготерпелив ли ты к другим? Тот, кто долготерпелив ко всем, тот доказывает, что он муж совершенный, достигший меры полного возраста Христова. Любовь долготерпит. Да, она долготерпелива ко всем. Дорогие мои, христианская жизнь, она необыкновенная. Она сверхъестественна. Подлинное христианство – жизнь Христова. Поэтому тот, кто познал Христа, он может сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мой духовный возраст не обязательно зависит от того, сколько лет я верующий, но насколько мною владеет Иисус Христос. Если Он меня всего имеет, тогда я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Проверим каждый самого себя перед Господом. Если мы желаем быть подобны Ему, тогда открытым лицом, как говорит Слово Божие, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодняшнее слово было исключительно для верующих. Но я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не вошли в семейство Божие рождением свыше, что сегодня для вас дверь благодати еще открыта. Войдите и спасены будете. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и найдете покой душам вашим. Да поможет вам сам Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в 7 главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы уже более подробно говорили, что небольшая книга Наума ярко предвозвестила падение и разрушение величайшего в то время города Ниневии. Это произошло через несколько лет после пророчества Наума со всей точностью и справедливостью. Ужасное разрушение случилось в 607 году до Рождества Христова. Эта книга открывает неизбежный гнев Божий за неверие и беззаконие народов, а также свидетельствует она о величии Творца Вселенной. Вспомним опять духовные наставления, связанные с этими событиями. Гнев Божий пролился на Ниневию, но он является результатом чувства божественной любви. «Бог медленно гнев», — говорит Священное Писание. «Он не спешит совершать свои справедливые суды». Но мы, люди, часто поступаем иначе. Совершаем дела наши поспешно, а потом гневаемся. Человек сотворен им для радости в жизни с Богом, послушание Ему, а также Бог желает, чтобы человек был радостью для Него, Создателя Его и Отца Небесного. Христианское учение состоит в вышеуказанных словах. В этом главная цель и назначение в жизни человека – прославить Бога и радоваться им, Его попечением и любовью. Человек своей гордости и дерзости хвалится своей силой, что он непобедим и всезнающий. Но никто не в силах устоять перед гневом судов Божиих. Когда чаша грехов человечества наполняется до верха и даже переполняется. Бог знает своих противников и посылает наказание им соразмерно их беззаконных поступкам. Важно поучение, содержащее в притче о слугах, которые не сохранили верности. Читайте Евангелие от Луки, 12 главу, 42 по 48 стих. Эта притча была сказана Господом Иисусом Христом. Гнев Божий ожидает врагов Его, но для детей по вере Отца Небесного практикуется им справедливое наказание, потому что они уповают на Него и принимают эти испытания со смирением, стремясь исправить свои поступки и сохранять тесное общение с Господом, как со Спасителем своим и другом. Об этом говорится в послании к евреям, 12 главе, 5 стихе. «Сын мой, не отвергай наказание Господне, потому что кого Бог любит, того и наказывает». Между этими двумя положениями есть большая разница. А теперь обратимся к 3 главе книги Наума, которая может быть озаглавлена «Гнев Божий», посланный на Ниневию, оправдан из-за беззаконной жизни этой столицы Ассирии. Начинается эта глава словами «Горе городу кровей». Пророк восклицает, предупреждает об опасности, но на народ не внимает. Сердца закрыты, люди глухи для зова Господня. Потом наступает описание нашествия вражеской армии. Описание графическое и тревожное. Несется конница, сверкает меч и блестят копья и так далее. Итак, пророк Наум не только предвозвестил о грядущих судах Божиих над Ниневией, но и открыл причину, из-за которой они посетили эти роскошную столицу империи древности. Этот город был полон крови, жестокость людей злых и потопающих в грехах очевидна со слов 3 главы с 1 по 3 стих. Во-вторых, торжествовали там и другие пороки, стихи 4 по 7. Неморальность, чародейство и другие невообразимые пороки наполняли город. Все оправдывало действие со стороны Господней. Он пролил гнев свой праведный на разлагающийся морально и духовно богатый город. Нечестие уподобилось болезни рака, который разъедал этот многомиллионный город. Бог должен был проявить свою святость и справедливость. Кто пожалеет о ней, о Ниневии? «Где найду я утешителей для тебя?» — вопрошает скорбящий. При всем этом пророк. Люди будут бежать от этого страшного зрелища. Ужас будет овладевать сердцами. Святость Божия требовала этого наказания. Суды были заслужены и оправданы. Зов покаянию был дерзко отвергнут. Третья часть этой главы, 3 глава с 8 по 17 стих, передает подробности порочной жизни Ниневии. Это описание напоминает о современном состоянии некоторых городов и стран мира. Делается там сравнение Ниневии с Ноамоном, городом, уже частично разрушенным вражескими войсками. Однако этот город не был так сильно погрязшим в беззаконии, как Ниневия. Это сравнение пророка на ум сделал по вдохновению Святого Духа. По этой причине и разрушение Ниневии было более страшное и жестокое. Пророчество рисует жуткую картину. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках улиц, и вельможи его окованы цепями. 3 глава 10 стих. Сердца, видевших эти страдания, разрывались от скорби. Ниневия платила страшную цену за свои жестокие поступки по отношению к побежденным и плененным ею народам. Возмездие Божие посетило ее. Этот закон жизненных взаимоотношений остается в силе во все времена. Вельможи и начальники поражены и стали пленниками. «Ты будешь искать защиты от неприятеля», — говорит пророк, — «но ее не окажется. Убежища не будет. Не стоит ли наш мир перед подобной трагедией положения? Если не придет духовное пробуждение и не покается, да совершится это чудо искания Бога блуждающим человечеством». Слова 3 главы 13 стиха указывают на великий страх, который овладел Ниневией. «Вот и народ твой, как женщина у тебя, врагам твоим настежь открывает ворота земли твоей, огонь прожжет запоры твои». Ничто не могло устоять пред разрушением. Это было допущение Божие, хотя и совершалось это нашествие людей. История человечества доказывает это, что самые храбрые войска в последнюю минуту поражения впадают в страх и ужас, теряя самообладание. Наконец, следует описание положения народа, на который пали суды Божии. Вельможи, пастыри духовные, рядовые люди, все они упомянуты пророком. «Спять, пастыри твои, царь ассирийский! Покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». 18 стих. Сильно звучат и заключительные слова этой пророческой книги. «Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя, ибо на кого не пролилась злоба твоя». Эти слова все сильнее и сильнее подтверждают заслуженные Ассирией суды Божии. Его беззаконие и нечестие было весьма велико. Пророк Исаия пророчествовал приблизительно за 100 лет до служения Наума. Он также возвещал суды Господни над безбожниками. Исаия 63 глава открывает пророческую картину о явлении Господа Иисуса Христа во славе. Он грядет, как Сын Божий. Обратите внимание на то, что Его одеяние окровавлено. Это пророческий смысл суда. Эти слова повторил Наум в 2 главе 3 стихе, говоря об одежде багряной.

0: зова к вере во Христа Иисуса. Наше время. Но грядет этот день, день мщения. Господь Иисус, возвестив слова о помазании Своем, благовествовать милосердие и искупление, остановился и дальше не читал, потому что эти суды придут по окончании периода благодати, периода формирования им истинной церкви. Когда она будет восхищена от земли, тогда прольется гнев его на человечество, которое духовно ведет с ним борьбу. Сегодня Господь предлагает людям спасение. Люди, отвергающие его, уподобятся Ниневии. Великая кара судов его, гнева святого падет на них. Таково пророчество учения Наума. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Аввакума. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю засухи. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водой, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами. Пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби. Почему Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами. Не оставляй нас. Так говорит Господь народу этому. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, «Ты не молись о народе этом во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопли их». И если вознесут всесожжение и дар не приму их, но мечом и голодом и моровой язвой истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на этой земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово это. Да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я в поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Почему поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отринь нас ради имени Твоего, не унижай престол славы Твоей, вспомни, не разрушай завет свой с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Глава 15. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен». И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли из-за Манассии, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Я развеиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых и спускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена и посрамлена. И остаток их предам мечу пред глазами врагов их. Так говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих, и отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим». Не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющей на мне рукой Твоей я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? На это так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Глава 16. «И было ко мне слово Господа». Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле. тяжкими смертями умрут они, и не будут они ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и горевать с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле этой, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. И не будут преломлять для них хлеб в печали в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними есть и пить, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я прекращу на месте этом в глазах ваших и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу этому все эти слова, они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим? Тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закон мой не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли этой в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, куда изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И вдвойне воздам им прежде всего за неправду их и за грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Поэтому вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое, и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты из-за себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. куропатка садится на яйца, которых не снесла. Таков приобретающий богатство неправдой. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господа, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом Твоим. Не будь страшен для меня, Ты — надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их двойным сокрушением. Так сказал мне Господь. Пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие этими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите ношу в день субботний, и не вносите ее воротами иерусалимскими, и не выносите ношу из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить ношу воротами этого города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами этого города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давидовом, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город этот будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господен. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день Господний и не носить ношу, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании и зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: В прошлый раз мы говорили с вами о необходимости верующим быть наполненными Духом Святым. Помните, мы говорили именно об этом. Это не мое повеление, это не какое-то человеческое повеление, это Божье повеление, друзья, для каждого христианина. В нас поселяется Дух Святой. И апостол Павел говорит, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кроме того, мы, как я уже говорил, из прошлых лекций, и как мы читали из Слова Божьего, мы запечатлены. То есть на нас стоит печать Духа Святого. Потом сказано, что мы также крещены Духом Святым, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Так что, как вы видите, имеется четыре функции, можно сказать так, Духа Святого, которые начинают проявляться в момент нашего уверования. Нам повелено наполняться Духом Святым и ходить в Нем. Автомашина может быть в хорошем состоянии, но чтобы она могла ехать, ее бак должен быть наполнен бензином. И мы, слушатели, мы, может быть, выглядим неплохо, но все же мы должны быть наполнены Духом Святым, чтобы нести Слово Божье, чтобы нести свет Божий всем людям, окружающим нас. И мы, слушатели, мы будем абсолютно без энергии, так сказать, без Божьего благословения, без Божьей силы, чтобы нести это Слово, если в нас нет этого Святого Духа, если мы не исполнены этим Святым Духом. В прошлый раз мы видели, что Дух наполняет верующего некоторыми, так сказать, если можно так сказать, вещами, которые проявляются в его жизни. И потом в сердце будет благодарность Богу. Это есть некоторые признаки того, что Дух Святой присутствует в человеке. Это радость, это постоянная радость и лицо светящееся, душа светящаяся, друзья этого человека. Это песнопение, это хвала Богу, постоянная хвала Богу и, конечно, постоянное служение Господу Богу. И Дух Святой именно делает это, друзья. И вот теперь мы перейдем к третьей функции, к третьему, так сказать, проявлению присутствия Духа Святого. Об этом говорится в 21 стихе 5 главы послания к Ефесянам, где написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуйтесь» употреблено не в том значении, чтобы слушаться приказов в церкви от тех, которые считают себя вышестоящими. Мы принимаем повеление от вождя нашего спасения, Господа Иисуса Христа. Наше отношение к Богу основано не на военном подчинении, а на принципе любви. Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Друзья, если же не любите Его, тогда забудьте об этом исполнении Его заповедей. Вы никогда не исполните их. Но если вы будете любить Господа всем сердцем, всей вашей душой, всей вашей жизнью, вы тогда будете исполнять эти заповеди. В этом 21 стихе апостол хочет, чтобы мы не отдавали в церкви военной почести или падали перед человеком на колени, но подчинялись друг другу в страхе Божьем, ходили в смирении нашего ума. Апостол не приказывает нам, но умоляет нас, говоря, как нам поступать. Умолять – это слово любви. «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно», — говорит апостол. Как поступать? В смирении ума. В смирении ума означает, что мы не будем искать управлять церковью, не я, а именно все мы будем управлять церковью и любить друг друга, и эта любовь будет нас поддерживать. Становится странно, когда слышишь такого рода заявления. «Я занимаю положение в церкви, и я имею право сказать это». Друзья, действительно ли это так? Кто дал вам право говорить это или делать это? Мой друг радиослушатель, все мы, не имеет значения, кто вы, все мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Не должно быть моего способа, моего пути. Это ответ тем, которые говорят, я хочу дать вам знать, что я буду делать, как мне нравится. Я хочу делать это моим путем, как я хочу, и я буду делать, как я хочу. Мой друг, это не признак наполнения верующего Духом Святым. Фактически, вы, может быть, даже неверующий, если говорите так. Одним из признаков наполнения Духом Святым является повиновение друг другу в страхе Божьем, конечно, всегда на основании Слова Божьего. Друг с другом сядьте и посмотрите в Слово Божье на основании любви, и вы увидите ваши ошибки. Теперь, друзья, мы перейдем к новой части. В стихах от 22 до 24 говорится, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Друзья, радиослушатели, повеление женам повиноваться своим мужьям дано в смысле, чтобы они отвечали на любовь своих мужей так само, как церковь реагирует на любовь Христа. Он первый полюбил нас. Личное любовное отношение есть основание для повиновения. Здесь апостол Павел говорит верующим о христианском браке. В этом общении мужа и жены муж призван первым оказывать любовь своей жене. От него исходит инициатива во всем. Он тот, который вносит инициативу в семейную жизнь, но это не дает ему права действовать грубым приказанием. Он должен действовать любовью по примеру Христа. Если муж нежен и обходителен с женой, если он внимателен к ней, если его любовь выражена в понимании жены и в готовности всегда помочь ей, жена ответит, конечно, на эту любовь повиновением, не так ли? Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Это очень важно, друзья радиослушатели, как мужу, так и жене, и так и каждому понять эту реальность. Это, я повторяю, любовное общение, где муж является главой ради порядка, и здесь дан порядок. Жены находятся в подчинении мужей, мужья в подчинении Христу, дети в подчинении родителям. Рабочие и служащие, конечно, в подчинении их начальству. Но это должно быть сладкое, добровольное подчинение тому, кто вас любит. Если же в этом не будет любви, сама мысль о подчинении ничего не стоит. В случае неудачно, например, сложившейся семейной жизни, виновниками в большинстве случаев являются мужья. Это муж, который должен разогревать огонь любви. в чудесной песне Соломона жених говорит своей невесте: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». Это написано в книге «Песня песней», 1 глава, 14 стих. А что же отвечает она? Она говорит: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен». Слушатели, он проявляет любовь первый, и тогда она отвечает. Вы знаете, друзья радиослушатели, в глубокой древности, еще в саду Эдемском, Бог сделал их так, чтобы жена отвечала на любовь мужа. Бог начал этой романтичной парой, Адамом и Евой. Но он не давал Адаму женщины до тех пор, пока Адам не осознал, что он нуждается в ком-то. Она дана была помощницей ему, чтобы была второй, так сказать, его половиной. Без жены мужчина только, можно сказать, наполовину мужчина, наполовину человек. Бог соединил их вместе и назвал их именем Адама. Бог находит мужчине жену и женщине мужа. И когда жена найдена Богом для мужчины, тогда жена становится вдохновлением для мужа. Она может вдохновить его на великие подвиги. И в этом жена видит свой ответ на его любовь. Некий Матфей Генри написал самый, так сказать, сухой комментарий, какой мне когда-либо приходилось читать, но в его молодости, когда был еще молодым проповедником, он имел чудную романтическую жизнь. Читая его комментарии, вы никогда не подумали бы, что этот человек был романтичен, но он был. В Лондоне он встретил девушку, которая принадлежала к высшему классу. Он же был бедный парень, но он влюбился в нее, и она полюбила его. Наконец, она пошла к ее отцу и сказала ему об этом. Ее отец старался отговорить ее от этого дела. Он сказал: «Этот человек не имеет положения в обществе. Ты даже не знаешь, откуда он пришел». Она ответила: «Ты прав, отец. Я не знаю, откуда он пришел, но я знаю, куда он идет. И я хочу идти с ним вместе». И она пошла, друзья. Их жизнь была благословенной. Наставления апостола Павла относительно семьи учат, что христианская семья, супружеская пара, должна быть зеркальным отражением общения между Христом и Церковью, друзья. Христос есть глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Муж не

0: браке, а такой любви, которая была бы похожа на общение между Христом и Церковью. Христос, написано, предал себя за Церковь. Да, друзья, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слово Божье имеет большую очистительную силу, друзья, чем что бы то ни было другое, хотя мы это мало используем. И Христос представит себе славную церковь, чистую и святую. Она будет как невеста, украшенная для мужа своего. Здесь о церкви говорится как о собрании спасенных людей, друзья. Далее, читая 28 по 32 стихи, мы читаем следующее. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Здесь, друзья, все время чередуются то муж и жена, то Христос и Церковь. Почему? Это лишь сравнение, друзья. И это сравнение любви относится именно к Церкви и Христу. Брачная чета нуждается не в обильном обеде с алкогольными напитками, они нуждаются быть исполненными Духом Святым, друзья. Сегодняшняя молодежь почти не знает, что такое истинная любовь, что такое красота, экстаз и сладость правдивого христианского брака. Муж должен любить свою жену, потому что брак сроднил их, и жена сделалась частью его тела, как и церковь есть тело Христово, а Христос – глава тела. На этом основании муж есть глава жены. Для человека является противоестественным ненавидеть свое тело. Муж любит жену, потому что она теперь является его собственным телом. Христос, зная слабость церкви, питает и греет ее, так само поступают мужья по отношению своих жен. Поэтому апостол Павел и цитирует из книги «Бытия». Первая чета, друзья, первая чета картинно представляет будущее соединение Христа с Церковью, как жениха и невесты. Ева была взята из тела Адама, и Адам не имел полноты, пока они опять не стали одним телом. Жена восполнила недостаток Адама. Половой разврат, практикуемый безбожным обществом, повергает молодежь в рабство сексуальности. Бог хочет, чтобы верующие жили на высоком моральном уровне не как рабы греха, а как свободные. Бог дает возвышенную любовь верующим, которые наполнены Духом Святым, друзья. Павел оканчивает эту главу следующими словами. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа». Это практическая сторона брака. О, как страшно грех извратил это славное родство, как он извратил и все остальное. Но вы можете восхитить эту чудную любовь брачного общения, если захотите иметь ее в наилучшем виде, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятия по книге «Исход». Сегодня мы будем говорить о том событии, с которого начинался еврейский календарь. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоявшим почти из 355 дней. Еврейский год начинался с месяца Нисан или Авив, который примерно соответствовал нашему апрелю. Месяцы считались израильтянами по фазам луны и начинались с появления нового полумесяца. В зависимости от этого они заключали в себе от 29 до 30 дней. По Талмуду каждый житель Иерусалима и его окрестностей, заметивший новый полумесяц, должен был сейчас же сообщить об этом Синедриону, который и объявлял начало нового месяца. В древние времена у израильтян месяцы назывались числами по порядку – первый, второй и так далее. Имена собственные месяцы еврейского календаря получили после Вавилонского плена, хотя и до этого некоторые из них имели свои названия. Чтобы лунный год привести в согласие с солнечным, так, чтобы главные праздники, которые были связаны с уборкой хлеба и винограда, приходились на первый, третий и седьмой месяцы и всегда совпадали с одним и тем же временем года, было необходимо время от времени добавлять високосный месяц, который приходился на март. Нисан, месяц колосьев, был первым месяцем года, и именно в этом месяце и произошло то событие, о котором говорится в 12 главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к ее изучению. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим непосредственно к тексту 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете, прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем, ведь сначала избавление совершается через кровь, затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что искупление совершается не воинством и не силою, но его духом. Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Эти стихи рассказывают нам о рождении еврейского народа и о возникновении еврейского календаря. Когда Израиль только пришел в Египет, это была одна семья. Уходит же из Египта уже целый народ. Важно здесь то, что Бог особое внимание уделяет семье, потому что именно семья является тем строительным камнем, из которого создается народ. Помните, как фараон заставлял израильтян делать кирпичи без соломы? А Бог все это время делал из отдельных песчинок израильтян кирпичи, которые впоследствии образовали здание народа израильского. Старая пословица гласит: «Народ всегда таков, какая у него семья». И вот для израильского народа настало время родиться. В 12 главе начинается отсчет последних секунд перед исходом детей Израилевых из Египта. Давайте сейчас прочитаем о событии, которое легло в основании праздника Пасхи. 3 стих. «Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». В этом стихе есть два важных момента. Первый – кровь, и второй – семья. Израильтяне стали народом. Бог хочет избавить их, но делать Он это будет через семьи и через каждого члена семьи. В каждой семье должен быть агнец, кровью которого помажут косяки дверей. Прочтем теперь стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». В стихе, как вы можете заметить, ничего не говорится о случаях, когда агнец может оказаться настолько мал, что его не хватит на одно семейство. Такого не может произойти. Агнца хватит на любую, даже самую большую семью. Может, однако, оказаться, что семейство так мало, что не съест своего агнца. Богу важен каждый член семьи. И потому у каждой семьи должен быть свой агнец. Но что, если муж и жена бездетны? Или их взрослые дети живут отдельно? Такая семья должна объединиться со своими соседями, которые находятся в сходном положении, и вместе они должны съесть агнца. Каждый член семьи получит свою часть агнца. Праздник этот носит очень личный характер. Он символизирует искупление всего народа, но в центре его – семья. В пасхальной трапезе должен принять участие каждый член семьи, и поэтому она – семейный праздник. Бог представляет здесь подробный план действий, с помощью которых Он спасет свой народ. Люди спасаются не потому, что они члены семьи или представители народа. Вспомните, например, в 16 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказ о темничном страже в Филиппах и о спасении всей его семьи. Семья его спаслась не потому, что он уверовал, а потому, что каждый член семьи заключил договор с агнцем, и каждый должен был стать частью агнца. Так случилось и здесь. Каждый член семьи должен был именно таким образом продемонстрировать свою веру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказал апостол Павел темничному стражу. Это не значит, что если вы уверуете, то ваша семья спасется. Нет, вся ваша семья должна будет уверовать Господа Иисуса Христа, и только тогда все ее члены спасутся. Каждый должен лично принять спасение, чтобы прийти под защиту Бога и получить искупление кровью, которой помазаны косяки дверей в доме. И вот мы подходим к этой важной последней ночи, проведенной израильтянами в земле египетской. Последняя казнь вот-вот обрушится на людей. Израильтян, живущих в земле Гесем, не тронули три последние казни, и они были избавлены от наказания, но они не были искуплены. А сейчас они должны получить искупление и показать свою веру в спасение через кровь. Прочтем 5 и 6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эти слова очень интересны. Заметьте, у каждой семьи свой агнец. В тот вечер закололи тысячи агнцев. Но 6 стих говорит: «Пусть заколет его все собрание». Все эти тысячи агнцев олицетворяли другого, единственного агнца. В глазах Бога эти тысячи агнцев были одним агнцем – Господом Иисусом Христом, Пасхой, данной нам. И пир этот прообразно указал на грядущее пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Далее я читаю стих 7. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах, где будут есть его». Дети Израилевы должны были помазать кровью агнцев внешнюю часть двери своего дома. Увидев эту кровь, ангел смерти должен был пройти мимо дома. Вот и ответ на тот вопрос, который так часто задают: «А что будет с маленькими детьми во время восхищения церкви?» Если в доме окажутся маленькие дети, когда Господь придет забрать свой народ, оставит ли Он детей и заберет ли Он только взрослых? Глава эта говорит нам, что Бог не оставит маленьких детей. Когда все члены семьи едят агнца, они верой причащаются ко Христу. Их маленькие дети, конечно, не понимают, что происходит. Останутся ли они в Египте, когда Израиль уйдет из этой земли? Если маленький ребенок еще не отвечает за свои поступки, то неужели он будет убит? Нет, друзья мои, искупительная кровь дает спасение всем членам семьи. И во время восхищения церкви Бог не оставит маленьких детей, как не оставил Он их, когда израильтяне получили искупление и покинули землю египетскую. Прочтем теперь 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Каждое указание по совершению этой трапезы имеет точный смысл и назначение. Этот стих говорит о единстве семьи. Все члены семьи вместе начинают праздник Пасхи. Еще в молодости, проповедуя в Теннесси, я побывал во многих сельских церквях, и это было лучшее время в моей жизни. Я обычно начинал проповеди в конце дня, когда семья могла прийти в церковь в полном составе. Многие приходили с маленькими детьми. Матери держали своих беспокойных младенцев на руках, и мне приходилось проповедовать под их непрекращающиеся крики. Я понял, что если я не научусь своими проповедями погружать детей в сон, плохой я священник. И я научился заговаривать их до сна. Младенец засыпал, Мать относила его на последние ряды, оставляла там спать где-нибудь в укромном месте, возвращалась к своему мужу и другим детям постарше и продолжала слушать меня. И таких матерей было много, и продолжалось это каждый вечер. Один прихожанин как-то рассказал мне о священнике, который проповедовал в этой церкви за год до меня. Он говорил прихожанам, что проповедует лучше апостола Павла. У людей возникали на этот счет справедливые сомнения. И он объяснял: «Я лучше Павла, потому что он проповедовал до полуночи, и только один прихожанин засыпал, а я усыпляю целую дюжину меньше, чем за полчаса. В таком случае, друзья мои, я тоже великий проповедник». Эти маленькие сельские церкви были не очень хорошо организованы, но в них вырастали удивительно ревностные верующие. Я не очень-то доверяю рассказам о толпах верующих, которые штурмуют стадионы, чтобы послушать проповедь. Мне кажется, Бог предусмотрел здесь другой путь. Он поставил во главу угла семью, и мы должны последовать его примеру. Итак, в 8 стихе говорится, что израильтяне должны были съесть мясо агнца, испеченное на огне. Огонь – это наказание, наказание за грех, которое должно последовать. Съесть мясо агнца они должны были с пресным хлебом. Закваска – это грех. А пресный хлеб – это Христос, которого мы должны вкушать. И более того, мясо агнца следовало съесть с горькими травами. Значение этих трав объясняет по-разному, но, по-моему, в этом контексте горькие травы означают, что наша жизнь не всегда будет сладкой после того, как мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Искупление идет рука об руку с горькими травами. Прочтем теперь 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Жертвоприношение это нельзя было есть недопеченным, потому что оно говорит о наказании человека за грех, а наказание требует огня очищения. Когда человек приходит ко Христу, он грешен. Жертву нельзя также варить в воде. Это означает, что мы должны доверять только Христу. К сожалению, сегодня многие доверяются воде, считая, что она спасет их. Нет, все жертвы должны быть испечены на огне, поскольку наказание осуществляется посредством огня. Прочтем 11 и 12 стихи. «Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья мои, когда вы приходите ко Христу, чресла ваши должны быть припоясаны. Вы должны быть готовы уйти из мира и забыть о нем навсегда. Я не верю, что можно обратиться ко Христу и продолжать жить греховной жизнью. Конечно, иногда может случиться грех, но он более не будет сути вашей жизни, вашей привычкой. Если вы помазали кровью косяки дверей вашего дома, то вы обязательно уйдете из Египта. Все свои предыдущие казни Бог направлял против отдельных египетских богов. Однако все эти боги требовали, чтобы им приносили в жертву первенцев. И вот сейчас Бог поражает всех египетских идолов сразу. Прочтем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Израильтяне спаслись не потому, что они семя Авраамова. Если бы египтяне тоже последовали повелению Бога, то и они бы спаслись. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Люди спаслись от наказания не тем, что они очень старались, и не тем, что они были очень честны, и не тем, что они пользовались авторитетом. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никому не нужно было выбегать из дома в ту ночь и смотреть на кровь. Они должны были просто верить в ее спасительную силу, поскольку так обещал Бог. И спаслись они вовсе не потому, что прежде подверглись церемонии обрезания или принадлежали к какой-то определенной церкви. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Ангел смерти не делал никакого предварительного обхода местности. И никому не нужно было открывать окно и рассказывать ангелу, какие они все хорошие, как много благотворительной работы они проделали. Любой, кто выглянул бы из окна в ту ночь, немедленно был бы убит. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Добавить нечего. Кто же спасся в ту ночь? Те, кто верил Богу. Те, кто помазал косяки дверей своих кровью и верил в эту кровь. Я не могу постигнуть весь смысл этого действия, но я верю тому, что говорит Бог. А Он говорит, что меня спасет пролитая кровь Христа. И только она. Бог сказал, что, увидев кровь на дверях дома, ангел-губитель пройдет мимо этого дома. Кровь – это не какой-то мистический или сверхъестественный знак. Слово Божье построено на великом принципе. Без пролития крови не бывает искупления грехов. Другими словами, Бог не может великодушно закрыть глаза на человеческие грехи и оставить их безнаказанными, как не может остаться в стороне судья, если присяжные объявляют подсудимого виновным. Судья должен применить закон, вынести приговор и назначить наказание. В Библии сказано: «Душа согрешающая, она умрет». Нам всем вынесен смертный приговор. Но Бог милостив, и Он может дать нам безгрешную жизнь вместо греховной и преступной. До прихода Христа средством искупления от грехов был Агнец. А потом Христос стал Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Принимая Христа, мы спасаемся от наказания, которое заслуживаем, потому что мы грешники. В ту ночь в Египте первенцы погибли в каждом доме, который не находился под защитой крови. Кровь на дверных косяках и перекладины – это признак веры в спасение Бога. А помазав косяки дверей кровью, израильтяне приступили к пасхальной вечере. В книге Левит даются указания, касающиеся совершения Пасхи и церемонии праздника опресноков, который на самом деле являлся частью Пасхи и следовал после пасхальной вечери. Прочтем стихи с 14 по 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только то, что есть каждому. одно то можно делать вам». Все это не имело никакого отношения к ангелу смерти, который проходил мимо их домов. Это также не имело никакого отношения к их спасению. Пасхальная неделя была праздником единения членов семьи. Праздновать Пасху было обязательно, ведь так повелел Бог. Но это была и великая привилегия. Израильтяне должны были поддерживать отношения с Богом.
2: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Неверие в эволюцию – благо для человечества. Он жил во второй половине 19 века и всем сердцем верил в Создателя, чем снискал себе нелюбовь определенных кругов. Занимаясь в Париже научными исследованиями, он стал бельмом на глазу своих современников, последователей Чарльза Дарвина. Они утверждали, что жизнь на Земле зародилась давным-давно из неживой материи, а он, Луи Пастер, верил, что она была сотворена Богом. И он решил подвергнуть заявление Дарвина проверке. Его тщательные эксперименты, проведенные 150 лет назад, показали, что живое происходит только от живого. Пастер опроверг утверждение, будто жизнь могла возникнуть из неорганических химических веществ. Его исследования показали также, что за ферментацию отвечают крошечные клетки дрожжей.

0: мире, тем проще ему верить простые слова Священного Писания.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 5. Единство в многообразии.
3: У нас здесь есть родители. Если вы родитель, если вам Бог дал детей, перед вами стоит задача. Перед вами стоит Божье дело, проект каждый день. Вы не просто живете. Каждый день у вас есть возможность делать Божье дело. Как его делать? Много мест, которые говорят о том, как родители должны относиться к детям. Воспитывайте, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в наставлении и учении Господнем. Одно из таких мест. Точно так же в отношениях мужей и жен. Точно так же в отношениях людей с их работодателями. Точно так же в наших взаимоотношениях друг с другом в церкви и так далее. То есть, когда мы говорим о служении, дорогие друзья, мы не только говорим о том, что делается в церкви. Мы не только говорим о хоре, который поет. Мы не только говорим о проповедях, которые должны звучать в церкви. Мы не только говорим о молитвах. Мы не только говорим о каких-то церковных программах, о воскресной школе, о школе русского языка, которая у нас есть, или о молодежном служении и так далее. Мы говорим о том служении, о том деле, которое есть у нас каждый день, каждую минуту, у каждого из нас. Если мы теряем это понимание, мы сразу же становимся в такое положение, когда наше многообразие не может слиться в единство. Очень интересно, что Бог так устроил, что вот эта большая стена Иерусалимская, и каждый человек имел свою точку ответственности в этой стене. Вот точно так в нашей жизни. Мы, люди верующие, мы строим один город. Вы знаете, не получается, нет такого, что одни люди строят одно царство небесное и молятся, да придет царствие твое. Другие люди молятся теми же самыми словами, да придет царствие твое, но имеют в виду другое царство. Очень часто в нашей жизни так получается. К сожалению, даже часто в одной церкви так получается. Посмотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 4 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. И действие различное, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу созидания церкви». Это очень важно понять. Во-первых, это поместная церковь. Когда мы говорим, что мы строим город, когда мы говорим, что мы строим стены, мы говорим о том, что Бог возложил на каждого из нас ответственность. Он дал нам отрезок стены. Он дал нам то место, где мы должны построить. Это место никто не построит другой, потому что мы находимся в этой точке. Это наша ответственность. Мы строим поместную церковь прежде всего. То есть та церковь, в которой мы живем, в которой мы взаимодействуем друг с другом, в которой мы функционируем в том отношении, что мы являемся благословением для кого-то, и кто-то является благословением для нас. Это наша ответственность. Вот почему так важно, дорогие друзья, понимать вот эту посвященность поместной церкви. Очень важно, если человек не посвящен поместной церкви, он не будет делать Божье дело, потому что Вселенская церковь, она сводится прежде всего к той точке, где мы находимся. В этом случае очень важно понимать, в соответствии с этим текстом, что мы разные люди, братья и сестры. Бог так нас сделал. Мы разные люди. Мы по-разному устроены. Кто-то из нас быстрее думает, кто-то медленнее. Кто-то более рационально подходит к жизни, кто-то более эмоционально. Кто-то больше, знаете, реагирует, ярче реагирует, кто-то флегматичнее. То есть он спокойнее воспринимает вещи. Мы разные люди. Вы знаете, вот это наше разнообразие очень часто может раздражать друг друга. Это получается только тогда, когда мы не понимаем, что все вот это различие, все это многообразие Бог поместил в одно место для того, чтобы мы вместе могли строить, чтобы каждый из нас мог создавать то Божье дело, которое Бог предписал нам, которое Бог поставил в наш план, который Он поставил нашей задачей. Вы знаете, когда мы говорим о вот этом одном городе, это касается не только одной церкви, друзья. Это говорит даже о всех церквях. Посмотрите, мы все строим Царство Небесное, или мы вкладываем, исполняем волю Божьего Царства, волю Небесного Царства, созидаем Божий город, образно говоря. Если у Бога есть еще дети Его, Его дети в этом городе, они тоже строят то же самое царство. Любой Сын Божий, любой возрожденный человек, который живет в этом городе, он строит Божье царство, не так ли, да? Независимо от того, что они, может быть, кто-то слабее, кто-то сильнее нас, кто-то ярче, кто-то больше достигает, кто-то меньше, у кого-то большая церковь, у кого-то маленькая церковь. Особенно здесь это так много церквей, так много разнообразия. И, к сожалению, так много вот этого непонимания, когда люди начинают каждый свою вотчину как бы строить. Это неправильно, друзья. Люди вокруг, люди в других церквях, если они дети Божьи, они строят Божьи. Они строят тот же город, который мы строим. И нам ни в коем случае никогда не нужно враждовать. Нам никогда не нужно унижать кого-то для того, чтобы возвысить себя, подчеркнуть. Вы знаете, может быть, кто-то не так, как мы, у них не такое количество проповедей, может быть, у них не такой порядок служения, может быть, еще что-то отличается, но если они Божьи дети, если они спасены Иисусом Христом, если они знают Иисуса Христа, они строят тот же город. Это очень важно нам понять. Вы знаете, когда-то Спержин говорил о том, что три вещи удивят его, когда он придет на небеса. Первое, он говорит, я приду туда, и я не увижу там многих, кого я ожидал там увидеть. Второе, я увижу там многих, кого я не ожидал там увидеть. И третье, я удивлюсь, как я сам там оказался. Вы знаете, это действительно так. Когда мы живем, мы имеем такую тенденцию. Каждый кулик свое болото хвалит. Такая есть поговорка. Когда мы говорим о церкви, нам ни в коем случае нельзя попадать вот это узкое частно-собственническое мышление. Мы должны учиться видеть Божье дело, которое Бог делает. Я не говорю о том, чтобы мы стирали грани там, где люди учат неправильно, там, где церкви имеют какие-то заблуждения. Безусловно, это наша задача посмотреть, определить и придерживаться истины, придерживаться позиции Священного Писания. Но нас никто не ставил в положение судьи. Никто не ставил и не давал права себя превозносить и других опускать. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог это понимать. Чтобы каждый из нас мог действительно осознавать единство дела. То, что Бог делает сегодня на земле. Во всяком случае, это то, что мы видим здесь на страницах книги Неемии. Самые разные люди собрались и делали одно Божье дело. Кроме некоторых, конечно, о которых мы будем говорить. Лука 9 глава, 49 стих, посмотри. «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего беса, вы запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Мне кажется, что на сегодняшний день пришло время для Церкви Божией увидеть вот эту разницу, понять, что да, у нас есть различия, у нас есть место для разногласий, есть разные подходы, но в то же самое время нам нужно понять, что мы созидаем Божье дело. Если мы действительно Божьи дети, если мы действительно принадлежим Богу и строим Его Царство и являемся соучастниками Его дела. Я думаю, что эта глава сегодня призывает каждого из нас или говорит каждому из нас прежде всего об одной вещи, об одном важном принципе. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на реальность, в которой вы живете. И попытайтесь увидеть вот ту сферу ответственности, которую Бог возложил сегодня на вас. Вы знаете, мне кажется, мы сегодня слишком много смотрим по сторонам, вместо того, чтобы сосредоточиться на том отрезке стены, на том отрезке Божьего дела, которое Бог возложил на нас, и Он хочет, чтобы мы его делали. Вы знаете, единство дела, которое собрало вот этих разных людей для того, чтобы они строили стену Иерусалима, оно показало, что они работают на одного господина, у них есть один Господь, у этого одного господина есть одна цель, он строит один город. В данной ситуации он строил город Иерусалим, созидался вот этот город Божий или город Божьего народа. К сожалению, были и еще другие люди, другая категория людей, которая, наверное, всегда есть. К счастью, их не так много было. Посмотрите, люди, которые были безразличны к делу. Это всегда так. Вы знаете, почему-то говорят, что в церкви в среднем, в современной церкви в среднем, примерно 80% людей, которые почти ничего не делают. То есть 20% людей в церкви обычно делают работу более 80% всего служения, всего дела, включая материальное служение, включая активность в разных-разных родах и видах церковного служения. Мне кажется, у нас в церкви немножко больше этот процент. Тем не менее, он оставляет желать лучшего. Посмотрите то, что мы наблюдали в Иерусалиме. В Иерусалиме была следующая картина. Перечисляются многие-многие-многие люди, которые здесь участвовали. И только об одних сказано. Посмотрите, 5 стих, 3 глава. «Подле них чинили фикольцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Господа своего». То есть это тоже были люди, принадлежащие к народу израильскому, иудеи. По всей видимости, эти люди перешли, вернулись из Вавилона, еще в тот первый возврат за Зарававелем. И возможно, что их отцы пришли. То есть они знали Господа, они написаны для Господа своего. Это были люди, которые принадлежали народу, принадлежали вот этой Божьей всей, знаете, когорте спасенных или всему, значит, этому движению. Тем не менее, некоторые из них, написано, знатнейшие из них, не наклонили шеи свои, чтобы поработать для Господа своего. Интересно написано, не наклонили шеи своей. То есть речь идет о том, что они посчитали это слишком унизительным для себя. Знаете, одним из самых больших препятствий для любого Божьего дела всегда является вот это мнимое унижение. Когда нам начинает казаться, если я буду это делать, я себя унижу. Перед людьми с меня смеяться будут, а что я выскочка, а что мне больше всех надо, что ли, и так далее. Вот именно эта проблема почему-то была выделена об этих людях, фикольцах. Причем другие люди из Фикои, о них два раза сказано в этой главе. Два раза они в одном месте строили, закончили строить там и пошли в другое место строить. То же самое с жителями этого же самого городка. Ну, о некоторых сказано, знатнейшие из Фикои, они не наклонили шеи своей. Вы знаете, каждый раз, когда мы говорим о деле Божьем, каждый раз, когда мы говорим о том призыве, который звучит для нас сегодня, мы говорим о том, что мы будем как-то на него реагировать. Или мы действительно сердцем отзовемся и скажем: «Господи, покажи мне тот участок, который я сегодня могу строить, и я сегодня буду созидать». Или же мы не наклоним шеи свои. Или же мы будем искать какие-то формы оправдания себя для того, чтобы поставить себя в положение невовлеченности. Я знаю, дорогие друзья, что дьявол очень искусен в этом. Он будет предлагать самые разные мотивы, варианты для того, чтобы помочь нам каким-то образом отодвинуть Божье дело. Но это неправильно. Это неправильно, и Неемия подчеркнул. Между прочим, очень интересно, он не проводит много времени, он не останавливается долго на них, он не говорит, какие они плохие и как они нехорошо делают. Он говорит в основном о тех, кто делает, о тех, кто вкладывает себя. Где-то в каком-то маленьком эпизоде Бог побуждает его, Бог через него указывает или упоминает этот важный аспект. Кроме безразличных к делу, была еще одна группа противников. Мы уже говорили о них подробно в прошлый раз, когда мы останавливались отдельно на этих людях. Вот. В начале 4 главы контрастом с этим общим таким хором, с этой симфонией, которая звучит, я представляю себе, как эти 52 дня люди строили, как весь город был как улей. Как все люди с разных сторон работали, строили, сыновья, дочери, знатные, незнатные люди. Все люди были вовлечены в строительство 2 месяца. В это же самое время, когда здесь звучат вот эти аккорды строительства, созидания и гармонии, в это самое время где-то рядом звучит совсем другая песня. Звучат совсем другие звуки, звуки, которые не гармонируют. Послушайте с 1 стиха 4 глава. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Мы уже говорили в прошлый раз о том, что каждое Божье дело, любое, какое бы вы ни делали, маленькое или большое, оно обязательно будет вызывать противодействие. Мы говорили, почему. Первая причина заключается в том, что мир живет другими целями. Вторая причина заключается в том, что дьявол, князь мира сего, он ходит как рыкающий лев, и он создает реальные какие-то препятствия, реальные затруднения. Это причины реальные, причины, которые говорят о том, что действительно любое Божье дело, оно всегда вызовет противодействие. Причем у любого человека. Будь это ваше решение в школе, когда вы решите быть верным Богу и не проводить время в пустых или грязных разговорах с теми, кто рядом с вами. Будь это решение пожилых людей, которые решат посвятить свое время тому, чтобы производить что-то полезное, а не тратить свое время на пустые басни, на то, чтобы сплетнями заниматься. И в одной и в другой ситуации сразу же появятся какие-то обстоятельства, какие-то люди, которые будут каким-то образом противодействовать. Посмотрите, как эти противодействия выражались здесь. Интересно, что похожая форма постоянно повторяется. Во-первых, посмотрите, это личное унижение начинается. Смотрите. «И говорил при братьях своих, при самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им когда-либо это дозволят?» Это один из испытанных таких приемов. Как только человек начинает делать Божье дело, очень и очень часто он сталкивается с тем, что его унижают. Или это кажется, что его унижают, или это действительно его унижают, или же обстоятельства так складываются, или люди напрямую это делают. Но это один из очень излюбленных приемов сатаны. Этот прием, мы видим, проявляется здесь. Это, сегодня это одна из проблем вообще человечества, и он называет здесь low self-esteem, то есть тогда, когда человек, или низкая самооценка, тогда, когда человек реагирует на то, как на него смотрят окружающая среда, и он теряется, он не может жить, он не может продолжать свое дело правильно, потому что что-то кто-то о нем сказал. Это мы люди. Это естественная проблема у многих и многих из нас. Вот эту ситуацию использует дьявол, используют враги Божьего дела в данной ситуации, для того, чтобы заставить человека или заставить Неемию, всех этих людей, унизить их просто. Просто унизить, чтобы они отказались от того, чтобы делать Божье дело. Кроме вот этого личного унижения, посмотрите, вторая проблема, которая часто встает, это невозможность того дела, которое вы делаете. Посмотрите, неужели им это дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? То есть перед вами очень часто встает картина. Вы решили быть верным Господу в том или ином деле, которое открылось для вас, и сразу же возникает масса картин. Это невозможно. Это невозможно. Да, это написано, правда. Например, жены, повинуйтесь мужьям своим. Очень и очень часто мне приходилось слышать извинения от разных жен, которые говорят, да, это, в общем-то, правильно, но в моей ситуации это невозможно. Очень часто мужья говорят подобные вещи, где написано, что мужья, возлюбите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Они говорят, что да, это, в общем-то, правильно, но в моей ситуации это невозможно. Это не что иное, как дьявол рисует эти картинки. Или же, может быть, кому-то из вас сегодня, вы сидите и слушаете, да, нужно участвовать в деле Божьем, но для меня, в моей ситуации, там, где я сегодня нахожусь, это невозможно. Это не что иное, как вот эта попытка противодействия с самых разных сторон, разные источники этого противодействия, но суть их одна всегда. Суть в том, что задача слишком большая, ее невозможно выполнить. Ее невозможно. Неужели они когда-либо будут приносить жертву? Неужели когда вот эти мертвые камни, сожженные, и они их поставят, и они действительно построят, когда это невозможно? Знаете, верующие люди знают Божье Слово. Человеку это невозможно. Богу же все возможно. Это точно. Это точно невозможно женам подчиняться мужьям. Невозможно. Невозможно мужьям любить своих жен. Невозможно. Почему? Потому что наша греховная природа, она требует того, чтобы доминировать наоборот, а не подчиняться. Но тогда, когда мы со Христом, тогда, когда мы делаем Божье дело, вот тогда человеком это невозможно, а Богу все возможно. Невозможно любить друг друга. Невозможно воспринимать сердцем людей разных, которые с другой местности, которые с другой культуры, которые, может быть, другими формами выражают свою преданность Богу. Невозможно. По-человечески это невозможно. Но когда мы говорим о том, что Бог делает в нашей жизни, вот тогда мы видим вот это единство в многообразии, тогда мы видим эту общую гармонию, эту общую симфонию, когда мы вместе можем созидать Божье дело. Третий аспект мы видим здесь, который наблюдается в нашей жизни часто или в том, что мы делаем. Это когда враг Божьего дела указывает на плохое качество дела. Посмотрите третий стих. А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть строят. Лисица пройдет и их каменную стену разрушит. То есть речь идет о следующем, что да как бы они ни строили, все это так хлипко. У них нет даже способности построить нормальную стену. Эта стена будет разрушена первой лисой. Не переживайте, пожалуйста. Возможно, вам приходится или приходилось слышать что-то в вашем. О, святой, святой. Ну посмотрим, надолго хватит твоей святости, посмотрим. Уже пробовал пару раз, уже видели. Это реальные вещи. Это реальные вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый раз, когда мы пытаемся делать Божье дело. Каждый раз, когда мы делаем шаг к тому, чтобы Божью волю в нашей жизни, в нашем доме, в нашей семье осуществлять и утверждать. Это те приемы, которые дьявол использует для того, чтобы противиться или оказывать давление на Божье дело. Но посмотрите, как отвечает этому Неемия и какой ответ должен быть в нашей жизни. 4 глава, 4 стих. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Это драма, да? Очень драматично, когда сделан такой уникальный шаг, когда люди поднялись, когда весь народ стал строить. Когда посыпались угрозы, когда с разных сторон стали возникать люди, которые двигаются против этого Божьего дела. Посмотри, что делает Неемия. Первое, он доверяет Богу. Первое, что он делает, он не идет и не ругается с ними. Он не идет и не кричит этому Санавалату или Тови, не говорит: ну, а ты сам посмотри, какую ты-то стену построил. Вот, вы проверьте, мы хорошую стену строим, ее лиса не собьет. Или там доказывать что-нибудь подобное. А это абсурд бы был, да? Посмотрите, вместо этого Неемия действительно огорчен, сильно огорчен. И такие вещи действительно унижают, они ставят в положение, сложное положение. Но выход в этом сложном положении всегда есть. На коленях пред Господом. Это то, что делает Неемия. Он становится на колени, и он искренне говорит Богу. Он говорит: Боже, посмотри. Посмотри, вот этих строящих огорчили. Он даже не о себе говорит. Он не говорит о том, что мое дело, ради которого я посвятил несколько лет жизни, я оставил там комфорт при дворе царя и пришел сюда строить. Он говорит не об этом. Он говорит: Господи, услышь, посмотри, строящих огорчили. Второе. Это верное участие в Божьем деле. Посмотри 6 стих. Мы же, однако, строили стену. Несмотря на то, что звучит вокруг, если это воля Божия, независимо от того, популярно то, что вы делаете, или не популярно, приветствуется это или не приветствуется, независимо от того, трудно это или не очень трудно, если это Божья воля, если это Божий план, его нужно делать. Мы, однако же, строили стену. Как только, вы знаете, первая задача дьявола, вы начали свое дело, вы начали воспитывать семью правильно, начали держаться правильного графика для того, чтобы читать Библию вовремя, спать, ложиться вовремя, заботиться о том, чтобы вы могли проводить время в общении с детьми Божьими. Вы обязательно встретитесь с тем, что будет сбивать это. Самая правильная реакция. Доверьте это Богу, во-первых. Доверьте этих людей Богу, которые препятствуют, эти обстоятельства. Второе. Стройте, продолжайте делать Божье дело. Дьявол посылает препятствия для того, чтобы сбить нас с его дела, для того, чтобы устранить вот эту нашу посвященность ему. И третье. Посмотрите, как заканчивается этот стих. «И у народа доставало усердие работать». Вы знаете, у Бога всегда есть верные люди. Всегда есть люди, которые знают его и преданы ему, и посвящены его. И тогда, когда Бог делает свое дело, от нас требуется то, чтобы мы были только верны Ему, чтобы мы Ему доверяли, чтобы мы не брали и своими человеческими греховными методами не пытались разрешать ситуацию. И тогда мы будем видеть вот этот чудесный результат, который наблюдался в жизни или в служении Неемии. И у народа доставало усердие работать. Это не человеческое дело. Я смотрю на то, что делал Неемия. Это невозможно с человеческой точки зрения. Поднять народ, мотивировать народ, когда город в разрухе, когда жарко, когда тяжелые камни. Нет техники. Это не современная какая-то система, когда пригнали краны, бульдозеры разрыли, построили, подняли. Плюс ко всему, еще неизвестно, куда это все придет, потому что там Санавалат со своими военачальниками уже советуется. И он уже их готовит. Вы знаете, с человеческой точки зрения невозможно сохранить вовлеченность людей в этом деле. Только одно то, что мы видим, чего добивается, чего ищет Неемия, и что осуществляется здесь. Это Божье дело, и у народа доставало усердие работать. Я хотел бы предложить вам, чтобы мы могли попросить Господа, каждый из нас, спросите Его искренне сегодня. Спросите: Господи, покажи мне мою сферу ответственности. Покажи мне вот тот кусок стены, который я должен строить. Помоги мне увидеть вот ту часть царства Твоего, которую я должен в своей сфере утверждать сегодня. Давайте сделаем вот такой искренний вопль к Богу сегодня. Давайте воззовем к Нему для того, чтобы Он показал нам, чтобы мы перестали показывать пальцами друг на друга, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы быть верным в том, что мы делаем сегодня. Чтобы Бог благословил то, что мы делаем. Тогда Его царство будет укрепляться. Тогда мы будем свидетелями вот этой гармоничной симфонии, вот этого общего дела, которое Бог делает сегодня на земле.
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

0: Попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно к Христу обратился, в грядущее смотрит спокойно, взлетая на небо, как птица. А кто до минуты последней противился воле Господней, как ада законный наследник, в огонь попадет преисподней. Забыв об опасности ада, творение в неверии стонет. Но смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Мы в прошлый раз узнали, что юный возраст и неуверенность Иеремии не стали помехой для осуществления Божьего плана. Господь обещал помочь Иеремии предупредить народ об опасности. Для этого Иеремия должен был призвать народ перестать поклоняться идолам и покаяться перед Богом. Иначе израильтяне потерпят поражение в войне с врагами и будут уведены в плен. Иеремия у горшечника. Библия, книга пророка Иеремии, главы 18 и 19. Однажды Господь сказал Иеремии: «Пойди в мастерскую горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия отправился в ту часть города, где делали и продавали свои изделия горшечники. Он молча наблюдал за тем, как горшечник ловко лепит глину и вращает горшок на гончарном круге. Но вдруг что-то не заладилось в его работе, и горшок развалился. Горшечник скатал мягкую глину в шар и снова принялся за дело. И тут Иеремия услышал голос Божий: «Я могу поступить с моим народом подобно тому, как горшечник поступает с глиной. Если бы только люди покаялись и были готовы ходить путями праведными, я снова мог бы облагодетельствовать их и творить для них добро». И еще один урок дал Господь Иеремии: «Пойди и купи глиняный кувшин, — сказал Господь, — и отнеси его на городскую свалку, и возьми с собой старейшин из народа и старейшин из священников. Иеремия возглавил небольшую процессию, вышедшую из города. На голове он нес кувшин с водой. За ним тянулись любопытные. Они смотрели на мужчину, несущего воду. Такого никогда не бывало, ведь носить воду – женская работа. Что же собирается делать дальше этот странный пророк? Придя на свалку, Иеремия с силой швырнул кувшин на землю, и тот разлетелся на мелкие кусочки. «Слушайте!» — сказал Иеремия толпе. «Господь долго и терпеливо ждал, когда же вы, наконец, обратитесь к Нему? Он хотел облагодетельствовать вас, но вы, вместо того, чтобы быть покорными и мягкими, как глина в руках горшечника, ожесточились и творили неугодное Богу. Если вы не склонитесь перед Господом, то будете разбиты подобно этому кувшину. Придет враг и покорит вас». Сказав это, Иеремия поднялся по крутой тропе, ведущей в город, и там произнес те же слова в храме. Старейшины священников и важные горожане были разгневаны. Как осмелился Иеремия сказать, что их страна будет завоевана? Один из них даже ударил Иеремию и приказал схватить его и заковать до утра в колодке. Как ты считаешь, почему народ иудейский не поверил словам Иеремии? Наверное, потому, что они были самоуверены и считали, что никакой враг им не угрожает. Иногда мы в этом похожи на израильтян. Когда мы не задумываемся над тем, что своими поступками огорчаем Бога. Но Бог милостив к нам, как и к своему народу, поэтому всячески предупреждает нас. Если мы не перестаем делать плохие дела и не слушаемся Бога, Он обязательно нас накажет. Можешь не сомневаться. В Библии написано, что Бог, кого любит, того наказывает. Это точно так, как с родителями. Слушаешься ли ты Бога? А родители? Ну-ну, пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 75. Книга пророка Ионы, 1 глава, 4 и 5 стихи. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Пророк Иона решил убежать от Бога. Наверное, он все-таки понимал, что нигде нельзя скрыться от вездесущего Бога. Но ему очень не хотелось делать то, что повелел Господь. Ведь для этого надо было идти в далекую страну Ассирию и там проповедовать о Божьем наказании за грехи ее жителей. Как бы то ни было, но Иона решил убежать от Бога в другую далекую страну, на корабле через Средиземное море. Но Бог остановил плывущий по морю корабль большой бурей. Этот шторм грозил опытным морякам гибелью. Они хорошо это понимали. И, сбросив с корабля все грузы, стали молиться своим богам, идолам. А что же Иона? Иона крепко заснул, как будто все происходящее его совершенно не касалось. Шторм. В Баренцевом море шли учения с участием надводных кораблей и подводных лодок. Они продолжались уже больше недели. Связь с береговой базой была постоянной. Несколько раз за день из района учений в Полярный приходил катер. В этот раз я остался на береговой базе, отправив на флагманский корабль своих стажеров, чертежников-секретчиков. Флагманский корабль – это корабль, на котором плывет сам адмирал. Я дослуживал свой третий год на флоте, а им надо было привыкать к обстановке, близкой к боевой. Знаний у них к тому времени было много, но им нужна была практика. Они должны были принять на себя ответственность и обеспечить работу штаба, вовремя приготовив документы и карты боевых действий. Катер, который только что зашел в воды залива, принес и приказ доставить старшего чертежника на борт флагманского корабля. Я собрал все необходимое и отправился на катер. До его отправления в район учений оставалось еще несколько часов. Поэтому, спустившись в кубрик, я улегся на кровати, решив вздремнуть. А проснулся через несколько часов от того, что катер сильно бросало на больших волнах. Пока мы шли в водах Кольского залива, качка была не так заметна. Но в открытом море бушевал шторм. Не самый сильный, но он разбудил меня. Морской болезнью я не страдал, но и спать во время шторма тоже не мог. В иллюминаторе я видел большие волны, с которыми боролся наш катер. Так продолжалось часа два. К тому времени, когда мы добрались до флагманского корабля, шторм начал уже утихать. Мое присутствие на корабле было недолгим. Отдав нужные указания своим стажерам, я получил разрешение вернуться на базу. Тот же катер доставил меня назад, но уже по спокойному морю. Книга пророка Ионы, 1 глава, 12 стих. «Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Ионе не удалось убежать от Бога. Его разбудили, заставили выйти на палубу корабля и рассказать, почему их корабль постигла такая великая буря. Иона хорошо понимал, что так Бог останавливает его, непослушного пророка. Он знал, что виноват, и был готов к наказанию вплоть до смерти в бушующих волнах моря. Но Бог думал иначе. Он хотел, чтобы Иона исполнил то, что ему повелено. О спасении Ионы прочитайте в книге, которую Иона сам и написал. И, конечно же, Иона сделал то, что повелел Господь. Он пошел в далекий и враждебный город Ниневию, проповедуя о грядущем Божьем суде. А люди, которые слушали слова Ионы, поверили Богу и покаялись в грехах. Замечательно, не правда ли? Умеешь ли ты слушаться Бога с первого раза? А умеешь ли ты слушаться с первого раза своих родителей? Это очень важно. Услышать и сделать так, как тебе сказано. тогда и шторм не будет вам грозить. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. Так сказал пророк Иона. 2 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: привет. Денек сегодня выдался удачный, солнечный. Небо, как будто кто-то в голубую краску раскрасил. Высокое. Солнышко так приятно лапки припекает, как будто ласкает. А облака, как таинственные караваны, груженные заморскими товарами, плывут медленно. Ой, ой! Как хорошо! Даже петь хочется. Хочу вас порадовать. Сегодня у нас намечается радиопередача «Викторинка». Только вот кабанчик приболел, простудился. Лежит в своем домике с горячим носом, желуди щелкает. Принять участие в нашей передаче не сможет. Придется без него обходиться. Только вот кто же у нас вопросы задавать будет для викторины?
1: Ух, привет, Белочка, как поживаешь?
0: Здравствуй, совенок, отлично поживаю, погодой наслаждаюсь.
1: Ух, это про какие вопросы говорила Белочка, которые задавать некому?
0: Это я о кабанчиковых вопросах. В радиопередаче викторинка расстраивалась. Приболел он и в передаче участвовать не может. Вот и не знаю, кем заменить его.
1: Белочка, а мои совенковые вопросы подойдут? А у меня знаешь, сколько вопросов, Белочка, туча? Вот, например, почему дождик мокрый? И зачем птицы к осени из нашего заповедника улетают? Разве им наша зима не по душе? Или вот еще?
0: Подожди, совенок, мне твои вопросы очень даже интересны. Даже на многие из них у меня, возможно, и ответ найдется. Но в нашей передачке особенные вопросы нужны, на которые ответ в Библии найти можно.
1: Это же не проблема, Белочка. У тебя журнал «Тропинка» выписывают, там столько библейских вопросов. Море, как тебе моя идея? Только я все журналы за этот год муравьишке дал почитать.
0: Мы можем и муравьишку пригласить в нашей викторинке поучаствовать. Что думаешь, совенок?
1: Да, думаю, ему эта идея понравится.
0: Тогда, совенок, лети за муравьишкой и журналами. А я вас дома поджидать буду. Чаек из ромашки заварю, стол накрою. У меня еще про запас баночка малинового варенья хранится. Буду вас поджидать.
1: Хорошо, Белочка, я мигом. Одно крыло здесь, другое там.
0: Быстро же вы, друзья, управились. И часа не прошло, как вы уже у моей сосны очутились.
2: Это, Белочка, все совенок. Такой летун оказался. Любезно пригласил устроиться меня на маховом крыле. И как над макушками елей в небо взлетит, у меня даже дух перехватило, да в глазах потемнело. Ух!
0: Друзья, предлагаю радиопередачу «Викторинку» уже начинать. Время нашего эфира вот-вот начнется.
2: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».
1: Белочка, муравьишка, мне вот какой вопрос интересен. Почему Синай израильтяне называли святой горой?
0: Все дело в том, что на горе Синай Бог дал Моисею 10 заповедей. Синай считали настолько святым, что даже прикосновение к ней человека или животного наказывалось смертью. Об этом поподробнее можно узнать в 19 главе книги «Исход».
1: А еще вопрос можно? С кем разговаривал Бог из куста?
2: Это был Моисей. Бог явился Моисею в терновом кусте, который горел, но не сгорал. Бог сказал Моисею, что избрал его для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта. Читай, совенок, всю ту же книгу «Исход», 3 и 4 главу.
0: А у меня тоже вопросик имеется. Вот когда израильтяне вышли из Египта? Ну, они, конечно, не сожалели, что освободились от рабства, но чего-то они лишились. Что это было?
1: Может, что-нибудь вкусненького?
2: Верно, совенок. Они тосковали по египетской пище и даже роптали, что у них нет рыбы, мяса, огурцов, дынь, лука и чеснока. Загляните в книгу чисел, в 11 главу.
0: Да, думаю, наш кабанчик бы их пожалел. Ему, как никому другому, понятны такие гастрономические желания. А вот все к вопросу о той же еде. Интересно, сколько продовольствия необходимо было на один день, чтобы накормить всех людей во дворце Соломона?
2: В третьей книге царств, в 4 главе записано, что кроме прочего, каждый день необходимо было 90 коров муки. Это приблизительно 12 тонн, 30 волов и 100 овец.
1: Ну и ну, ух! Разве за день с таким количеством еды управишься? Мне бы этой еды на всю бы жизнь хватило.
0: Да, действительно, эти цифры поражают воображение.
2: А у меня такой вопрос. И причем никак с едой не связанный. Какой город Господь обул в сандали?
1: Ух, этот ответ я знаю. Я в журнале «Тропинка» читал. Это город Иерусалим. Это знак большой заботы Бога об этом городе.
2: Ты прав, Савенок. В книге пророка Иезекииль, в 16 главе, в 10 стихе записано: «И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандали, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». Так передает пророк слова Господа о городе Иерусалиме.
0: А знаете ли вы, кто из детей в Библии имел самую нарядную одежду?
1: Это был Иосиф.
0: Молодец, Савенок. Действительно, это Иосиф. Его отец, пастух Иаков, сделал ему разноцветную одежду. Такую одежду в те времена носили только цари. Можно уточнить подробности этой истории в книге «Бытие», в 37 главе.
2: А кто стал царем в 12-летнем возрасте и делал все неправильно?
0: Это же был Манассия. Он был сыном добродетельного царя Езекии. Манассия царствовал 55 лет. И, к сожалению, научил свой народ поклоняться идолам, а не единому Богу. Он устраивал на холмах жертвенники языческим богам. Он устраивал на холмах жертвенники языческим богам и служил небесным светилам.
1: А я знаю, что Моисей и Аарон были братьями. Они были вождями израильского народа. Кто из них был старше?
2: Аарон, Савенок, был старше на 3 года Моисея.
1: Ух, а я думал, что Моисей был старшим братом.
0: Муравьишка, давай придумаем вопрос для наших маленьких радиослушателей. Пусть они нам пришлют письмо с ответом. А 10 первых приславших ответы ждут призы. Что думаешь?
2: Хорошая идея, Белочка. У меня даже и вопрос имеется. В Евангелии от Луки, в 21 главе, с 1 по 4 стихи, рассказывается один случай, свидетелем которого в храме были Иисус и его ученики. Взглянув же, он, то есть Иисус, увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И вот вопрос. Иисус сказал, что бедная вдова больше пожертвовала, чем богатый человек. Как же он пришел к такому выводу? Повторяю свой вопрос. Иисус сказал, что бедная вдова больше пожертвовала, чем богатый человек. Но как же он пришел к такому выводу? Напишите, что вы думаете об этом, ребята?
1: И пришлите нам ответы.
3: Раз!

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Белочка, а на мой вопрос не ответишь? Почему деревья качаются?

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.